Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь с...

упреки. Твой Мандельштам, пережиток прошлой эпохи. Твоя участь стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

Школьная любовь давно братвою освоена. Впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию,

Еще не поздно вписаться в общество. Становись сварщиком, пойди на завод и начни пить водку. Заведи профиль в одноклассниках, организуй сообщество. Любителей бить морды или жрать картоху с селедкой. Создай новую ячейку, возьми в жены жируху с дачи. Нарожайте детей, отрасти пузо, стань рыболовом. Может однажды накопишь денег и вложишь удачно. Станешь богат, с

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучших женщин любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Москве по ночам нет звезд. Все звезды, что ли, с неба схвачены, горит лишь одна луна, но тоже мне светило. Пешком по улицам пустым, на юг по улицам Москвы, тому назад уж два часа, как за полночь перевалило. А луна то спрячется в омуты крыш, то в реке пустит лунного зайца, так и тянет о главном ей душу открыть. Да ведь это ее не касается. В Москве по ночам нет слез, люди спят

эта глупая морда. В Москве по ночам нет тебя. Где ты сегодня, наверное, на Марсе? Горит в изголовье свет, а книжка на полу.

0: На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
3: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки-2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем «Please Don't Worry».

Потому что у индейцев в жопе перья, и еще прокуренные зубы, и у всех пылающие трубы. Ненавижу также негритосов, шибко они наглые барбосы, чё сопрут и скроются в ночи. Ну а черного в ночи ищи свищи. Раздражают сильно узкоглазые, слишком они умные заразы, напридумывали всяческих сушей, запихнуть бы эти суши им в зашей. Ну а белые, те просто люди-гады, и любой твоей беде ужасно рады. То обманут, то подставят, то толкнут, ну и водочки бесплатно не нальют. Не люблю людей! Люблю я котиков, ведь у них такие мягкие животики, ведь у них такие ушки, хвостик, лапки. Но слишком часто

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь порвана.

далеких городах горит моя звезда. Под утро, излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный до дыр.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.00, 35 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Чуть позже нарисуется у нас абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Сегодня среда, и, значит, очередной миксер, так сказать, готов, готов выйти в эфир. Итак, приветствую сразу Натаху, Димку, группу «Мой маяк», Серега Даткай, привет, Ваня Привелов, Привалов, здравствуй, дружище, Родик, здравствуй, Вадим, приветище, кто там у нас еще, вроде все, Антоха здесь, Сань, Трофим, Туточки, вроде никого не пропустил, Гоша, здравствуй.

Итак, друзья, ладно, с кем не поздоровался, с теми поздороваюсь в течение программы, потому как тут уже народ нафлудил. Сейчас уже долго куда-то там рыться не хочу. А давайте сразу расскажу, как мы будем сегодня общаться. Ну, как всегда. Просто есть же у нас и новенькие ребята. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кто-то туда уже вот... Девушка с цифрами 96-94 уже отписалась. Пишет, жду свой трек. Жди. Ты только напиши, как тебя зовут, но... А лучше все-таки перебирайся в Discord, тут я хотя бы могу всех подписать. Вот, кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, уже давно все перебрались в Discord, а уже ВКонтакт давно протух. Кстати, сейчас я обновлю ВКонтакте на всякий случай. Может, там кто-нибудь... Не, никто там ничего не пишет. Вот, тема «Как забраться к нам в Discord», ссылочка есть в эфирной теме во ВКонтакте. Вот так вот. Очень сложно, но когда уже доберетесь до Дискорда, уже оттуда не выйдете. Мы в свое время его с Серегой нашли в качестве альтернативы Скайпу. И так он нам понравился, что мы теперь все тут как бы и тарахтим. А итак, друзья, что же было у нас? У нас была битва. Меня это прям порадовало. И первые... Давайте я еще раз обновлю. Вдруг чего-то там произошло за последние 20 минут. Нет, ничего не изменилось. А победителями прошлой программы у нас группа «Мой маяк». Вот они пишут, у нас в Новосибе уже час ночи. Давайте начинайте. Привет Новосибу. Привет, ребятушки. Ну и, собственно, в ништяки забираем «Чё попало» и «Роуд 2». Вот так вот. Сегодня у нас будет день маяков. День маяков. И чтоб под маяком с мартовским котом можно было Марьи Ивановны бахнуть. А, собственно, три трека нон-стопом сейчас прозвучат. Это победители ништяки. С понедельника попадают в постоянную ротацию. Ну и будут звучать в треках недели, всю неделю. Ну и, конечно же, мой маяк получает еще 1000 неформатных рублей на баланс. Но это все в понедельник. А сейчас пока стоим, слушаем. Собственно, мы сегодня... Я устал жить без мяса. У меня Коляновна же постится. Я сказал, ну вас в жопу. Пошел, взял себе 3 куска мяса. Сейчас я их как раз обугливаю. А Коляновна будет сегодня слюну глотать. Итак, 3 победителя нон-стопом. И нарисуюсь буквально через 3 песенки. И Коляновна тоже подтянется. И флешмобик уже зарядим, потому как у меня стол практически накрыт. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:15 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. Чуть позже подойдет абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. Она себе варит мучных червей. Вот. Ребят, как же душевно, вашу мать, вы не представляете. Вот сейчас, пока звучал этот нон-стоп, я умял один прям толстый, жирный, жареный, с перцем. Коляновна кричит с кухни, сука. Вот, такой клевый стейк бабахнул коньячку. Я понял, вот всякого рода диеты, посты, это вот вообще не мое. Я сейчас просто вот на вершине блаженства и как после хорошего секса прям закурил. А итак, друзья, отзвучали у нас победители ништяки. Я вижу, активно двигается наш флешмоб. Так, во-первых, в WhatsApp нам, вижу, скинули. Так, сейчас это же надо прочитать. Бельгийское безалкогольное, еще и под селедочку. Красота. Вот, если бы я ел рыбу, я бы, наверное, позавидовал. Но у меня стейки. Это круче. Это круче. Родик опять с прошлогодним пивом. Причем вот он специально подложил календарик. 21 марта он его купил. 21 марта купил пиво, оно у него даже уже не пенится. То есть это, в принципе, какая-то вот желтая жидкость в полторашке. Так. Кто там еще у нас? Вадим. Вадим, походу, ест. Я вот не понял, Вадимка, это белое, это что? Это кефир, молоко или это... Или ты тоже постишься? Я вот смотрю, у тебя стол, кстати, шикардосный. Мне бы так пожрать бы, тоже бы было бы прикольно. Я так понял, тут творог с зеленью, грибочки с морковочкой, оливки с чесночком, спагеттины. Ну, спагеттины сейчас Коляновна тоже будет трескать. А вот что такое белое? Что это такое белое? Мне просто любопытно. Но выглядит очень классно. Я тебе уже завидую. Ну и Димка, наш утренний хабаровский друг, он чисто сам столом посиживает. Ты знаешь, раньше любил я это пивко, а сейчас что-то меня от него отвернуло. Не знаю. Не очень оно как-то стало. Вот, Ленка Точилка, приветище. С тобой здороваюсь. С тобой мы еще, по-моему, не хэппи-бездились. Так, Андрюха Ткач, приветище тебе. Кто там у нас еще? Ирина вот нарисовалась, говорит, первый раз я здесь. Вот, ну мы надеемся, что поселишься у нас навсегда теперь. Так, потом что там у нас? Элис on the stage тут же нарисовалась у нас в чате в дискордовском. Пишет, приятного аппетита постящимся. Ну, ты знаешь, у постящихся, постящиеся сейчас матерятся на меня. Потому что я тут, ну, прям вот вульгарно очень раскидал стейки по эфирному столу, расставил бутылки с коньяком и, в принципе, ни в чем себе не отказываюсь. Вот, ну и давайте, наверное, начнем. Стрела Морфея, привет вам, ребятушки, обеим вашим ипостасям, и Сашке, и Светке. Мой маяк тоже меня поддерживают. Ну и, собственно, все. А, это пена от пива. Все, Вадим, я понял. Я понял, что такое белое в твоей кружке. У тебя пиво, видимо, у вас вода там очень интересная. То есть там пена не оседает, она сразу твердеет. Сразу твердеет, и из нее сразу же можно... То есть если как бы на свадьбе этого пива всем налить, то можно после свадьбы построить, ну, по крайней мере, одну стену сверху на фундамент. А давайте начнем уже основную часть программы. Так, в эфирном чате во ВКонтакте вижу, у нас Алиса нарисовалась. Привет тебе. И Дэн Брюханов, который говорит, я просто админ маяка, ВК, Инстаграм, Ютуб. Короче, это человек, который двигает ноги группе «Мой маяк». Поздравляю всех победителей, поздравляю всех оништяковавшихся. И, собственно, едем, уже начинаем эфирить. Так, что тут мне написали... Официальное заявление Дмитрия Смирнова. Это о чем? Это о чем? Ладно, давайте уже эфирить. Первые у нас сегодня. Так, сейчас я, во-первых, найду сразу. Сразу найду ссылочку, хапну. А итак, давайте я напомню сразу для новеньких, как общаемся. Ну, вдруг кто-то уже забыл. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Кстати, кто еще не подписан, подпишитесь обязательно, потому как ссылочки на голосовалку, на запись эфира будут именно в этой группе. И чтобы не пропустить момент, не просрать вспышку, чтобы прям начать голосовать активно с самого момента, как оно появится на сайте, поставьте «Получать оповещение». Мы котиков не постим, спама от нас нет, не переживайте, только все по делу. Вот, ну и, собственно, первый участник сегодняшней программы у нас, я не знаю, как правильно назвать, проект, наверное, проект, пусть будет так, проект «Ильдус», город Москва, трек называется «Сколько раз», про себя, к сожалению, ничего не написали, ребята. Вот прям вот совсем, к сожалению, не люблю я так. Почему вы никогда не пишете о себе писал? Сейчас бы я прочитал бы, рассказал бы. А вы вот прям совсем. Товарищи музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылку в группу во ВКонтакте, кидайте ссылку в эфирный чат в Discord, на свои группы, на свои сайты, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Ради... Абсолютное зло, Коляновна. Я надеюсь, она это сфоткает. Не перемешивай. Нет? Ну иди давай, здоровайся, да песню включим уже.
3: Всем привет.
2: Вот, всем привет. Короче, ставим, слушаем. Группа «Ильдус», город Москва. «Сколько раз» называется трек. Поехали. Ну а вы не стесняйтесь, пишите комментарии. Только без хамства, друзья. Давайте уважать друг друга. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ну, собственно, друзья, здравствуйте. Здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. Мы тут, понимаешь, набиваем кишку, потому что заскочили прям к эфиру буквально минут за 20 до того, как чтобы прям начать. На ходу жарили мясо, варили мучных червей.
3: Кто жарил мясо, а кто?
2: А кто-то варил, а кто-то варил мучных червей.
3: Ты когда ешь мясо, не причмокивай, пожалуйста.
2: Я не могу, оно очень вкусное. Я настрадался. Моя жена постится. И я просто, как бы, ну, тоже старался при ней не жрать мясо. Но сегодня я просто понял, что я больше этого не переживу. Я просто это не могу больше выносить, мой организм, он срывается в истерике. Вот, купил 3 шикарных стейка, бутылку коньяка, и, собственно, сейчас мы все это уговорим прямо в эфире. Итак, только что у нас отзвучал проект «Ильдус», сколько раз, город Москва. Смотрю, что тут нам, кто тут нам что понаписал. Так, Антоха пишет: «Не мое и не в настроении сейчас, однако неплохо». Ванек пишет: «Очень приятное начало миксера. Гармоничная композиция, очень хорошо слушается». Вань, ты знаешь, очень классно, вот сегодня прям как никогда замечательно звучали победители с ништяками. Они что-то вот прям друг за другом, и я прям как раз коньячку под это дело все, и под мяско, и так прям хорошо зашло. И вот прям проект Ильдус вошел в струю как положено. Так, Натаха пишет: «Приятный поп. Я, конечно, такое не слушаю». Вот, Натаха, врешь. Ты это сейчас слушала. Поэтому ты такое слушаешь. А раз ты пишешь, что приятный поп, то я рад, что я, собственно, этот поп выбрал и никого он не покоробил. Так, Родик пишет: «Приятно звучат, вполне лирично». Родик, у тебя сегодня лиричное настроение, я понял. Ты, кстати, мне не ответил. Я про Drum & Bass версию альбома. Ну-ка, напиши мне, что ты по этому поводу думаешь. Так, Стрела Морфея, не знаю, Светка, Сашка, кто из вас, пишут: «Прикольно, очень романтично. Конечно, это поп, но вполне под настроение заходит. Особенно под мое. Молодец, хорошая игра голосом. В тоску не вгоняет, такая легкая грусть». Тут вообще-то про грусть планов не было. Я думал, что вы сейчас прям вот... Вы-то самые основные наши нижегородские друзья-алкоголики. И, в принципе, только ради вас была приобретена бутылка коньяка по акции. Вот. И думал, что уж вот кто-кто, а вы сегодня про грусть не будете. Так, господин Маркин, наш продюсер всея Руси, пишет: «Нормуль. Все чистенько и смысл понятен, и о чем песня тоже понятно». Ну, берешь-то раскрутить чувака, давай, колись сразу, и сколько бабла. Давай мы, знаешь, так, мы заведем такую традицию. Комментарий от месье продюсера. Чуть не выматерился. Вот, сколько будет стоить приблизительно раскрутка данного артиста. Так, Стрела Морфея пишет: «Очень чистенько, особо отметим. Димка, наш хабаровский утренний друг, у него сейчас 29 часов 31 минута». Пишет: «Не слышал песню, либо нет, либо эфир тупит, но концовочка неплохая, качественная попса, лучше, чем у крутого». Ты знаешь, крутой — это не показатель, и еще когда я ходил в ясельную группу детского сада, я уже тогда кричал, что Игорь крутой мне не нравится. И вообще вот все, что породила Алла Борисовна, ну давайте будем честными, да, вот у нас сейчас уже меньше, но все равно присутствует засилье того, что пропускает Алла Борисовна. И вот чем меньше этого будет, дай бог здоровья, но скорее бы уж она вот как-то отошла от дел эстрадных. И чем меньше Аллы Борисовны, тем лучше и лучше становится эстрада у нас в России. Так, что там у нас еще? Вадим пишет: «Вот качественная запись, на кульминацию бы дать А на кульминацию бы драй гитару бы. Вот когда много бы, я начинаю заикаться. Саксофончик прям Фауста Папетти. Вань, ты знаешь, я когда слушал треки перед тем, как взять его в эфир, я прям вот начало услышал, я подумал, блин, это же что, это же какой-то маэстро загрузил, потому что очень знакомое вступление прозвучало. Мне кажется, вот где-то это подстыбрено. Вот, если сейчас у нас человек из проекта Ильдус присутствует в эфирном чате, скажи честно, стырил или нет, или сам придумал. Так, Натаха пишет, прям коллективно-хоровая работа, непростая песня, видно, в нее много вложили. Ну, а как в песню не вложить, Наташ? Ну, ты же сама музыкант, ты сама прекрасно понимаешь, что, почем и как все это происходит. Так, у Димки эфир виснет. Димон, попробуй обновить страничку Ctrl F5, чтобы у тебя обновился кэш-браузер. Может, у тебя просто оперативы мало. Серега Даткай, здравствуй. Здравствуй, друг. Пишет, очень хорошая волна. В этом стиле поют три моих любимых группы. Элис, А-Студио и Аян. Ты знаешь, Сереж, вот А-Студио, когда там появилась вот эта грузинская девочка, дочь вора в законе, как-то я вот А-Студио прям совсем разлюбил. Ну, не нравится мне. Я не знаю, может быть, это что-то лично мое. Может, я питаю какое-то отвращение к женщине с длинным хвостом безголосой. Она же абсолютно безголосая. Вот, то, что делал солист, ну, который был жив тогда, да, группа А-Студио, он это делал замечательно, это было здорово. А вот сейчас как-то мне А-Студио вот, ну, прям вот вообще никак. Вообще никак. Так, Серега Маркин пишет, мучные черви с икорными бабочками очень сочетаются. Он где живет? Ты про что? Кто где живет? Кто? А, вот этот чувак из... Он москвач, он твой Зёма практически, да. Можешь его прям сейчас хватать подмышки и начинать раскручивать. Так, 50% знаешь куда, да? Счет все видели, на сайте Неформатного радио есть карточка. Так, что там у нас еще? Кто ли тут есть из Владимира, спрашивает Стрела Морфея. А то ищем с кем поиграть. Ну-ка, кто ли тут нас слушает из Владимира, Владимирской области? Давайте быстренько появитесь в эфирном чате, ответьте нашей Стреле Морфея. У нас вообще Стрела Морфея планирует круиз. Круиз по северо-западу, я так понял, раз собрались туда, во Владимир. Давайте двигайтесь в Вологду, Архангельск, в Питер не суйтесь, нефига вам там делать, проехайтесь по периферии, там, я думаю, вам будет интереснее. Так, что там у нас еще? Да, вот пишут, что без Бакыта уже не остудят. Да, я вот про это говорю, ну бесит меня эта тёлка, честно, ребят. Я не знаю, может, я сейчас говорю какие-то гнусные гадости, может, тут сейчас сидят фанаты этой тёлки. Ну, мне она не нравится, она раздражает, честно. Она опошлила группу, я считаю. Ну, как бы перевела все в разряд такой гламурной игрушки. Я про студию говорю, Коляновна, скажи что-нибудь умное уже, я не знаю. Да, возьми микрофон, там, я не знаю, скажи Зухер, говно, там. Ну, как обычно.
3: Ты ж мой любимый.
2: Вот.
3: Мой родной.
2: Вот. У меня самая лучшая жена в мире. Она, вы знаете, что она сделала перед эфиром? Она принесла мне, поставила стопочку, поставила коньячок.
3: А студию мне не очень нравится.
2: Вот. Потому что тёлка бесит.
3: Не, ну чё мне тёлка?
2: А меня вот тёлка бесит.
3: Тёлка как
2: когда
3: тёлка.
2: Там мужик был, он прям, у него был
3: не,
2: голос.
3: Не, ну у него хвост как у кобылы.
2: У него был голос, у него был характер, у него была своя манера. А вот тут всё как-то вот прям вот кукля Барби. Барби. А, так, ладно. Бытырхан его звали, пишет Стрела Морфея. Я просто честно, ребят, я не знаю, как его звали. Вот, ну, как бы... Знаю, что был мужик, и мне нравилось то, что они делали. А сейчас мне не нравится, потому что... Не потому, что там баба. Очень много талантливых женщин в России. А вот, ну, вот это прям совсем не нравится. Так, Димка пишет с телефона. Слушаю, сейчас комп заведу. А ты тогда радиоцентр слушай. Там буфер побольше, она тогда заикаться не будет. Так, Иринка Тельпова пишет. Харабовщане. Харабавец у нас. Дмитрий К. Харабавец. Пишет, привет, я когда-то жила в Хабаровске. У нас целых два диджея были из Хабаровска. На фестиваль 11 ноября 2011 года они летели на самолете 11 часов. А если бы они ехали на поезде, то они ехали бы 12 дней. Блин, ребята, вы представляете, какая здоровая у нас страна? Вот когда едешь из Тулы до Крыма, двое суток жопа отнимается.
3: А у представляете, кого-то еще колено.
2: А представляете, люди ездят из Хабаровска в Крым. То есть это еще плюс двое суток. Твою мать. Хабаровск, не езди в Крым. Нечего там делать, нечего. Только летайте, только летайте. А так, Стрела Морфея пишет, Питер нас не принимает, а скоро поедем по сольникам. Но большая часть после феста. А плотно все забито, вот ищем сами с кем из местных поиграть. Блин, Сашка, Светка, ну как бы это все решаемо просто. Ну давайте сделаем большую объяву где-то. И вообще я считаю, нужно... Давайте проголосуем. Вот нужно ли на сайте неформатного радио... Я не говорю, что это появится прям завтра, но вот вообще гипотетически, да? Какой-то там раздел с объявлениями. Там группа едет в круиз. Там Череповец, Вологда, Пикалёва, Мухосранск. Ищем группы, которые хотели бы с нами там поиграть. У нас на разогреве, ибо нас там все равно никто не знает. А вы хоть людей приведете нам, чтобы на бензин окупилось чуть-чуть. Вот, ладушки, едем дальше. Так, сейчас я еще ВКонтакте обновлю. Так, вот, есть у нас следующие комментарии. Они были от меня. Значит, никто туда больше ничего не написал. А следом у нас проект «Камелия». Вот Коляновна, она прям как на подбор, наугад взяла два трека из раздела «Лирика». Вот сейчас умышленно приглашаю всех послушать данный трек, даже если вы не любите эстраду. Причем я бы хотел сказать, что тут, ну так вот, прям не очень близко к эстраде. На самом деле трек интересный достаточно получился. «Восьмое чудо света» называется песня. Так, сейчас я возьму ссылочку. Где? Так, во-первых, закроем Ильдуса. Что-то он с нами не разговаривает совсем. Так, возьмем ссылочку на «Камелию». Вот, зачитаем, что девчонка у нас из Ростова-на-Дону. Ростов-на-Дону. Про себя не написано ни хрена. Написано «начало весны, начало жизни». Собственно, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас кину, ну а вы комментируйте. Ну и бахнем обязательно. Потому как у меня еще целый стейк и один в заначке. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:43 на наших зеленых системных. Сейчас Коляновна заглянет в свой телефон, свой органайзер. Органайзер и скажет, сможет ли она нам что-то. Как тебе песня вообще, Коляновна? Что ты вообще отлыниваешь сегодня? Убери собаку с этого.
3: С этого?
2: С этого. С этого, что мое. Убери собаку с этого, что мое.
3: Коленки твои?
2: Да.
3: Только коленки?
2: Все мое.
3: Документ.
2: Лежит в сейфе. Венчальное свидетельство, мать вашу за ногу. Я тебя розгами бить буду. Давай говори уже. Вот все понятно. Ладно, читаю комментарии. Мой маяк пишет, вот за эту песню я проголосую. Так, мой маяк пишет, голос очень хороший. Мой маяк пишет, крутая. Мой маяк пишет, у меня жена захотела эту песню скачать себе. Вот. По девчонкам вдарила. По девчонкам вдарила у нас Камиля. Что там у нас? Антоха пишет, вот это другое дело. Задорненько написал месье Маркин. Что там у нас? Родик пишет, приятно звучат. И согласен с текстом песни. От драма не уйдешь. Что за драма? Молодцы исполнители. Для меня хорошо намешаны стили и звуков. Так, Иринка пишет, красивый голос. Ванек пишет, если у нас вся эстрада такой станет, то мы пережили эпоху Аллы Борисовны. Отличная песняга, мне понравилась. Вадим пишет, хорошая девочка, хорошая песенка. Натаха написала, какая интересная Камелия, явно Коляновна отбирала. Хороший вокал, хорошая аранжировка.
3: Нифига, я ничего не отбирала. Я только расставляла.
2: Она только стопки расставляет. Вот, и треки. По плейлисту она расставляет треки. А, так, Стрела Морфея. Пишут, несмотря на то, что нас двое, лично я женский вокал не очень. Но кто я, тут не написано. Кто-то вот из Стрел. Но тут хорошо сделано. Чисто спето, точно, молодец, цепляет гармонично. Вот, это из комментариев. Теперь давайте я немножечко, как это называется, ложечку какашек. Ложечку какашек брошу в это красивое болото с лотосами. На самом деле не к исполнительнице претензия, а к тому, кто сводил. Я когда слушал песню, не, все здорово, все классно. В принципе, трек сам я и выбрал в программу. Но вот всю песню создавалось впечатление, что девчонка поет на... Ну, на сжатом, вот как будто ей, не знаю, подушку на голову надели и говорили, не дыши. Вот, и не слышно было открытых нот. Но, потом, когда уже пошла вот эта распевочка, я слышу, что нотки-то открытые, что голос-то расслаблен, что, в принципе, все должно звучать, а не звучит. Соответственно, какашку сделал тот, кто сводил трек. Вот, человека, который это сделал, надо взять и чем-то прям тяжелым по голове стукнуть, чтобы раскрыл вокал в миксе. Потому что есть такое ощущение, что зажатость, а зажатости-то на самом деле и нет. Короче, какашечно сведено. Вот, Натаха пишет, я с телефона слушаю, качество не могу заценить. А я-то слушаю на нормальных колонках. Вот, собственно. И мне же все слышно. И причем мне-то сервер не обжимает, я слышу как есть. Вот, как загружено, так и слушаю. И вот всю песню я думал, что она поет зажато. На самом деле она поет хорошо, а вот звучит плохо. То есть беда именно в звукорежиссуре, в человеке, который сводил. Вот, если еще в пластинке не напечатан трек, советую как-то подумать над этим вопросом и добавить голосу объема, живости и мощи. Че уж там говорить. А потому что на самом деле звучишь хорошо, но вот тебя кто-то там удушил. Вот, ну и, собственно, едем дальше. Едем, во-первых, мы нальем сейчас. Да, потому что у нас далее сейчас будут уже не такие веселые песни. Дальше мы сейчас прям пойдем на жестком депресснике. А далее у нас группа «Ничего страшного». Так, сейчас я возьму сразу возьму ссылочку. Вот, город Москва, трек называется «Тишина». «Тишина», про себя не написано ни хрена. Ни хрена, альбом по скриптум 2019, «Бомба Питер». Вот, собственно, понятно, откуда ребята у нас появились. Они у нас появились с легкой руки компании «Бомба Питер». Собственно, ставим, слушаем, я наливаю, начисляю, кто со мной, давайте бахнем. У меня еще стейк не доеден, поэтому я буду усиленно чавкать в микрофон и запивать все это дело коньячком. А итак, «Ничего страшного», Москва, трек называется «Тишина», поехали, а вы комментируйте, но без хамства, знаете, да?

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья. Вот спрашивает Вадим, а можно ли на сайте неформатки сделать афишу, кто где выступает? А ты знаешь, были еще лет 10 назад, потом лет 5 назад, потом года 3 назад попытки дать музыкантам возможность все это делать, но музыканты как-то им... Ну, ты же сам музыкант, Вадим, поэтому понимаешь, что в принципе, по большому счету, все мы разъебай. Поэтому у нас висели афиши о мероприятиях, которые прошли там уже 4, 5, 6 месяцев назад, и люди особо этим почему-то не пользовались. Хотя странно, да? Вот, поэтому это было убрано с неформатки. Была такая раньше возможность, но как-то неактивно, не хотят. Не хотят музыканты. А когда висит по полгода афиша одной группы, которая застрелилась на сцене еще 4 года назад, ну зачем? Вот, поэтому убрали. Так, ладно, отзвучала у нас группа «Ничего страшного». Город. Где они? Вот же они. Город Москва. Трек называется «Тишина». Начинаю читать комментарии. Во-первых, у нас нарисовался человек с лицом Уткина. Привет тебе, Олежек. Привет, дружище. Вот, пишет, я с вами в фоновом режиме. Сначала подумал, что это Магелланово облако. Так, Антоха пишет, вполне себе песня, депрессивности не заметил. Нет, я не говорил, что песня будет депрессивной. Ясно пишет, вполне себе песня, депрессивности не заметил. Нет, я не говорил, что песня будет депрессивной. Я сказал, что переходим к разделу.

0: а почему всегда их треки прям географически понятны? Ну, не совсем наши, текст хороший, атмосферно, Питер, больше добавить нечего, все ждал, когда про Гранит будет и про него. Припев не понравился, а так хорошо. Я не знаю, кто это писал, Сашка или Светка. Ребят, я еще раз озвучу. Группа «Ничего страшного», город Москва. Вот, какой нахрен вам Гранит и Питер? Вы, ну, а не, ну вообще, подождите, мавзолей у нас из чего? Из гранита или из мрамора? Мрамор коричневый бывает? Бывает? Колянова кивает головой. Она сегодня не общается. Перевод. Она сегодня не общается.
1: У меня переваривается спагетти.
0: Она сурдопереводчик, она ела мучных червей. Это да. Я мясом питаюсь. Вот, да, вот если только с этой стороны подойти к граниту, пусть будет мавзолей. Так, Олежек пишет, мне кажется, Зухеру должно зайти. А что это за клеймо такое? Зухеру должно зайти. Я вам что, понимаешь, как это называется? Мне матом ответить или что? Куда мне что
1: он
0: должно?
1: Он на арию не соглашается идти.
0: Меня Колянов назовет арию слушать, понимаете? А еще я выяснил, что в эту субботу у меня трагическая...
1: Какая трагическая?
0: Трагическая часть моей жизни.
1: Мы идем в театр!
0: Театр, но...
1: На халяву!
0: Но моя жена, она же у меня умница. Она мне на...
1: Я 20... еще не сказала, да.
0: Она мне на 23 февраля подарила фляжку. Фляжку, такую железную, конкретную флягу. И я думаю, я схожу с ней в театр. Обязательно.
1: И до конца буду сидеть.
0: До конца буду сидеть. И я так подозреваю, что где-нибудь к середине действа я начну даже комментировать и звать всех в эфирный чат и писать в WhatsApp. Скорее всего, так и будет. Так, ладно, Димка наш, хабаровский друг, пишет, мне припев понравился, как и вся. Вот смотрите, у нас народ разделился, да? Ленки-точилки. И Стреле Морфея припев не понравился. Не понравился вообще. Вот Ленка пишет, все нравится вполне, кроме подачи слова «тишина». Какая-то она не тихая, а резкая. Слушай, а как он должен был спеть «тишину»? Это все равно, что сказать, это Ермольника можно было попросить сыграть «Цыпленка табака», да, «Будильник». Вот, сыграй стопку виски. Вот, спой слово «тишина». Так, Лен, ты придираешься. Так, что там? Ванька пишет, мне песня понравилась, особенно слова. Концентрация мыслей, как у Никольского, нужно будет переслушать. Обязательно. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Не спать, не буду, терпи. Вот у нас все, по-моему, по песне больше никто ничего не пишет. Вот, Гадун Леха написал, отличная песенка. Всем привет, привет тебе, дружище. Как там вы пожелаете? У вас там весна уже пришел или нет? Вот я сегодня пытался какахи лопатой грести со двора. Это жуткое занятие. Я в итоге нагреб две большие кучи, ну, собаки всю зиму старались, и размазал все остальное по периметру. Я не знаю теперь, как от этого избавиться. Короче, жду, когда...
1: Опилками закидываешь.
0: Жду, когда все вообще растает. Да, опилки завтра будут таскать. Точно, точно.
1: Вот что бы ты без меня делал?
0: Что бы я без тебя делал? Вспоминал.
1: Отдыхал бы, бухал бы.
0: Отдыхал, бухал. Искал бы тебя по клубам. По ночным.
1: Да что ты меня по клубам?
0: По ночным клубам бы тебя искал. Так, ладно. Ты. Вот, Олежек обиделся. Говорит, на мое лицо можно клеймо ставить, а на Зухер нет. Да можно, а что нет-то? Я вообще, когда мы с тобой только познакомились... Я был просто уверен, что ты один из тех людей, которые на свою аватарку ставят фотографии других людей. Я был просто уверен, что это Василий Уткин. Вот просто уверен. И к тому моменту у меня была любимая песня «Человек-говно». Вот, и, собственно, почему... А потом выяснилось, что да, просто Олег, он фейсуально сильно похож на Василия Уткина. Вот, ладно, я наливаю, друзья, если у вас есть что налить, давайте наливайте, а мы будем плавненько передвигаться к следующему треку, а далее у нас, блин, мелким шрифтом, сейчас я не прочитаю, сейчас я буду искать, где это крупно написано. Так, ничего страшного, закрываем, вот же оно, Alice on the Stage. Это все написано одним словом. Вот про это,

трек, могу вам тоже сказать, давайте слушать все вместе. Интересная, понимаешь, вещь. Необычная. Ладно, давайте я скажу после трека, потому что там и претензии есть, и есть над чем повредничать, но в принципе, звучит классно. Про себя ничего не написано. Элис on the stage, город Москва. Ставим, слушаем, комментируем. Друзья, только без хамства, умоляю, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Эх, друзья, 22.06. Ну, как я и подозревал. Я знал, что будет раскол. Я знал, что у нас половина слушателей просто пойдет и тихо удавится где-нибудь в сортире. Так, извините, я прикурю. Вот, и о чем же это? О чем же это? Вот я обещал, что поругаю. Нет, на самом деле классно. Классно и звук, и подача. И вот написали, я не знаю, кто, Сашка или Светка, конструктив ненавидим, манерность. Текст не наш, аранжировка могла бы быть и богаче. Все уж извините. Ребят, нет там манерности. Там трек проживает в себе целую жизнь. Я бы просто так не взял бы его. Вот, кстати, смотрите, что пишут остальные ребята, да? Вот кто прочухал это дело. Это классно, это сделано замечательно. Но вот я обещал, что я буду ругать. Я поругаю, единственное, вот с бедностью аранжировки соглашусь. Вот на мой взгляд, опять же, я на мнение Бога не претендую, но вот хотелось где-то там, я не знаю, в середине, в конце, но вот где-то прям нужен, он просто обязан там быть взрыв. Прям вот чтобы кукушку снесло к херам собачьим. Все здорово, все красиво, но вот недодумано чуть-чуть. Я не знаю, если на пластинке еще не отпечатали, ребят, вот советую, просто пересмотрите это. Вот сейчас почитайте комментарии слушателей живых, да. Это вот как раз Алиса, да, я так понял, которая вот у нас отметилась во ВКонтактике. Алиса Алексеева, наверное, это ты, да? Ну-ка, сейчас я тебя открою в новой вкладке. Посмотрю, скорее всего. Да, вот, Алиска, я тебя добавляю в друзья. Во-первых, вот не хватает, тут, понимаешь, вот все здорово, все красиво, все вот прям классически, ровно, замечательно, но вот хочется, чтобы в каком-то месте этой песни был просто вынос кукушки, чтобы вот прям раз и кишечник опорожнился, ну что уж там скрывать. Вот это единственный минус, а так все здорово. А так, читаю комментарии из эфирного чата. Из эфирного чата и, собственно, спрашивают меня, как я это прочитал. Ребят, все коньяк. Все благодаря моей замечательной жене я научился читать английские слова, особенно когда они написаны одним словом. Так, как вы слушаете радио Зачетный? Мой маяк, по ходу дела, беленькую допил. Они уже как бы там уже не соображают, что пишут. Потому что понять невозможно. Так, Даткай Серега пишет: ништяк, я залип одне слуни. Он и русский позабыл. Родик написал: вокал интересный, чувствуется сила и музыка красивая. Мой маяк пишет: зачетно. Антоха вот написал: такое ощущение, что у вокалистки болят зубы, а так неплохо. Ну, всяко бывает. Но звучит очень хорошо. Так, Иринка пишет: голос неба цепляет, все очень органично. Димка, наш хабаровский друг, у которого сейчас 31 час 10 минут, пишет: манера пения классная. И в конце миска бы гитарно. Вот, хочется, что вот там нужен взрыв обязательно. Обязательно нужен взрыв. А месье Маркин, наш продюсер, исполнитель и ваш пе, это небожитель, пишет: необычно нра. Ну, видимо, понравился трек. Вот, Серега, смотри, девчонка из Москвы, кстати, тоже, по-моему. Ну-ка, сейчас, подожди, я перепроверю. Да, Москва. Вот, берись, вот за кого надо браться. Вот какие проекты надо раскручивать. Они всякую вот эту, понимаешь. И я бы денег вложил бы, но нету денег. Так, Вадим пишет: кайф, голосок зачет, будет узнаваться, все в кайф. Олежек пишет: круто, правда, скрипки фигово звучат, в пекло их. Ну, там масса вопросов вот к этой аранжировочной части, то есть, видите, я так подозреваю, вот недодумано, чуть-чуть недодумано. Но есть над чем работать, я считаю, вот это надо работать, вот это надо жить. Ванек пишет, композиция неплохая, правда напоминает что-то, с вокалом, мне кажется, малость перемудрили, видимо, хотелось сделать индивидуальное звучание и узнаваемость. Да нет, Вань, там действительно индивидуальное звучание и узнаваемость стопроцентная. Так, Женек. Женек пишет, если бы Скриптонит был женщиной. О, а кто такой Скриптонит? Ты тоже мужика хочешь периодически, Женек? Вот, я иной раз жалею, знаешь, вот так вот просыпаюсь, думаю, блядь, почему я не пидорас? Ну, иногда бывают такие мысли. Не в плане, что хочется ощущения, а как им живется-то легко. Так, Ленка Точилка пишет, вдохновила и по настроению сейчас совпало. И даже не буду вникать в недочеты, зашло и все. Вот и правильно. Такие вещи должны заходить. Вот, Алиска пишет, делаю я все сама. И аранжировки, и текстовки. Никто пока не помогает, все одна. Вот же в чем вся беда. Алис, ну смотри, вот сейчас твой трек вывалился на широкую публику. Худо-бедно, сейчас подожди, я знаю, что сделаю. Я сейчас обновлю просто страничку, хочу посмотреть. Вот у нас официально... На серваках сейчас нас слушают 17 184 человека, да? Вот, кто там еще нас ретранслирует, есть у нас еще три вышки на границе Вологодско-Архангельской. То есть эти я посчитать не могу, вот 17 тысяч человек сейчас тебя послушали. Человек 40 сейчас пишут в эфирном чате, и 98% понравилось то, что ты делаешь, но все придрались именно к аранжировочной части, то есть там... Понимаешь, там мясо надо. Ну, это нужен человек с головой. Могу тебе сказать, если доверяешь моему скромному фейсу и вкусу, предварительно, перед тем, как уже что-то там выложить в люди, можешь скинуть на неформаточку. Это, кстати, самый классный шаг, потому что здесь тебя послушают множество людей, напишут, оценят, ты увидишь прям сразу же, что, как и где и почему, и уже из этого сделаешь выводы. Ну вот, данный трек был прям вот бомба, прям вот здорово, но вот, ну не хватило вот одного вот маленького вот этого взрыва. Он там очень нужен. Прям, поверь мне, будет звучать совсем по-другому. Так. Леха Годун пишет, вот понравилось, ничего лишнего в теме, отлично подходит под задуматься. Сашка Трофим пишет, мне понравилось, девочка крутая. Ленка Точилка пишет, очень красиво, музыка супер. Саня опять же вот пишет, это не бедность, а минимализм. Маринка пишет, так, ничего, только дальше, пожалуйста, поставь повеселее композицию. А вот дальше, понимаешь, как тебе сказать, у нас есть абсолютное зло Коляновна Фрекенбок, который редко говорит, но миксером является она, потому как плейлист, собственно, создается рукой этой необычной чудесной женщины. Вот, она мне сегодня обещала, что она будет мальчиком. Она мне обещала, я, говорит, буду мальчиком сегодня.
3: Я не сказала, что я буду мальчиком.
2: Ты обещала.
3: А в чем моя необычность?
2: Ты исключительно замечательная женщина.
3: Это необычность?
2: Это необычность, поверь мне. Я... Четвертый раз.
3: Попробуй что-нибудь сейчас сказать.
2: Четвертый раз женился. Я тебе могу
3: сказать. Сколько ты мне только про два раза говорил?
2: Вот, видишь, остальных ты даже не знаешь. Мы уже не говорим. Вот. Исключительной замечательности женщины ты у меня.
3: Так, вот. Сигарет дай мне.
2: На.
3: Нет.
2: Нету. Где твои сигареты? Вот. Ну, подожди, сейчас песню включу, сбегу. Я подкаблучник, друзья. Не переживайте, все нормально. Сейчас пройдет эфир, она меня побьет ногами, я выживу. Все хорошо. Так, ладно, что там еще у нас написано? Родик пишет, я услышал силу в голосе, есть низы интересные. Кстати, нотки девочка берет изумительно. Кто, если не услышал, изумительно ловит нотки. Вот просто не хватает именно... Я так подозреваю, что просто не хватает... как это называется? Когда часто много и сноровка... Ну, я просто слова забываю. Господи, опыта! Нет, не опыта. Ну вот как-то так. Опыта, сноровки не хватает. Я думаю, все получится. Так, что там? Взрыв не нужен, пишет Олежек. Ой, я послушал вашего нашего панка. Ну-ну, вы мне сейчас будете рассказывать. Взрыв не нужен. Так, я ищу. Я просто читаю комментарии. Смотрю, который уже прочитал, который нет. Вот, стрела Морфеев. Они брыкаются, пишут, пусть меня какахами закидают, но мало всего. Манерность она есть, чтобы не говорили. Она молодец, но как обыватель, лично я не могу воспринять. Это Саня, я понял. Это пишет Сашка, это не Светка. Это Сашка. Сашке не налили. Просто сегодня мои нижегородские друзья...

должны путаться. Так, Enter, и во ВКонтакте сейчас тоже брошу обязательно. Ну, закрутился, ну, бывает. Ну, не шмогла я, ну, не шмогла. Мужик, ставь на меня. Знаете этот анекдот, нет? Мужик на ипподроме сидит, лошадь подходит, мужик, ставь на меня. Он говорит, ну ты что, ну ты смотри, какая ты дохлая, страшная. Говорит, ты чмо, тебя на колбасу. Ну, мужик, ну ставь на меня. Мужик все бабки поставил, выстрел, лошади побежали, а это прям села на финише, на старте и курит. Вот. Ну не пошла, не пошла. Вот мужик, конечно, проиграл. Лошадь подходит, говорит, мужик, ну не шмогла я, ну не шмогла. Ладно, так, что там нам еще пишут люди-человеки? В припеве не хватает чего-то. Пишет Леха, скучновато немного, а так звучит неплохо. Ванек пишет, необычно, ходы подачи интересные. Антоха пишет, слолюхи не хватает именно в купле. А, соляков ему не хватает. Так, месье Маркин пишет, по энергетике кисловато, я бы сдвинул темп, тогда бы все полетело. Вадим пишет, девочка поет хорошо, у тебя просто пена оттаяла, я понял. Димка пишет, вот меня цепляет ее энергетика. Родик, ага, понял, ссылку уже бросил, я исправился. Так, Серега Дотка пишет, мне кажется, или ритмика текста и гитары не прут. И да, скучные блюзы перестают быть скучными после работы над ними. Голос красивый, мне нравится, но не так чистенько, как у Земфиры. Может быть, это огрехи эфира. Соляга была в теме гармонии, и исходя из этого, берусь предположить, что текст писался уже на готовую фанеру. О, как ты загнул-то, Серега! Ты знаешь, нет, я всегда слышу, когда... Ну, у меня просто опыта больше. Когда текст пишется на готовый звукоряд, это всегда очень слышно и очень кидается в ухо. Тут нет. А тут просто... Как сказать так, чтобы прям толерантно? Просто недостаток опыта. Вот и все. Я так понимаю, Иринка, она как бы... Ну, недавно начала, ну, по крайней мере, вот так вот, чтобы прям конкретно и со всеми аранжировками. И это банально просто нехватка опыта. Есть стереотипы какие-то, да, блюзовые. Есть типичные люди, у которых в голове звучит типичный блюз, и они хотят слышать типичные стереотипы. И когда они на этом выросли, они играют, соответственно, точно так же. Потом уже... Приходит время, нарабатывается опыт, нарабатывается, если человек играет это все живьем постоянно, то, соответственно, нарабатывается техника, появляются изыски, появляются какие-то округлости, шероховатости, потертости, и это начинает звучать. А сейчас я так подозреваю, что это просто, ну, недостаток опыта. Поэтому, как бы я считаю, на это сейчас пенять грешно. Хорошо, что вы сказали об этом, господа слушатели, уважаемые музыкантки, и она об этом подумает. Но я больше всего уверен, Ирин, сейчас у тебя начнется куча переживаний. Я просто уверен в этом. Вот, люди написали такое мне. Нет. И сейчас ты кинешься, будешь пытаться делать что-то другое, что-то более замудренное, замуторное. Ничего не делай. Мой тебе совет, как такого же придурка-музыканта, просто живи своей жизнью, но постоянно играй. Старайся делать это живьем. Если ты играешь на фано, значит, играй на фано. Если ты играешь на гитаре, значит, пой свои песни под гитару. Вот на чем бы ты ни играла, просто делай это регулярно. И вот это придет само. Оно приходит, это называется просто опыт. Вот, и с опытом все будет здорово. Так, что там еще нам народ пишет? Все, куда сдвинуть темп, спрашивает. Вот, Ирка, я только что ответил на этот вопрос. Давайте ехать дальше. Далее у нас наши пятигорские давние друзья. Скажем так, с экспериментальным треком. Я честно скажу, я его переслушал 3 раза не потому что, а потому что не понял, честно скажу. Я очень люблю эту группу. Мне очень нравится, что делает Янис со всей своей братьей. А они именно братья все. Вот, но вот этот

Трек как-то он был для меня очень необычный для Агенды. Собственно, ставим, слушаем. Город Пятигорск, Агенда. Сейчас я посмотрю, написано ли что-нибудь там. Ни хрена там, как всегда, не написано. Янис Георгиадис, ставим, слушаем. Вы комментируете, но не хамите. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Да о чем ему еще думать? У меня Коляновна расстраивается. О чем думает Лаврентий
3: Павлович? Я собаке говорю большой. На улице нету света, темень, апокалипсис.
2: У нас апокалипсис, да.
3: И убегать, а ты сидишь и думаешь о плюне.
2: Да, вот так. У нас сейчас дома апокалипсис. У нас, во-первых, за домом апокалипсис начался. Вообще все погасло, такого давно у нас не было. Коляна говорит, выйди, погляди, что происходит на улице. Я говорю, а что это? Она говорит, там ничего. Я говорю, как? Там, говорит, просто ничего. Такого уже давно у нас не было. Вот. И собаки... И дома апокалипсис, у собаки течка. Кстати, Олежек, дружище, я сейчас вот к Венди говорю, Олег, вычеркивайте меня, я физически не могу этого сделать, правда, не обижайтесь, я тебе позвоню завтра обязательно, все объясню, но меня вычеркивайте, если есть еще возможность, ищите замену. Так, что у нас только что отзвучала агенда «Живая вода», «Пятигорск», и давайте, что я сейчас буду читать комментарии. Вот Димка... А, Димка не туда пишет, он что-то вообще ни о чем. Не характерно для них, но вкусно, написал Антоха. Почти огонь, написал Олежек Квенди. Стрела Морфея пишет, начало интересное, текст хорош, сведение ощущения, что вокал сам по себе, аранжировка живет своей жизнью, не зашло уж, извините. Саня, тебе пора начать бухать. Женек пишет, вокал громковат. Особенно дабл. Что-то ощущение, что все остальное фоном. Бочка не мое, видимо, тюкает где-то невнято. Причем вообще все драмасы где-то вот там ушли на фон. Не знаю, вкусовщина. Я считаю, это вкусовщина. Так, Димка написал, даже громкости добавил. Мне нравится и текст неплохой, но мне кажется, очень громко вокал играет, а музыка тихая. Так, смотрите, вот это уже пятый комментарий, считаю. Неплохо, но как-то размыто, как мозаика. Весь микс в мозгу заново собирается. Так, Ванек написал, меня качнуло. Месье Маркин пишет, нра. Леха Гадун написал, интересная тема. Вестибулярный аппарат надо проверить. Вестибулярный аппарат надо проверить. Серый Даткай написал «Не мое». Ванек пишет «Это бухать надо меньше». Это бухать надо меньше. Не знаю. Ленка Точилка пишет «Текст интересный, да и вся песня нравится, но я представила эту песню больше для женского вокала. Вот прям представила, как я ее пою».
3: Скромная ты
2: у нас, Лен. Ну, как все Ленки, в принципе. Все скромняшки. Вот, только в припеве должно быть усиление, а то как-то ровные куплеты и припевы. Подпевала, аж кошка прискакала к лицу и уставилась пристально. Кошка, я думаю, пыталась тебя удавить. Надо, пишет, послушать другие песни. Ребят, на самом деле Агенда это тот коллектив, который меня вот торкнул в свое время от и до. Были они у нас в программе «Без воды», мы много общались, много слушали музыки, и это действительно кайф. И вот этот трек, он вот Малеха, я почему говорю, я его переслушал 3 раза, я не мог понять, что произошло. То есть он выбивается абсолютно из канвы, из основной канвы группы, но тем не менее он неплох, он очень даже хорош. Вот, по поводу людей, которые писали про сведения. Видимо, я допускаю, что это какая-то огреха. То есть, ну, сервер, он пережимает своим каким-то ему ясным алгоритмом. И вы слышите чуть-чуть другое, нежели слышу я. Я слышу его в чистом виде, а вы уже слышите после 2 пережатий. Сперва его софт пережал, потом сервер в 128, он долетел до Германии. И от Германии уже вернулся к вам. Кстати, Баден-Баден. Вот Баден-Баден слушает раньше всех, я думаю. У них задержка секунд 7-8, а у нас у всех по 20-25. Вот, и скажу вам, звук, он на уровне, там сведено все нормально, все хорошо. В принципе, Янис поет так везде в своих песнях, но вот почему-то этот трек, он прям выбивается из общей канвы. Но советую всем, кто еще мало знаком с группой Агенда, перейти по ссылке, послушать, ну, конечно же, после эфира, остальные треки группы, и я думаю, вы много чего заберете в свой плейлист. Ну, нравятся мне ребята, я это не скрываю, когда мне это нравится, я всегда это говорю честно. Вот, ну и что? Ну и что? Собственно, все, больше комментариев нет, сейчас я еще обновлю ВКонтакте. Кстати, я ВКонтакте тут как-то запустил, а люди же туда пишут. А вот тут по прошлым трекам были комментарии. Сейчас вот, во-первых, у нас Ильдус нарисовался. И, видимо, вот он пишет: «Приветствую всех, представляю проект Ильдус, это мое имя». Вот только я не знаю, Ильдус или Ильдус, как правильно. Я автор-исполнитель своих песен. По поводу соло саксофона в начале, все свое. Оно дублирует мелодию припева. Есть еще песня, посвященная моей маме. Всем добра. Это вот относительно первого трека. Он просто очень поздно нарисовался. Мы не успели. А я редко обновляю ВКонтакте, потому что привык, что все уже перебрались в Дискорд давно. Так, Алиска пишет: «Мы здесь, чтобы пахать, и это правильно. Давай, паши, все у тебя получится, все будет хорошо». Так, что это я сейчас ВКонтакте перечитываю, потому что я там давно не был. А Настюха у нас нарисовалась: «Привет тебе». «Привет тебе», пишет: «Настроение есть, это замечательно, для меня не совпало с темпом, чуть-чуть живее хочется». Тыдын-тыдын, я просто не знаю, про что это написано, ну, как бы, вот пишу. «Хватит есть работы, это я понял, это мне». Так, что там еще у нас? Вот, пишет Настюха про Агенду: «Хоть и не совсем моя музыка, но мне хватило живительной силы воды». Хороший бурлящий поток, прозрачности немного не хватило в музыке и вокале сначала. Кстати, вот клип на эту песню лежит чуть ниже, там, двумя-тремя темами в группе «Неформатки», и там звук как раз какой должен быть. И если кто-то что-то невнятно услышал, можете попробовать там переслушать. Может быть, мы просто друг друга не подпоняли и сервер немножечко не так обжал. Ладно, едем дальше. Едем дальше, а дальше «Земляки». Дальше «Земляки», понимаешь, Саня. Саня, наш радиоточка. Трофим. Трофимов, который... Сашка, я честно, я всегда это как бы говорил, всегда говорю и всегда буду говорить, я всегда говорю все честно. Саш, я порылся вот во всем, что ты выложил, и я выбрал вот этот трек, потому что давайте слушать. Группа «Радиоточка», город Щекино, трек называется «Линия жизни». Сейчас я найду, есть ли там что-то у них про себя. Вот, написано следующее: «Жизнь каждого человека состоит из череды белой и черной полос, переплетения множества состояний, ситуаций, поиска пути, и есть та самая линия жизни». Собственно, ставим, слушаем, вы комментируете, но просьба без хамства. Поехали.

Этот трек, который я взял в программу, он выделяется. И вот мне кажется, тебе надо двигаться куда-то вот в эту сторону. Но это опять же лично мое мнение. Хочешь, обижайся на меня, хочешь, найми на меня киллера, но я тебе сказал вот честь по чести, как думаю, вот что думал, то и сказал. Двух киллеров. Да, да, потому что придется Коляновну валить, потому что если меня завалят, а Коляновну оставят живых, то ну пизда этому миру придет всему, я думаю. Вот, ладно. Сашка, молодец. Хорошо, двигайся. Вот именно в этом русле, вот, который мы сейчас слушали, это действительно интересно, это действительно не как у всех, это здорово, это красиво. Вот, все остальное по шаблону, вот честно, не обижайся. Едем дальше. А далее у нас группа «Пустяки». Так, сейчас мы их найдем. Где они? Вот они, город Питер. Питера у нас давно не было, друзья. Питер у нас давно не было. Про себя написано следующее. Написано ни хрена. Ни хрена написано. Вот, поэтому ставим, слушаем. Город Питер, группа «Пустяки». Трек называется «Отпусти». Поехали. Ставим, слушаем. Ну и, конечно же, комментируем.

0: Нет, это было не приволочено, это было насрано. Вот, не, мы сейчас... У нас тут беда, у нас у собаки течка началась срочно. И просто дома ад кромешный. Ладно, друзья, итак, только что у нас озвучали пустяки. Город Питер. Трек называется «Отпусти». Давайте начнем сразу с комментариев. Так, Антоха пишет, вот, неплохо. Сашка, мы тут... Сейчас, Саня, мы все будем читать, все будем вслух читать. Так, Витос вот нарисовался. Здравствуй, дружище. Че ты весь вечер эфирный молчал-молчал, тут под конец нарисовался. Говорит, простенько, но со вкусом. На раз-два послушать можно. Ирка пишет, хорошее начало, живая гитара, это всегда классно, соло супер. Месье Маркин написал, музон классный, вокалиста срочно менять, не в теме, чувак. А как делать, как быть, если он как бы основатель группы? Вот представь, да, приходишь ты и говоришь, так, вокалиста менять. Он говорит, а как бы они все за мной пришли. Ну, ничего, меняем вокалиста, нахрен. А группа пусть будет сама по себе. Так, Ванек написал, хорошая композиция, цепляет, сделано качественно, мне понравилось. Леха Гадун пишет, отличная песня, гитары вообще отпад, в припеве можно бэк-вокал, неплохо звучал, чтобы так отрывисто не звучал. Я сам не понял, что прочитал. Короче, что-то я прочитал. Так, Точилка пишет, ну девочки наш песенка, или я опять не права? То буду, то не буду, то отпусти, то косы заплетает. Все как положено у девочек, четко. А так, если без шуток, хорошая песенка, но представила, как ее поет Ирина Т. Эй, Точилка, прекращай бухать, ты сегодня все переносишь на девочек. Так, Вадим пишет, хорошие все музыканты и вокал хорош. Вот так вот. Пена устоялась. Димка наш хабаровский пишет, после таких... комментов я представил Аллегрову с этой песней. Бухгалтер. Нет, бухгалтер это не Аллегрова. Это... Привет, Андрей. Да. Привет и отпусти. А, ладно. А, так, что там у нас еще? Витос пишет, с работы только приехал. Ну что ж ты, друг, когда работа мешает пьянству, бросай нахрен такую работу. Ты что? Нельзя так допоздна работать. Так, Родик пишет, хорошо звучали, от меня плюсик. Где стрела Морфея спрашивает? Я так понял, Саня обиделся на мои комменты по поводу лишнего веса и ушел в дикую депрессию. Он сейчас запивает свой жир самогоном, а Светка вокруг него ахает, охает и кричит, не слушай Зухера, Зухер мудак. Так, что там у нас еще пишет? Вот... Аллегрова это шальная императрица. Нет, это привет, Андрей. Это, знаешь, я не знаю, я рассказывал, по-моему, эфира 2 или 3 назад. Мем такой, я такой мем видел в этом, в какой-то соцсети. Там картинка, общество анонимных алкоголиков нарисовано. И малый представится, здравствуйте, я пришел к вам сюда, в это общество, где ненавидят Аллегрову, и меня зовут Андрей. И все ему вот хором говорят, привет, Андрей. Вот, и как бы все, конец. Так, что там еще пишут нам еще? А Леха вот написал, имел в виду добавить бэк-вокал, чтобы не было так отрывист. А, вот теперь все расшифровал, теперь стало понятно. Так, сейчас обновлю ВКонтактик. Посмотрю, что тут у нас комментарии появились, не появились. Показать следующий комментарий. Опять показать следующий комментарий. И... Вот, Настюха написала, ура, пустяки, бэка там многовато, Щекина не зашло, вот, пустяки хорошо скачала для утра на неформат. Ну вот, значит, у нас, походу, пустяки еще прозвучат в пятницу на неформатке с утреца. Ну и, собственно, все, вот, Точилка пишет, я на мужские концерты переходила, мне пора на женские, не... Прекращай посещать стриптиз-бары, понимаешь, для дам. Там мужчины, они не такие, как в жизни. Они все слишком... А какие они там? Коленом, ты... Симпатия! Но не такие, как в жизни. Ты была вообще в стриптиз-баре? Ай. С каждым днем я узнаю что-то про свою жену новое. А, ой, нет, это знаешь.
1: Это все было наговорено.
0: Это лучше не. Я запутался как-то раз. Я пытался это сделать года три назад. Это очень длинно. Очень. Так, ужасные они там, вот Настюха пишет. В стриптиз-барах, мужики. Я понял. Ты не в те бары ходишь просто, да. Потому что есть прям стриптиз-бары, где. Ох! И Коляновна говорит, прям симпатичные. И точилка тоже пишет симпатичный. Короче, друзья, отзвучал у нас финальный трек программы. Что будет дальше? Завтра, ближе к вечеру, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все треки, которые понравились. Через неделю ровно определим победителя. Вручим ему приз, вручим ему ротацию. Наверняка будут ништяки. Помните, что грязная игра — позорище. Завтра в 19:00 у Сереги, у нашего, у Ставрограда будет в гостях группа Аманава. Это как раз та Дуняша, которую мы только с третьего раза через неделю смогли нормально прослушать. Вот, я думаю, интересные ребята, думаю, стоит послушать. Собственно, со мной лично услышимся через 6 дней во вторник, потому как в этот вторник бомбардировки не было, Дашка заболела, переложили на следующий. Ну и через неделю будет очередной миксер. Коляновна.
1: Чао, детки.
0: Все, друзья, всем пока, не болейте, любите друг друга. А после нас хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Не болейте, всем счастливо, всем пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. P.O.D. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году и является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! P.O.D.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: телефон говорим. Ну что, я сейчас тебе скажу здрасте,
1: буду. Музыка! Да-да-да, ребята, мы уже в эфире, и сейчас всем будем говорить здрасте еще раз. Вот. Да, это, наверное, как мы вот здесь... Добрый вечер. Еще раз здравствуйте, да?
0: Как еще той... раз здравствуйте, добрый сказке, вечер, да. Еще раз здравствуйте, да.
1: Так, я сейчас всем объясню, кто в чате, ребята. Ну, такая промыслительная штучка случилась, поскольку у нас в связи с неполадками звука происходили, так сказать, в прямом эфире наладка связи, в ходе этого... Была потеряна из виду кнопочка «включить запись эфира». И мы как бы все начинаем заново. И вот все, кто сегодня был у своих колонок, в наушниках или еще где-то в машине слушал, то они слышали то, что больше уже никогда никто не услышит в записи. Ну что, повторимся для записи.
0: Конечно. Мы начинаем.
1: Сегодня хорошо. Да, хорошо, ребят, слышно. Сегодня у нас 15-я программа «Мысли о смысле» на неформатном радио. И в гостях у нас группа «Московское время». В полном составе, действующий состав: Николай Белокопытов, гитара-вокал, автор песен. Евгений Началов, бас-гитара, Сергей Сидоров, ударный, Владимир Шахпендерян, клавишный и аранжировка. Все, привет, ребят.
0: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Москва и окрестности. Приветствует вас столичный коллектив «Московское время». Всегда рады общаться со своими слушателями.
1: Так, ребята, я вам еще одну вещь сейчас зачитаю. Она называется... Наши традиционные права и обязанности гостей эфира. Слушайте внимательно. Будете подтверждать свое согласие. Вы обязаны отвечать на вопрос ведущего и не имеете права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Вы не имеете права... Согласны, хорошо. Вы не имеете права на адвоката, но можете задавать наводящие вопросы ведущему, чтобы отвечать, опять же, честно, не односложно и неуклончиво. И все, что вы скажете, может быть использовано против вас в дальнейшей вашей судьбе.
0: Последний пункт, конечно, удручает.
1: Ответственный, но... очень ответственный, ну, да не вопрос.
0: Мы согласны.
1: Все, замечательно, поехали. Значит, в нашем эфирном чате неформатке я приветствую еще подтянувшийся народ. Поименно уже не буду, кидаю вам ссылочку на группу «Московское время», ее страницу на неформатном радио. И сейчас так вот, быстренько в режиме, как это, блиц, скажу о группе. Группа имеет 21-летнюю историю. Ну, во всяком случае, в этом году исполнится 21 год. Правильно, Николай?
0: Абсолютно верно.
1: Вот. Играет группа, по собственному мнению, поп-рок. Вот, я с ними в этом не согласен. Вот, потому что, ну...
0: Это поспорим заодно.
1: Да, на эту тему. Да, мы на эту тему можем поспорить. Вот, ну, если вы слышали, с чего началось знакомство с творчеством группы, песня «Радуга в вине» с одноименного альбома, который вышел в октябре 2018 года, как некий итог 20-летней творческой деятельности группы, то сам Николай, между прочим, перед тем, как я ее поставил в эфир, сказал, ну, это некий постпанк. Я говорю, да какой постпанк? Это постфанк. Но, тем не менее, группа пишет в своем пресс-релизе «Мы поп-рок».
0: Ну, это имеется в виду написание и исполнение музыки, понятной большинству слушателей, ну, как сказать, подобного продукта, что ли, я бы сказал. Потому что музыка, ну, тоже отчасти уже стала продуктом на всю свою целевую аудиторию. Ну, Конечно, нам понятно, что поклонникам Стаса Михайлова, наверное, это не очень понравится, но...
1: Кстати, да, если вы вот так вот пишете «поп-рок», это значит, вы определяете все-таки свою целевую аудиторию. Кто ваша целевая аудитория? По вашему мнению.
0: 30 плюс.
1: Так, люди... вы сейчас настройку таргетинга мне рассказывать будете.
0: Образование, ум, честь и совесть, вот я бы так сказал. Люди, интересующиеся, думающие, ностальгирующие по давно ушедшим хорошим временам. Люди, живущие в городах скорее. Вот. Потому что все-таки, наверное, такая городская музыка.
1: Ну да, урбанистическая.
0: Когда ближайшая в городском романсе. Вот. Ну, как-то вот так бы я сформулировал на сегодняшний. Раньше был помолодежней. 20 лет назад. И музыка, и мы вот сейчас это абсолютно гармонично с нами. Вот. Ну, да, теплые ламповые называют это часто. Старперское, простите за неэфирное там слово иногда. Но в основе ее лежит действительно коллаж из разных стилей музыки прошлого. Я бы вот так, да, правильно сказал?
1: То есть это ну, правильно.
0: Любимой музыки.
1: Почему не правильно? Собственная оценка – это всегда правильно.
0: Это... Вот. Остальное шать не нам.
1: Потому, да, собственно, оценка это все-таки никогда не критика себя и не желание поставить в какой-то ряд. Это вот я тут.
0: Знаете, пластинка-то вообще, простите, перебью, сильно разноплановая, там 15 песен, а для эфира, я так понимаю, ну, наш там арт-директор прислал 6. И я даже не знаю, какие 6. Вот. И хотелось бы, ну, мне самому интересно, у нас такой эфир.
1: А что, правда не знаю? Правда не знаю?
0: Я не знаю, какие песни вы будете включать, и никто из членов группы тоже. Поэтому мы специально себя так подготовили.
1: Ну, интересно. Ну, замечательно. Я с вашим арт-директором солидарен, потому что из тех 8, которые на неформатке залиты, я именно эти бы 6 и выбрал тоже. Ну что, ладно, не будем раскрывать интригу. Первое прозвучало, это была «Радуга в вине». Вот. Ну, наверное, мы еще раз дадим слово Владимиру Шахпендеряну. И дадим его по, знаете, какому поводу? До начала записи эфира я его спрашивал, что вдохновило на... Аранжировки в таком некоем стиле, действительно ностальгическом, который мне напомнил вот конец 80-х и фильм «Чародеи», где вот там, помните, там Абдулов, вот эти «Уносит меня и уносит меня». Вот. Там замечательный эстрадный, наверное, поп. Роком тогда вообще ничего не называли. Рок это было все запрещенно. У нас рока нет, как и секса не было. И ничего не было. Владимир уже там одел наушники.
2: Здравствуйте.
1: Да. Да. Владимир, вы у нас клавишник. Ну, и вот оно очень хорошо чувствует. У меня, например, аранжировщик, он гитарист. И я понимаю прекрасно, что то, на чем живет аранжировщик, очень большое имеет влияние на саму аранжировку. Вы в аранжировке с группой, с командой работали только над этим альбомом или раньше была работа?
2: Мы начинали еще в конце 80-х. Там долгая история, там было очень много интересной музыки тогдашней.
1: Да, второй раз у нас звучит конец 80-х, да.
2: Да, конечно, мы же... Все росли на чем-то, потом пришли к Цою с Гребенщиковым там, и так далее. То есть было огромное количество музыки в нашей жизни.
1: А вы на чем росли?
2: Я рос...
1: Да. До Цоя и Гребенщикова.
2: До Цоя и Гребенщикова я слушал в детстве и Тоту Кутуню, и Абу. У меня было очень много мелодичной музыки, огромное количество пластинок. То есть... мелодический настрой у меня был всегда. Красивый мелодический настрой в голове. Вот. После этого, я говорю, в нашу жизнь стали приходить неожиданные гости типа Слэйера, Металлики и так далее. То есть там получился винегрет из стилей в голове, из чего потом там какие-то были...
1: О, интересно бы было вот что-то вот это вот из первого, что-то услышать, что-то было бы очень интересно.
2: Когда-то еще эфир мы вам похвастаемся, потому что когда-то у нас была достаточно нелегкая группа под названием «Фабрика Манекенов».
0: Которая Володь играл на барабанах двумя бочками. И играли мы такую достаточно тяжелую трэш-музыку. Ну, буквально полтора года нас хватило. А потом поп-рок
2: все. Да, и потом, да, потом нас вернуло, да. То есть сначала нас вывернуло, потом вернуло на место.
1: Ну, нормально, потом хорошо. Да, живые.
2: Да.
1: Не пожеванные.
2: Экспериментаторы.
1: Ну, как говорится, да, оно хорошее остается, плохое засыхает и отваливается.
2: Я бы не назвал это плохим, это просто... И даже нельзя сказать, что мы перебесились. Нет, просто было.
1: Короче, энергия, опыт.
2: Да, опыт. Опыт, энергия, ее же тоже надо куда-то девать. Вот, ну и с этим опытом тоже же много чего в голове отложилось. Это тоже где-то присутствует в музыке. Просто если мы говорим сейчас о том, что у вас сегодня будет 6 композиций звучать в эфире, то их 15, и там, скажем, несколько композиций достаточно...
1: тяжеленькие.
2: Да. Да, давайте послушаем
1: когда-нибудь. Подожди, давайте, когда... Ну вы их залейте на неформатку, как минимум. Чтобы я их услышал. У вас вот есть клип на песню, клип, снятый на песню «Пепел над водой». Это как-то Deep Purple отозвалось.
0: Нет? Правильно. Нет, объясню.
1: Давайте. Николай вернулся к микрофону.
0: Вопросы эти задают просто часто про «Пепел над водой».
1: Ну, потому что ассоциация...
0: Мне однажды прочиталось и увиделось, как индусы сжигают тела любимых умерших людей и опускают реку Ганг. И стоит очередь из желающих посмотреть, очередь из желающих занять очередь. Вот, и
1: очередь все... посмотреть?
0: Очередь сгореть. Вот. И,
1: значит, как это?
0: Ну так, потому что она на много лет расписана и нужно в определенном месте это делать, это считается главным обрядом, я так понимаю, для них. И простому
1: телевизор туда это... попасть. Коль, по телевизору смотрю, да? Или ты в Индии был?
0: Продолжаем дальше разговор про пепел над водой.
1: Нет, где ты это, где ты насмотрелся? Это вживую насмотрелся или.
0: Нет, я не ездил туда. По причинам боязни разных инфекций. Я человек брезгливый, вот. А у меня там знакомники пожили какое-то время, приехали, рассказывали. Потом у меня был какой-то переломный момент в жизни, я интересовался буддизмом, а вот сходил пару раз к ребятам к этим вот в их храм, пообщался с ними, но не нашел для себя ничего там, скажем, откровенно интересного. Вот, решил остаться православным христианином. Ну, это отдельная история.
1: Не про С чем тебя и поздравляю.
0: Я интересовался различными мировыми религиями. Эта песня как раз вот, скажем, там, об обряде, когда люди не закапывают себя в землю, там, не отправив в крематорий, а из чего пришел, туда ушел, развеивает свой прах над великой рекой своей любимой страны. Вот об этом эта песня, а не там Deep Purple. Вот что хочу сказать вам, дорогие слушатели. Нормально завернул?
1: Слушай, ну ты такую радость убил, да. Ну все думают, а мы догадались. Ну вот, и оказывается, это все...
0: У нас один человек в стране любит Deep Purple, его все знают, я не фанат все-таки. Это музыка совсем немножко прошлого века. Нам чуть попроще. Полегче, помелодичнее.
1: Ну вот.
0: Я понимаю, что ладно. Над водой идет речь, конечно, но это не какая-то цитирование или заимствование. Ну, так вот. Так получилось.
1: Да хорошо, мы уже поняли все. Цепляет, Коль, мы все поняли.
0: значит, правильно сделал, что так.
1: Ну, это маркетингово звучит очень хорошо тоже, да. Ладно. Все продумано.
0: Я об этом просто не говорил до последнего, пока же меня не вытянули, что все продумано. Давайте послушаем, песня хорошая.
1: Слушай, нет, ты не рули моим эфиром, я сейчас сам скажу. Вообще ее нет в списке этой песни.
0: Тогда давайте что-нибудь другое, там много.
1: Кто заливал треки на неформатку, претензии к нему? Я бы, может, и выбрал, если бы понравилось. Слушайте, ну вот, можете кинуть ссылку прямо в чат неформатки, ребят, там люди могут открыть моментально и посмотреть. Я вот в нашем разговоре до записи упоминал о таком термине «московский рок». И все-таки хочу опять к нему вернуться. Я понимаю, что... Ну, все начинают брыкаться, отпихиваться там, в общем, это нет, не мы, не знаем, что это такое, это все это. Ну, народ, если так называет, и термин этот я слышал даже от каких-то вот таких критиков, еще кого-то там. Слышал. Группа «Мегаполис», там, значит, кто еще туда, «Несчастный случай», вот как бы вот в такую вот череду исполнителей. И мне показалось,
0: моральный
1: что...
0: Моральный кодекс.
1: Моральный кодекс, браво, да, вот «Московский рок», но у вас новая формация, совершенно новая формация.
0: Вопрос, спасибо.
1: Он у вас... Ну, для меня, во всяком случае, я вообще редко слушаю, я не меломан. Ну, мне было приятно слушать. Мне было интересно слушать. И вот это сочетание ненапряжной подачи, спокойного исполнения, и ничего не мешает думать о том, о чем вы поете. Мне это понравилось. Вот, наверное, я бы многие песни вот с этим определением «московский рок» отнес вот именно к такому вот... В такой стилистике исполнения и подачи.
0: Не кричим мы, да, в на ухо людям. И так много шума.
1: Не, да, мире, согласен. Окружающий. Согласен. А вот...
0: Ну, умеем, а вот... если нужно.
1: Не, ну вы это все обещаете. Ну, киньте мне прямо сюда
0: песню. А у вас там есть песня «Свои имена»? Тут я хотел спросить в списке на сегодня.
1: Да вот все, ты пытаешься как-то залезть как-то ко мне в программу, не с того. Николай, Николай, не шалите. Не шалите, не, я не скажу, что будет звучать. Я хочу перейти к следующей песне, которая называется «Санкт-Петербург». Ну, есть два у меня... Либо вы этот город действительно так любите и понимаете, либо это было, ну, какое-то, в общем-то, ну, я не знаю, обычно некоторые пишут песни такие вот теплые, добрые, хвалебные, ностальгические к какому-нибудь фестивалю в том же самом вот городе, куда они едут. Ну-ка, признавайтесь ваши, значит.
0: Вот у меня вот. История следующая. Наверное, несколько десятков раз я там был и жил не один-два дня, а месяцами. Вот. Бабушка была из Петербурга, и друзья огромное там количество. И слушают нас больше в Петербурге, а не в Москве, хотя мы называемся «Московское время». А вот.
1: Культурная столица. Песня,
0: там, за все остальное. Ну, наверное, да. Именно поэтому. Спасибо большое этим людям, потому что там хоть на концерты ходят еще, что здесь уже, ну... Считается дурным тоном собраться вечером, куда-то поднять задницу и пойти. А вот там гораздо люди, ну, больше контактнее идут, ну, на незнакомых артистов. И что еще раз говорю, низкий поклон. Мы в Петербурге всегда, когда приезжаем, ну, играем не впустую.
1: Да, вообще-то и групп интересных, честно говоря, больше из Питера, нежели из Москвы. Вот за последнее время, как начал наблюдать.
0: Вот. И поэтому от впечатлений детства, юношества и всего, что сложилось, а вот осталась эта песня и много лет, уже, наверное, третий десяток она разменяла. Вот. Есть она как в уникальной там, аранжировки записи тем же «След», он на саксофоне. А вот первый раз вообще в 98 году мы ее даже записали, песня древняя. Вот, а ролик на нее сняли ребята из Петербурга, наши друзья, без всяких там гонораров, просто пришли и сделали такой, ну, фан-видео, так называемый, смонтировали неплохой клип, он есть на Ютубе, его можно посмотреть на наши лица, наш концерт и все остальное. Так что вот оттуда это все у нас, от друзей. Ну это что? Не хвалебные речи какому-то там городу, как вы говорите, для какого-то фестиваля. Хотя мы ее играли на «Окна открой», на фестивале, на первом, который Шевчук организовывал 20 лет назад. Были очень тепло приняты, и прошли все отборочные конкурсы, должны были играть на сцене. Но не доехали туда по причине того, что у нас клавишник потерялся по дороге. Честно, байка к песне. Так что давайте послушаем вас.
1: Интересная история. Это, ну, давайте.
0: Не про Володю. У нас был такой клавишник Сергей Боговолов. Куда, может, нас сейчас слушает. Да. Он где-то затерялся по дороге. И, как всегда, вот у нас был шанс выступить с грандами русского рока на одной сцене еще 20 лет назад. Но мы по дороге, в общем, не доехали до этого фестиваля. Ну, песня хорошая. Послушайте, вам понравится.
1: Ну, давайте.
0: Не длинная она еще.
1: Да, да, она еще и не длинная, да. Но хорошо, пока наши радиослушатели будут слушать песню, так и называемую «Санкт-Петербург», мы почитаем, особенно вы, чат наш эфирный. Наверняка там появились какие-то вопросы. Ну что, а я ставлю песню группы «Московское время» из Москвы «Санкт-Петербург».

0: Вот такая вот песня «Признание любви Санкт-Петербургу». Ну, вот даже мне кажется, все-таки она вот она несет вот московский несколько темп жизни. Вот такой дровец такой хорошенький. Так,
1: разогнали.
0: ну что? Да, разогнали немного Санкт-Петербург. Так, ребята, вы чат там поизучали наш. Ребята там активно ваше творчество обсуждают, комментируют.
1: Вижу несколько, ну, в основном комментарии позитивные, это очень приятно. Вот, например, Сергей Ионский спрашивает такой вопрос: какие отечественные коллективы нам нравятся? Вот на сегодняшний момент, чем я взрослее становлюсь, тем мне больше нравится «Калинов мост». Раньше я очень любил Виктора Цоя, но, к сожалению, он уже 30 лет ничего не сочиняет по объективным причинам. И все песни я его выучил наизусть. Вот. Но и запас любви иссяк, потому что, ну, хочется всегда как-то освежить багаж. Вот. Очень тепло и хорошо отношусь к Константину Евгеньевичу Кинчеву, к его там творчеству, ну, скажем, первого половину периода. А вот, нравится группа ДДТ. Ну и тот московский рок, который вы упоминали. Ну, там Мегаполис, Несчастный случай. Такая музыка московских интеллигентов, я бы сказал. Вот так вот.
0: Совершенно
1: Борис
0: верно.
1: Борис, да, Гребенщикова мы подзабыли, это тоже примерно. Вот. И вот такого круга людей. Мне не очень нравятся российские коллективы, исполняющие тяжелую музыку. Объясню. Каким-либо причинам, все не то, что вторично, троично, это 25-30 лет назад я уже когда-то все слышал, ну и вот оригинал...
0: Причем в лучших вариантах, да.
1: Ну,
0: повторить никто не может, и ничего нового никто не может привнести, да.
1: А это, к счастью, люди, которые останутся в человеческой памяти навсегда со своим творчеством, и с кем-то, как говорится, поклон. Вот давайте, ребята, немножко расскажут свои эмоции.
0: Давайте, да. Кто у микрофона будет?
2: Нет, ну, вообще, да, уже хороший был список.
0: Причем, по кто у микрофона? Кто говорит у нас? Владимир. Владимир.
2: Да.
0: Значит, ну, делайте тише колонки, парни.
2: Да, в общем, я говорю о том, что это был хороший список уже. Включен сейчас в ответ. Ну, добавить мне фактически нечего, хотя есть какие-то изумруды. Например, мне нравится очень Сенчина. Мне нравится очень много наших певиц, исполняющих.
0: Ребята, фон у вас такой фон, Володь, что тебя практически не слышно.
2: Так. Сейчас. Ага.
0: Сейчас лучше. Продолжай. Да, Сенчина, вот, Людмила Сенчина,
2: да,
0: дальше.
2: Да, да, да, да, да, да. И так далее. По поводу тяжелой музыки. Могу сказать, что когда-то в 88 году я наслаждался группой «Мастер». Я считаю, что ребята очень серьезно работали. А для тех времен, ну, просто грандами советского тяжелого рока считались. Поэтому их я слушал с удовольствием. Да и сейчас даже иногда слушаю с удовольствием. Даже посещаю концерты. Вот, мы дружим с Аликом Грановским. Это достаточно интересный человек. Бас-гитарист, группа-мастер. Ну вот. Так что я скажу... Вообще очень, очень сложно говорить о том, кто любимчик. Потому что, ну, музыки-то прекрасные. Безумное количество. Множество. То есть, ну, как можно сказать... там 5-6 групп включить в этот список. И тысячи песен не хватит, наверное.
0: Володь, Володь, ну своих детей все всегда любят больше, чем чужих, согласен, да? Чужие все хорошие, но наши ближе.
2: Ну, я достаточно объективен в этом смысле. То есть я... Ну, я считаю так, что, конечно, надо любить своих детей, но, тем не менее, ни в коем случае нельзя там ничего ставить выше.
0: Всегда, да, не вопрос.
2: Это объективная оценка.
0: На хорошем
2: и
0: примере...
2: И творчество, и вкусы, и так далее, да?
0: Ну, это, я же говорю, как на хорошем примере других детей можно воспитывать своих. Совершенно да, верно.
2: Брать все хорошее. Брать все самое лучшее, если получится, если умеешь. Конечно.
0: Так, кто еще желает на эту тему высказаться? А тему напоминаю, у нас какие группы? Вопрос был Сергея Унского.
3: Добрый день. На связи Евгений Началов, бас-гитарист.
0: Здравствуй, Женя.
3: Московское время, как меня слышно?
0: Поближе, здравствуй. Замечательно тебя слышно.
3: Вот. Ну, я хотел бы тоже ставить несколько своих копеек вот, в эфир по поводу российской музыки. Вот. Как бы я, как бы, ну, как меломан, как бы я слушаю любую музыку, но больше предпочитаю техническую. Вот. Я не слушаю слова, не слушаю текст. Мне больше нравится техника.
0: Инструментал. Вот.
3: Ян долгое время очень слушал группу «Автограф». Вот. Замечательная группа, вот, которая уже как бы не существует, но периодически они собираются и собирают большие стадионы. Вот. И дают большие концерты.
0: А напомни, вот, напомни слушателям нашим из состава их кого-нибудь. Да.
3: А, из состава, ну, это Артур Беркут, допустим. Угу. А, вот, Крис Кельми, которого уже нету. Угу. Вот. А, ну, в принципе, кого я помню.
0: Да и достаточно. Я не помню. Давай.
3: Вот. А, также я слушаю группу «Арию», вот, именно старый состав. Вот. Но опять же, здесь я выделю нескольких людей. Это Виталий Дубинин, вот, Холстинина, ну и Терентьев. Как бы, достаточно хорошие люди, вот, правильно играющие, вот, в плане техническом. Вот. Как бы, я люблю больше все-таки в музыке это технику. Вот. Так как постоянно я стараюсь что-то у кого-то, что-то урвать понемножку. Да-да-да. Вот. Но есть интересные вещи, которые люди уже сочинили, и как бы это, в принципе, можно где-то использовать. Вот.
0: Ну почему бы нет, ну правда что. Да, почему бы нет. Оно все равно, оно же все равно по-своему. Ты же не плагиатом будешь заниматься, да.
3: Ну да, да. Вот. А так больше люблю, конечно, зарубежную музыку. Вот. Опять же, если говорить о мелодичной музыке, мне нравится очень Джо Кокер, Крис Ри, Гэри Мур. Вот. Я очень люблю фанк. Вот.
0: Блюзмен. Ну, где блюз, где блюз, там и фанк. Без вопросов. Джаз,
3: да,
0: фанк,
3: в общем, фьюжн. Есть на самом деле, где...
0: Алло, пропали ребята. Евгений.
3: Как мы все не профессионалы, мы как бы учимся, как бы мы... Нет, нет. Я себя не считаю профессионалом, на самом деле. Я каждый раз, каждый час, каждую минуту я что-то придумываю новое, как бы я работаю над собой. Вот. Достаточно часто работаю над собой. Вот.
0: Ну, ну вроде все.
3: Нечего добавить.
0: Так. Хорошо.
4: Скажи, пожалуйста.
0: А теперь поделиться своими любимыми командами отечественными, отвечая на вопрос Сергея Унского. У нас Сергей Сидоров, ударные.
5: Да, добрый вечер. Ну,
0: добрый,
5: у меня,
0: Сергей,
5: нет любимых, скажем так, советских и российских групп. Я вообще рос в основном на западной музыке. Вот. Но
0: жанра, стилистики
5: мне... какой? Жанр стилистики, а разнообразные самые. Начиная от поп-музыки, там диско даже, можно сказать, музыки, и кончая трэшем. Трэш-металом. Uh-huh. То есть туда входит и блюз, и джаз, там поп-рок, там что там еще может быть, хард-рок, хэви-метал, так сказать, все. В каждом стиле есть хорошие группы, которые сочиняют хорошую музыку. Из российского, что я слушал когда-то, что мне нравилось там, не знаю, как сказать, в юношестве или подростковом возрасте, ну вот Круиз гаиновский. Вот «Шах» такая была группа трэшевая, если кто знает. Наши ребята, но не пели на английском языке. У них, правда, было много заимствований. Вот. Ну, мне нравилось. Потом, что Константин Никольский, группа «Воскресенье», мне нравится по тексту.
0: Ну, безусловно.
5: А что такого? Ну, вот, вроде так, навскидку, не могу из российского вспомнить. То, что
0: да и ладно, достаточно. Да. Теперь мы займемся прям вашей группой плотно.
5: Давайте, давайте.
0: Да. Так, кто там будет? Николай эстафету перенимать. Лидер. Абсолютно. Лидер. Абсолютно. Лидер и ответственный за все, значит, свое смысловое творение группы. Хочу сказать, что у нас первый час, он, как обычно, в длинных эфирах. Да, сегодня у нас большущий эфир, ребята. Так что у нас впереди еще много времени. Первый час, как обычно, ознакомительный, потому что, ну, за это время подтягивается народ, потому что у некоторых там, собственно, служба, работа заканчивается не совсем так, как у других. Это как раз и по количеству наших участников в чате видно. Так, Николай. Сейчас я хочу перейти к вашей, да, песне, за которую вы поболели немножко. Что-то я на «вы» перешел, на «ты» давай, да? Песня «Свои имена».
1: Да, лайков сейчас понаставили там, да?
0: Не знаю.
1: Все попросил друзей, знакомых, говорят, ребята, помогайте, поддержим неформатное радио, подписывайтесь. Вот,
0: давайте, а где поставили? Где поставили? Где поставили?
1: Ну, в каком-то голосовании какое-то там есть. Вот, трек дня, трек месяца. Вы знаете, мы столько уже участвовали в последнее время в всяких этих конкурсах, что, во-первых, начинаем забываться, во-вторых...
0: Все еще участвуете?
1: Да, поэтому вызывает легкий смех у самого. Ну, потому что нас много лет не было, мы отсутствовали на сцене. Я лет 10 не давал концертов живых с группой «Московское время». И после этого приходится наверстать упущенное. Музыкантов вокруг огромное количество. Для того, чтобы донести свою музыку до слушателей, приходится изучать социальные сети, маркетинг и так, все остальное, таргетную рекламу, как это сейчас модно говорить, и размещать свою музыку самостоятельно везде. А вот таким образом мы и познакомились с вами, собственно. А вот,
0: ну да.
1: Я искренне рад. Вот что еще могу сказать. И здорово, что существуют такие ресурсы, которые помогают людям быть ближе. Вот, потому что много классной качественной музыки на русском языке пролетает мимо официальных эфиров. И для того, чтобы донести до людей, нужно вот делать то, что делаете вы и мы в том числе.
0: Николай, вот. Причина, почему они пролетают? Вы, может быть, есть догадки какие-то? Вот почему так происходит? Даже на том же нашем радио. Ну, я не знаю, сколько там не пытался.
1: Смотрите, как ни странно, нашу музыку брали не на нашем радио, а на радиостанции, которые играют. Я встречал в плейлистах «Московского времени» между, например, там, Стасом Михайловым и там, простите, не знаю, там, ну, тем же там группа «Мегаполис», а потом дальше шла Эдита Пьеха, а после этого Муслим Магомаев. То есть, если программные директора видят, что вот наша музыка для подобной целевой аудитории подходит, мне, например, это очень приятно. Мы же такой разряд ретро слегка перешли. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу, почему пролетает? Берут то, что называется в наше время форматом. Мы же пишем, у нас свой собственный такой уникальный звук, который мы годами придумывали, не похожий ни на что, он выбивается вообще из радиоэфиров. Туда попадают, вот у нас есть песни «Меланхолия», там «Осень и обряд», такие лирические вещи, вот, слегка с фанковым джазовым оттенком. А то, что, как вы говорите, в формате нашего радио, там у нас есть несколько тоже песен.
0: Послушай,
1: мы сейчас даже не носили туда, дружище, даже не ходили туда.
0: Вот, ну, Николай, просто, не знаю, что вы там и когда...
1: Что туда ходить-то?
0: Что, не, ну как, среди столанов, может быть, потолкаться дадут, мамонтов, я имею в виду.
1: Может быть.
0: Нет, ну, есть там проект «Наши два», я не знаю, там, что там только нету, там всякой твари по паре, по-моему, стало, но для этого, видишь, отдельную рекреацию устроили, «Наши два» называется, а на центральный эфир, ну, я не знаю, Ну, все это,
1: опять же, на удачу. Мы вот вы издали пластинку на лейбле, специализирующемся на распространении музыки в кино, театрах и на телевидении. Очень надеемся на то, что это возымеет какой-либо результат, потому что люди целенаправленно рассылают треки в кино и телеиндустрию. Вот это один из способов донесения нашего творчества до слушателей. Вот, если в каком-то хорошем российском кино или сериале, мы слышим за главным в титрах свой трек, будет очень приятно.
0: Николай, а сейчас еще развивается активно фоновые службы фоновых. Ну, в общем, на
1: музыка на катке нам еще предлагали. Знаете, прикол такой есть. Отошлите песню, она будет играть у вас на катке в парке Горького бесплатно для слушателей и для вас в том числе. Ну, а спрашивается, для чего, для кого, кто будет ее слушать. Вот пока вы говорите фоновая музыка, но у нас она отнюдь не фоновая. У нас послушать интересно, о чем вы сами признались полчаса назад.
0: Вот. А нет. Я имел в виду, да, это если уж говорить о том, как нам приходится самотворчество. Я так понимаю, у вас никакого не менеджера, ты же говоришь, что сами ручками, своим опытом, с перерывом каким-то огромным и в концертной деятельности. А сейчас ради чего этим всем заниматься? Ну, чтобы донести к людям, ну, почему бы не использовать все остальное? Да.
1: А второй, ребят, не шумите, друзья, второй вопрос, хотелось бы все-таки монетизировать, ибо огромное количество средств
0: потратить. Ибо на что дальше творить, да?
1: Мы, к счастью, все работаем еще где-то, да, кто-то не на одной работе, потому что, ну, это все, конечно, очень здорово, заниматься музыкой, мы ее практически на профессиональный рельс перевели, не хватает только самого главного, достойных гонораров, чтобы каждого почти там по двое детей, чтобы всех прокормить, поставить на ноги, потому что надо, ну, очень много выступать, очень много ездить, а учитывая то, что у некоторых из нас есть график с 9 до 6, и приходится, ну, как-то все это компоновать между собой. Пока не очень,
0: да, очень трудно. А значит, монетизировать-то хочется какую в таком случае часть самопопуляризации?
1: Ну,
0: концерты. То, что в интернет попадать будет, или концерты? Концерты, ты только что сам сказал, сил не хватит. Нет, ну это сколько вы концертов можете отыграть через кучу всяких препятствий и проблем?
1: Да, сколько, нет, смотри, сколько людей на них приходит, дружище. Если бы они ходили десятки тысяч человек, то можно играть каждый день. Виктор Цой 4 раза в день играл, будучи молодым и здоровым. В 12 часов
0: да
1: в день.
0: Да больше некому играть было.
1: В 7. Ну как, вся страна занималась музыкой в то время, но ему повезло больше всех. Царство Небесное, ну, отличный песни
0: написал. Как Башлачев сказал, занимаются все, да, и никаких плодов, никаких, поэтому и никого не осталось. Нет, я имею в виду...
1: К сожалению, да. Но зато нас знает огромное количество людей, это мне крайне приятно. Я вижу по количеству подписчиков, увеличившихся с выходом альбома, по количеству его скачиваний, ну и вообще по общению с людьми. То есть мы так немножко вышли из тени... Вот, и о нас уже все подзабыли, что вообще такой коллектив существует. Вот с выходом нового альбома и созданием новой концертной программы. Кстати, я хотел на концерт пригласить слушателей. Можно же, да, это сделать у вас?
0: Легко, и даже неоднократно, сколько хочешь.
1: Пожалуйста, 16-го, да, забылся. 16 февраля есть такой новый рок-бар в Москве, сделаны людьми, которые работали в легендарном клубе «Швайн». Называется он «Безумий». Находится в 200 метрах от метро «Варшавская». Очень удобная локация. Там мы сыграем концерт большой вместе с нашими друзьями из Петербурга, группы «Лунный пес». А вот будет еще много разных специально приглашенных исполнителей. Концерт обещает быть интересным. Приглашаю вас. Приходите, будем рады исполнить для вас свой лучший материал.
0: И так, я уверен, так. Не пожалеете, да. Ну, есть там ремарочки какие-то или что? от ребят.
1: И все, продолжаем дальше.
0: Продолжаем, да. Я как-то задал вопрос про песню «Свои имена» и, в общем-то, хотел на ее тематику перевести, потому что мне показалось, это песня из какого-то периода жизни автора ее. Из твоего периода жизни, когда, ну, какой-то, как называют, кризис возраста, может быть, какой-то наступал, да?
1: Знаете, у нее очень тяжелая судьба, эта песня. Ты слышно меня, да? Расскажу.
0: Легко, да.
1: Займу эфир минут пять. В 2003 году записывая альбом, надо было дописать какой-то трек. Ну, не хватало материала. Вот. Какая-то музыкальная импровизация на одном аккорде ми-минор привела к тому, что начала сочиняться какая-то структура песни. Неожиданно появился текст, была записана песня, быстро достаточно аранжирована, и снят клип, который должен был ротироваться на канале Муз-ТВ, и если бы не один добрый самаритянин, который пожалел немножко денежек на это, мы бы давно были общеизвестной российской группой. Но в этот раз птица Феникс упорхнула вдаль, вот, и это был аж 2004 год. Она отлежала. Это песня как раз «Не сбывшихся надеждах» отчасти. Вот. И после этого наступил как раз такой творческий кризис в виде того, что я 4 года не подходил к гитаре вообще, потому что, ну, мы очень жестоко обломались. Было все готово для того, что все состоялось. От огромной силы потрачены, привлечены там хорошие ресурсы. И человек, от которого все зависело, в последнее время включил задний ход. Вот. Купил лесопилку в Псковской области. И не лесопилки, не, в общем, свои имена. А теперь совершенно история обратная. Через 15 лет мы пишем другой альбом, вот, и которому тоже не хватает одной песни пожестче. И решили перезаписать свои имена в новой аранжировке. Вот, и сейчас вы, собственно, и услышите, что у нас из этого получилось.
0: Замечательно песня... получилось, я могу сразу сказать, да.
1: Прекрасно. Мы будем. Это такая, ну, бонус-песня к альбому, которая показывает, в какую сторону дальше будет двигаться коллектив. То есть после пластиночки, как мы сегодня говорили, добрый, теплый, ламповый и ласковый, планируется записать альбом поритмичней, чуть пожестче, по.
0: Ай-яй-яй.
1: И, может быть, чуть-чуть похолоднее. Вот. Этот как раз вот оттуда. Из следующего альбома, да, для контраста. Да.
0: Ну, давайте послушаем свои имена.
1: Вот,
0: чтобы, а то у нас как бы первыми двумя песнями сложилось впечатление действительно такое, ну, релакс и прочее. Нет, послушайте, ребята умеют очень интересные темы задевать и через... свое прожитое. Я не знаю, вот сейчас вот ты мне рассказывал, я думал, это о прожитом, а это, оказывается, несколько даже пророческая песня получилась, что все вот так вот случилось потом, да? Да?
1: Угу. Именно так, да. Это такой... Она меня вечно преследует. Я ее очень... И еще главное, что мы ее переделывали два раза видеоклип. Снимал его Виталий Мухамедзяну, «Царство небесное», который работал на фильмской киностудии «Мухан» и снимал огромное количество клипов всем российским артистам. Тут «Линда» видеоряд, всякие группы «Конец фильма», вот, или 2000-х, в конце 90-х, все Россия, рока, рок-музыкантов, ротировалось ТВ, это все было его рук дело. Недавно не стало. И осталась память о нем в виде клипа, который лежит на Ютьюбе. И старые там версии этой песни. 12-летний дрить, не пожалеть, хорошее видео работает. Классно.
0: Ну это что, стоит. Слушаем «Московское время», группа «Московское время», песня «Свои имена».

Да, это то, что было Николаем желаемо, чтобы он желал очень, чтобы это было услышано, и показала группу с другой стороны немного, да. Желал очень, чтобы это было услышано, и показала группу с другой стороны немного, да.

0: Вначале я кидал в чат ссылку на паблик группы «Московское время» ВКонтакте. А вообще у вас, как, ребята, обстоит дело вот с своим представительством, с тем, как вы себя в интернете? Есть какой-то план, есть какие-то намерения, как это делать? Или это все спонтанно вот так вот? Я так понял, что менеджера там и прочего этого нет, несмотря на то, что вы в столице, несмотря на то, что вас четверо, в общем-то. Может, есть какой-то вот план, бюджет какой-то общий на это дело, как себя популяризировать, коль хочется концертов достойных?
1: Нет, просто...
0: Так, что-то у вас со звуком, ребята.
1: Евгений Началов опять на связи.
0: Ага, да, Жень.
1: Отошел на время, я могу немного рассказать. Вот. Ну, в принципе, я как бы уже много лет занимаюсь IT-инфраструктурой, вот, плюс программирование. Вот. Как бы с интернетом я очень хорошо знаком. Вот. Но дело в том, что как бы, на сегодняшний день достаточно много всяких выходит программ, вот, всяких вебинар-программ, вот, в котором, допустим, мы сейчас сидим, да, Discord, вот, и как бы это вебинар получается, вот, онлайн-вещание, вот. Я, если честно сказать, я раньше как бы о них, не, вот именно об этой программе я не слышал, вот. Но то, что касается контакта, в принципе, в основном все люди, которые находятся у нас в группе, это все реальные люди. Как бы они добавляются, вот, как бы, ну, где получается, как сарафанное радио. То есть, один
0: сказал, Жень, я тебе помогу, я тебе верну в канву вопроса. Есть ли у вас какой-то план, мистер Фикс, самопродвижение, поскольку вы люди работающие, у вас времени на это не очень много. Может, вы какой-то бюджет собирались, может, нанимать кого-то собирались. Вообще, какие цели? Вот согласно ближайшие цели, задачи, вернее, для того, чтобы продвигаться к своей цели, которую вот Николай озвучил, как получать хорошие предложения с достойным гонораром, давать концерты.
1: Ну, мне кажется, и так понятно, каким целям мы идем.
0: А вообще обсуждали эту тему? Обсуждали эту тему? Не, ну так, чтобы в воду не лить тут из пустого пара. Обсуждали тему?
1: Нет? Ну, конечно, у меня... Ну, конечно, мы обсуждали, потому что я много лет уже занимаюсь музыкой, вот, и играл во многих коллективах, и знаком со многими, и как известными людьми, так и неизвестными. Я также предлагал наш альбом, наши песни, вот, другим людям, которые занимаются пиарством, вот, пиар-менеджером, вот, так говоря. Вот. А также директорам, которые занимаются подборкой музыкантов на какие, ну, на разные фестивали. Вот. Как бы вот в таком плане, как бы, я вот группе могу помочь. Вот. Ну, также в интернете...
0: По знакомым. По сарафанному, да, радио. По знакомым. Так, а в интернете?
1: Ну, также и как в контактах у меня достаточно много друзей, вот, музыкантов, вот, которым я тоже предлагаю ссылочки, вот, на какие-либо мероприятия нашей группы. Вот. Ну, если заинтересовались, то, конечно, они добавят себе на стену то или иное какое-нибудь мероприятие. Ну, и об этом узнает еще больше людей, музыкантов и не музыкантов. Вот.
0: Так.
1: Николай уже подошел.
0: Хорошо. Ну, в принципе, пост сдал, пост принял. Да, пока ты отвечаешь у нас за... Ну и ты, я так понимаю, за коммуникацию через интернет, все-таки это на тебе висит, да? В группе.
1: Ну,
0: по большому счету, или нет?
1: Как бы я как бы взялся за это и как бы довожу до конца. Вот так вот.
0: Ну, тогда поделись с нашими слушателями, потому что среди наших слушателей тоже очень много музыкантов, и эта тема, она больная, животрепещущая для всех о, как бы, о продвижении, о каких-то результатах, о граале, как это называется, да, найти

0: И все, и монетизироваться срочно, быстро и непринужденно. Ищите Грааль. Или, в принципе, как идет, так идет.
1: Нет, мы ищем, конечно, эту Грааль. Вот.
0: А где ищете?
1: Все ищут.
0: Ну, подскажите, где ищете? Ну, информация, где черпаете о том, как продвигаться, да.
1: На сегодняшний день, мне кажется, кроме интернета, уже...
0: Не-не-не, то я имею в виду конкретные, конкретные источники в интернет.
1: А, источники?
0: Конкретные, да. Ну, потому что много всяких учителей, наставников. Как вам работа с лейблом? Вот вы на лейбл отправили, вернее, выпустили альбом через лейбл с чисто вот желанием...
1: Я сейчас передам трубочку Николаю, он готов
0: давай
1: ответить.
0: Микрофончик, вопрос, вернее.
2: Я слышал, добрый, еще раз.
0: Вечер. Николай Бачкович, да, да.
2: Краем уха вопрос. Понял, о чем речь. Как мы дальше собрались, что мы делать, да? Вопрос так состоял.
0: Нет, нет, нет, нет. Мы говорили о том... Ты о целях сказал, о том, что хочется и монетизироваться через предложения и выступления с хорошими гонорарами, то есть концертной программе в реале. А я спросил, а какие задачи на пути к этой цели вы себе ставите, и насколько, кроме сарафанного радио и реальных каких-то движений через знакомых, вы предпринимаете или хотите предпринимать вот, через интернет? Насколько вы вообще этот инструмент видите полезным?
2: Ну, мы же с вами нашли друг друга.
0: Нашли.
2: Я сижу ночами и интересуюсь.
0: Нет, нет, подожди. Подожди, ну, одно дело, я нашли. Я не все, кто на неформатку попадает, не всем приглашения рассылаю однозначно.
2: Я делал, вот. Дело не только в неформатном радио, а это один из ресурсов, который сейчас доступен широкому кругу музыкантов для реализации своего творчества. Причем на нем... еще и хорошие люди работают, как выяснилось. Более контакты, чем в некоторых других местах. Вот. Поэтому мы, собственно, здесь и оказались. А так я рассылаю свою музыку во все возможные и невозможные места. Да, везде.
0: Ну, вот, скажи, ну расскажи. Где везде? Я поясню то, что ты не слышал. У нас тоже много слушателей музыкантов, хороших музыкантов. Музыкантов, которые больше занимаются творчеством. Но им уже тоже, как бы, имея какую-то работу для обеспечения себя, семьи и возможности дальше заниматься творчеством, просто даже иногда не хватает времени и сил или доброго совета опытного человека о том, как же это делать на оставшиеся, на остатки сил, времени и желания продвигаться через интернет?
2: Как несколько мудрых товарищей мне говорили, старших, в музыкальном деле главное жопа часы, простите за бестактность. То есть, если у тебя есть время на это, ты готов не спать ночами, а вот, не доедать буквально в смысле этого там слова, я шучу, а за отсутствие именно времени.
0: Безусловно, того, чем-то жертвовать приходится, есть, обязательно, да.
2: И, как говорится, дятел в дупло пытаешься вот достучаться. Учитывая, что процент попаданий достаточно высокий у нас, мне вот с этим свезло, я на все возможные интернет-ресурсы, где играет музыка на русском языке, неважно в каком стиле, администратором, там, промоутером этих сайтов, страниц, рассылаю весь альбом целиком, разные продюсерские центры, еще какие контакты с людьми, списываюсь, сижу. Для этого у нас еще появился специальный человек, вот, который в свободное время от работы в книжном магазине 3 через 3, 3 дня уделяет вот нашей группе своей жизни. Станислав Фалов зовут его. Стас, если слышишь, привет. Дай бог тебе, как говорится, здоровья.
0: Да, вот. Именно он на неформатку залил всю вашу творческую обойму.
2: Пока не все, зальем вот после эфира в течение суток туда все, что есть, обещаем, гарантируем.
0: Вот. Ловлю на слове.
2: Мы начали с одной песни, на что не надеюсь особенно, да, ну... Значит, если нужно, выложи весь.
0: Так. Пожалуйста. Ну что, ребят, давайте продолжаться по вашим творческим плодам. Следующую песню оставлю. Ну, свои имена мы уже, пока тебя не было, как бы поставили в стороночку, все послушали, всем все услышали. И мы о ней, в принципе, поговорили до того, как песню поставили. Следующая. Горизонт. Вот. Я почему их в таком порядке положил? Ну, потому что увидел какую-то канву и логическую связь, логическую, эмоциональную связь и тематическую, естественно, в этих песнях.
2: Не ошиблись.
0: Не ошибся, да?
2: Нет. Они даже специально написаны в одной тональности. Минор. Вот. И там есть эти повторяющиеся ходов гармонических. И разница у них, да, в возрасте большая. Горизонт посовременней, скажем так, помолодежней. Вот. Но идеи, как бы, ну, продолжение песни «Свои имена». Отчасти.
0: Все-таки продолжение. Ну, да.
2: Ну, скажем так, одно из другого проистекает. Нет, я не задумывалось так, так получилось. Вот. Когда сделалась готовая аранжировка с помощью вот Володи, выяснилось, что песни похожи между собой. И мы их в концертной программе стараемся где-то рядышком там тоже ставить, чтобы они звучали как единый цикл. Что-то угадали.
0: Чтоб на одной волне идея оставалась, чтобы не скакать с одного на другое. Вот, потому что, ну вот, в «Свои имена» там достаточно-таки, собственно, трагическая ситуация описана и обпета. А «Горизонт» это уже, ну, собственно, если так образно говоря, предыдущая песня человека в тяжелом депресснике и на больничной койке, а вторая, это уже после выписки, «Горизонт». И, собственно, стройка
2: у вас очень видение...
0: новой жизни, новое построение нового какого-то... как-то... Ну, естественно, я же поэт, то же самое.
2: Да. Вот. Да, вы молодец.
0: Может быть, вы мои песни тоже...
2: Не может, да? А поможет. Да,
0: все. Благодарю.
2: Я в курсе. Все отлично, я вам скажу так. А по поводу вот похожести песен, ничего зазорного не считаю, когда людей упрекают в самом повторении. И если у музыканта есть свой собственный стиль, который он много лет назад обрел, такой же, как вот Евгений упоминал, Крис Ри, было бы глупо ждать от него исполнения трэш-музыки. Вот. Поэтому мы стараемся придерживаться определенной творческой канвы, иногда экспериментируя со звуком. Вот. И вот «Свои имена», тому же пример, «Горизонт», тоже такая специфическая, интересная аранжировка, клавишные много в ней, значит. И постараемся делать нашу музыку современно звучащей, но корнями все-таки она там далеко. Вот. Поэтому... Да, «Горизонт» одна из вещей, которая больше, скажем так, всех, что ли, нравится на альбоме слушателям. А мы издали ее на сборнике компании «Бобби Питер». В прошлом году выпускался сборник «Мы вышли из кино» такой, где были представлены артисты, на творчество которых когда-то в детстве там тем или иным образом повлияло творчество Виктора Цоя. И там авторская музыка, 20 треков разных ребят, очень интересных. И эта песня там вышла, очень хорошие мы на нее отзывы получили. Я понял, что на нее можно ставить, везде рассылать и показывать. И так, в общем-то, как практика жизни показала, так и есть. Вот. Одна из самых наших удачных работ, наверное, да,
0: ребят? Ну и она, собственно, очень на ваше мировоззрение указывает, так сказать, перстом. И образы, словесные образы этой песни, и, я имею в виду, внутри ничего нет, например, свет, я не ангел, не демон, не вампир, не судья, я. Это связано действительно с тем, что все-таки в основу своего мировоззрения было, было возвращение на христианские основы и продолжение жизни уже вот в каком-то вот ключе таком действительно
2: правильно, любви, вопрос.
0: Миролюбия. Вопрос? Вопроса нет.
2: Я просто, но я его уже прочитал между строк.
0: Да. Ну. Так, все, тогда послушаем, да, как ты угадываешь, все. Да. Да.
2: Скажу да, я скажу да, да. Так и есть. У меня была такая бурная молодость, но похулиганил, поэкспериментировал, вот. И это как раз песня, такой момент некого очищения и обретения, скажем, новой веры в коллектив, в себя, в людей, которые нас окружают. Она как-то очень легко родилась и записалась, не задумываясь вообще совершенно. Как-то в одночасье из ниоткуда появилась и осталась с нами.
0: А вот. Как она появилась? Текстом или музыкой сначала? Не вот помню. У меня постоянный вопрос.
2: Не помню. Я не могу сказать. Нет никакого,
0: ну ладно, ничего страшного. Рецепта.
2: И большинство вещей как после своего рождения я сразу забываю как, о том, когда, где, во сколько и почему это случилось. Оставляя в голове место для другого. И когда такие вопросы задают людям, я всегда удивлялся, например, как кто-нибудь там, Константин Кичев отвечает. Это случилось в 85-м году в купе поезда Москва-Тверь. Я ехал 27 декабря вот, и запомнил прям этот момент. Вот,
0: у меня, ну, если его ошеломило, возможно.
2: Эти моменты не вот они.
0: А у тебя в порядке вещей? Как привычно.
2: Бываю все реже. Сейчас я чаще пишу отдельно стихи, отдельно музыку. У меня огромная папка лежит, она как пишет там текстов к песням, а я не успеваю за ними писать к ним гармонические сетки, так называемые, то есть, ну, аккорды и мелодии. Потому что, ну, музыки стало столько, хочется избежать каких-либо там самоповторений или ну, каких-то штампов, вот, найти какое-то свое звучание. Когда, ну, садишься именно музыкальной частью заниматься, здесь наступает сами сложное. Вот, потому что на четырех аккордах сочинить там песню, сыграть, исполнить, ну, может, сейчас практически любой. Вот, но для этого достаточно, как обещают в рекламах, походить 5 дней в музыкальную школу и начать играть на гитаре.
0: Или на лавочку во дворе, да?
2: Да, нас немножко хотелось чуть-чуть посложнее, чем, скажем, поп-культура. Но что-то остаться именно в рамках все-таки доступности, понятности обычному слушателю, не экспериментаторской музыкой заниматься. Вот о чем речь идет. Но мы обещаем вам, что то, что мы будем записывать и играть дальше, будет лучше, чем был до этого. Там есть куда стремиться, у нас есть мысли, идеи, вот, и новый материал вот мы сейчас делаем. Несколько вещей готово. Получается хорошо.
0: Да, нам нравится. И я надеюсь, да, когда нас слушают программные директоры всяких радиостанций, других, и концертные директора всяких заведений, где группы выступать могут, они оценят, услышат. А я все-таки вернусь еще раз к этой песне, к ее тексту и спрошу, что для вас вот как раз этот горизонт. И название песни «Горизонт», и сам образ горизонта, да, это...
2: Ранее изведанного, я отвечу двумя словами. За него всегда хочется посмотреть, что там за ним.
0: Ну так вот, после бурной жизни, что неизведанно может быть?
2: Если мы жили бы 200 лет, как Маклауты, наверное,
0: да там, все равно... Там в песне про миллион, там даже про миллион есть лет, да, вопрос. Да. Ну так вот, к чему, горизонт чего? Видимо, это видимая часть. Хочется за горизонт, а горизонт... Я не говорю сейчас конкретно о самой песне, а для вас по жизни. Куда вы двигаетесь? Кроме творчества. Мы говорим о мировоззрении.
2: В сторону света. За горизонтом свет. А свет – это то, к чему всю жизнь тянется все живое на Земле. Вот. Люди, растения, животные. Вот. Жизнь. А горизонт – это синоним слово «жизнь», с моей точки зрения, в моем понимании. Вот. И, собственно, у каждого он свой этот горизонт. Вот.
0: Ну и горизонт никогда не достигаем, это согласно тоже. Все, наверняка и все согласятся. Да, на то он и горизонт, да.
2: Потрогать руками, да, очень было много желающих. Да. И Карп, первый известный из них, наверное, который хотел. А вот. И
0: таких не, Икаров миллион. Он еще, да. Он другого хотел. Ну что, ладно, давайте поставим песню «Горизонт» на неформатном радио в программе «Мысли о смысле». Группы «Московское время». Поехали, слушаем.

0: еще рассказать, что делать с 15-го.
1: Я все время мечтал. Мы в эфире, парни. Парни, мы в эфире, не расслабляйтесь. Да, всем здравствуйте. Здесь? Еще раз. Прозвучала песня «Горизонт». В череде тех песен, которые я выделил как песни о осмыслении нашей жизни, о осмыслении авторском, то есть самого Николая, лидера группы, так как он у нас тексты пишет. И все-таки, как вам не проще говорить, конечно же, на музыкальную и творческие темы, связанные с вашим музыкальным, стилистическим, особенным звуком, я все-таки хочу поговорить о мировоззрении поглубже, побольше. И в связи с этим задать вопрос. Николай, может, ребята, кто-то присоединится, услышит вопрос. Вообще, творчество, оно для кого? Вот вы занимаетесь творчеством для кого? И есть ли у вас понимание о том, влияет ли оно на окружающий мир? И если да, то это вера или это понимание и опытным путем прочувствовано?
0: Начнем с конца.
1: Вопрос понятен?
0: Да, чтобы... Начнем с последнего пункта. Конечно, опытным путем, потом с небольшой, конечно, примесью веры во все хорошее и совсем маленькой там щепоткой там наглости, гордости в себя, все-таки в основе творчества любого должна лежать честность. А что она собой несет, совершенно другой уже иной вопрос. А любое творчество, мне кажется, имеет право на оценку, на признание, на любовь, на понимание, непонимание. Вот. Оно делается людьми для людей. В некоторых случаях для себя. Вот. Есть масса знакомых, друзей, шикарных авторов, которые делают это все в домашних условиях, показывают маме, папе, там, друзьям, знакомым в каких-то вечеринках, а достойны гораздо большего. Ну, проблема в этих людях в стеснении. Я этим занимаюсь по наитию. Не знаю, как это называется. Я не знаю, что мной движет. Мне хочется и нравится это делать. Почему, для чего, зачем, я не задаю себе вопросов. И если есть желание прийти поиграть...
1: Тяга есть. Желание есть у многих. Наверное, тяга есть. То есть вот это вот внутренний двигатель, который именно в этом направлении... жизнь вашу как бы продвигает. То есть желание, наверное, есть у многих, и способности есть у многих. А выходить на публику, как вы только что, как ты только что, Николай, сам заметил, как бы у многих не хватает тяги.
0: Часть внутреннего состояния, потом... Но ставить к микрофону и вещать людям свои мысли действительно надо обладать каким-то там посылом, я не знаю, смелостью.
1: Призванием, может быть.
0: Призванием. Ну, можно назвать сочетанием, некой зависимость имеет место присутствовать. Я пробовал от этого отказаться в течение 4 лет не заниматься вообще игрой на гитаре, сочинением песен. Побыл диджеем немножко. Промет расцвета клубной культуры, познал ее, научился ей, понял, что, несмотря на всю привлекательность, это совершенно мертвая затея, потому что, бездушный промысел стоять, крутить блины, исполнять чужую музыку, хотя она иногда бывает просто прекрасной, вот. А хочется делать что-то свое и, делиться с этим людьми. У нас, в принципе, позитивный настрой по отношению к окружающим. И музыка соответствующая, она не несет ничего такого, что могло бы раздражать, бесить. Она может просто нравится или нет, не более того. Вот как я считаю.
1: Ну, это уже на вкус и цвет, товарищи, нет. Если смотреть глубже и на тексты, и на то, что она рождает, эта музыка, эти песни в людях, в слушающих людях, по воле, по неволе, по вкусу, по обстоятельствам. Вот за это речь идет, когда, можно сказать, творчество плод сочный или сухофрукт, в общем-то, какой-то. Так, ну, я еще раз к началу вопроса вернусь. Ваше творчество что меняет прежде всего? Ну, можно себя отодвинуть, а что-то там... Группа называется «Московское время», напоминаю.
0: Да, да. И вот все проистекает из названия. Хочется, чтобы люди на минуту успокоились, сели, отдохнули, расслабились, получили удовольствие в этой мирской суете, потому что очень осталось мало артистов, которые, ну, несут подобные эмоции. Мы хотели именно вот в этом маленьком количестве бы и остаться, потому что есть какие-то свои сайт-проекты, где у каждого из нас, где мы можем реализовать свой негатив. Но эта музыка была создана с такой концепцией изначальной, чтобы она несла людям радость и свет в душе. Насколько у нас это получилось, ну, судя по разговору с вами, наверное, получилось. Вот. Смысл любого моего там, человека, могут говорить, трека или песни, сводится к тому, что да, когда человек послушает ее, ему захотелось послушать ее еще раз. Вот, в общем-то, и весь разговор. Да, а потом еще раз, и еще там 10-20. А когда он просто послушал, ну, стало хорошо, не более того, и после первого же там припева он перемотал на следующий трек, значит, я не до конца хорошо сделал свою работу.
1: Так, звук пропал, ребята.
0: Вы меня там слышите?
1: Поправьте штекер. Yeah. Джек выскакивает, наверное, неплотный или плотный. Я слышу, вот. Да. Я все-таки хочу услышать ответ на вопрос. Жизнь меняется ли вокруг вас? И дает ли это... От ваших песен, ну, то окружение, ну, то
0: да,
1: есть
0: люди... у нас есть уникальное свойство нашего коллектива. Люди, так, приходя на наши концерты, ну, одинокие девушки, одинокие парни, очень часто находят себе пары и женятся потом. И этих примеров у меня масса. Не знаю, как у нас как музыка, как заколдованная. На свадьбу надо приглашать ребят играть. Вот.
1: Меня приглашали уже, я вам точно, я честно говорю, меня уже приглашали. В Тольятти, да, было выступление у меня в Союзе художников. Ну, такое камерное. А потом через год меня ребята пригласили на свадьбу. Виновник. Они встретились на моем концерте, да. Да, это такие вот знаменательные, интересные вещи, да. Согласен, это уже плоды такие серьезные, очень серьезные. Так, а может еще что из этого плана? Штекер поправьте, парни. Опять вашего голоса не слышно.
0: А сейчас?
1: Вот, сейчас есть. Подожди. Да, сейчас слышу.
0: О, я уже испугался. Думал, все, мы отвалились из эфира. Хорошо, что мы здесь. Хотел на концерт пригласить слушателей еще разочек. Через 2 недели он состоится. В субботу, пожалуйста. 16 февраля. В клубе «Безумий». Вот, настоящий прям рок-бар в Москве с большим количеством...
1: Так вы адрес, места. Адрес, время,
0: Варшавское
1: метро.
0: Шоссе. Друзья, да. Значит, сейчас ты пиши, я скажу. Варшавское шоссе, дом 83, строение 1. Буквально 200 метров от выхода из метро. То есть никуда там не надо, никаких автобусов передвигаться. Вышли пешочком, дошли. Уютная обстановка, хороший звук, классная кухня. Да, и приезжают наши друзья из Петербурга, группа «Лунный пес». С полновесной своей программой. Классные ребята, играют тоже добрую, позитивную музыку. Такой настоящий христианский рок. Вот, помогает очень много по этой части обездоленным, как говорится. У нас вот много хороших друзей музыкантов, занимающихся благими делами.
1: Это ребята, отправляйте к нам на неформатку, их присылайте.
0: Да, пришлем. Вот. Это один вот из примеров, когда действительно стоит свои выходные потратить, прийти хороших музыкантов послушать. А вот. Начало рано, 18.00. Прибудут еще несколько классных исполнителей. Станислав Алов, кстати, который там, мы сегодня уже упоминали в эфире со своими песнями. Проект нашего друга Вадима Морозова новый, называется латинским названием «Ла Перегрина». Классная авторская музыка с хорошими стихами. Есть рекламка в интернете, посмотрите. Я за всех вот ребят, которые с нами выступают, всегда поддерживаю двумя руками, отрекламирую по полной программе, соберу для них народ.
1: Автор сбора вот этого вот ваших друзей?
0: Мы раз в год туда, ну, они к нам. Есть такая негласная традиция уже 5 лет. Мы ездим в Петербург, чаще всего в клуб «Мани Хани» играть концерт, вот, большой вместе с ними. Они приезжают в Москву, ну, туда, где нынче свободно. Именно Москва стала таким музыкальным городом, и найти хороший клуб для выступления надо месяца за 4 его так вот примерно бронировать, там, договариваться с организаторами, потому что просто так вот прийти завтра и дать концерт, увы, не получится.
1: Ну что ж, ребят, да, присоединяюсь, поддержите прекрасный коллектив, и не один причем прекрасный коллектив, и оцените их старания, их творчество, и приходите на концерт. Какого февраля? 16-го?
0: Да, через 2 выходных в субботу. Начало рано, 18.00. Мы стараемся играть пораньше, чтобы людей не задерживать, не сидеть до ночи уже все взрослые.
1: Ну, я думаю, что там... Я думаю, что сеты будут приличные у каждого из выступающих. Может быть, вы меняться будете.
0: Знаете, мы стараемся доедать публике, поэтому мы по формату групп кино. 45 минут и домой. Ну, час. Потому что, ну, мне кажется, излишне играть 1.5-2 часа собственной песни неподготовленным людям, которые, ну, пришли на твой концерт, да, в большинстве своем первый раз, чтобы, ну, так грамотно, как говорится, донести информацию и не перегнуть палку, достаточно вот такого формата, 45-50 минут, мне кажется, хватит. Правильно, ребята?
1: Оптимально, да.
0: Как там наше настроение? Это распою всего по 2 песни, а кто-то по 1.5 часа. Вот. Но суммарно этот концерт займет около там 3 часов. Музыки живой, хорошо бы, в общем-то, бы вас всех там увидеть, дорогие друзья, кого я вижу вот в чате сейчас, все больше и больше вас там добавляется. Приходите, будем рады. На входе скажите секретный пароль, неформатное, и проходите, пожалуйста, не надо ничего платить, никаких там, всех впишем, будем рады видеть. Вход фри для подписчиков и слушателей. Вашей
1: вот такая вот, да, вот такой вам флаер устный выдан сегодня всем. И всем, кто, естественно, в записи успеет послушать до концерта нашу программу. А мы переходим к следующей песне из той же череды, что и предыдущие две. Песня «Горе от ума». Николай. Да, ну, я так понимаю, что эта песня уже такая вот, она гораздо шире, она уже не о личной жизни, не о личных каких-то пространствах и городе Москве или Санкт-Петербурге, а там уже, так сказать, широкий загоризонтный взгляд на всю нашу жизнь, на просторы великой нашей страны.
0: Вот. Завернул, ну, да?
1: Да, да, да. Ну и «Цой ваш любимый» там тоже звучит в рефренных строчках припева «Горе от ума». Ну, как можно услышать. «Мама, горе от ума», если Цой пел. «Мама, мы все тяжело больны, мы все сошли с ума», то у вас гораздо все действительно осмысленней в этом плане выражено. «Горе от ума». Ну, опять же, я уже молчу про вашу ласковую подачу. И,
0: Специально.
1: Все сделано специально. Да-да, Николай. Чтоб мысль не потеряли, говорите.
0: Да, отвалился я, нет? Алло, Жень?
1: Нет, на месте.
0: Сейчас слышно. Вот. Есть другая группа которую я создал с друзьями детства, называется она «Горячий асфальт». Вот там я все, что не ласковое, не доброе, но очень такой пожестче, поромантичнее пытаюсь реализовать там. Все-таки вот группа «Москва Скрим» создана именно для передачи специально настроенного настроения. Оно четко выбрано, это настроение, и мы будем в таком ключе и дальше действовать. А вот про «Горе от ума». Песня раньше называлась совершенно иным названием. Называлась она «Лето со мной». Была написана 25 лет назад. Я ее приехал записывать в студию и понял, что на такую музыку замечательную, которую Володя сочинил, аранжировал, текст не катит. Ну, бывает такое. Не совпадает. Уже 25 лет назад писал мальчишкой. Ну, надо чем-то заменить. Вот. Песня готова, мелодия есть, аранжировка полностью сделана, а смысл песни где-то потерялся по дороге. Вот. Ну и пришлось сочинять песню прямо на студии, но не в этот, прямо я имею в виду, день, а готовый трек полностью переделать, сочинять стихи иные, которые каким-то странным образом совпадают с этой позитивной музыкой, с оттенком фолка. Такая социалочка получилась. Она, эта песня выпадает из альбома полностью.
1: Человек, который, да, прекрасная сводил... социалочка. Да, да, она немножко выпадает. Но, Николай, я вас поправлю. Я вас поправлю. Я вот, если следить за конвой вот этих вот предыдущих двух песен, да, «Свои имена», «Горизонт», «Горе от ума», она нормальная. Она как... Она отражает рост человека. Определенно, хоть у вас, как вы говорите, и 25 лет назад она была написана, но она поставлена на свое место в ряду с этими песнями в один альбом, да? То есть вы же написали наверняка много песен за этот период, но выбрали 15, да? Или 16 в альбом.
0: Да, мне было бы больше времени и денег, мы бы записали еще 20-30. Пора бы уже знать, как вы говорите, есть, да, потому что... Вот семьи уже ругаются за то, что все остается на студиях, на каких-то песнях. Вот. Пора бы уже песни донести до людей, вот, поиграть их неоднократно. Что-то заработать на запись следующей пластинки, отложить. Потому что хорошо записать музыку, удовольствие для слушателя крайне дешевое для музыкантов. Потому что качественная звукозапись, как выяснилось, после 20 там, 5 лет занятий музыкой. Это удел, к сожалению, ну, немногих умельцев, особенно у нас в стране. То есть, ну, прям вот по пальцам можно посчитать людей, у кого действительно есть по-настоящему хорошие студии, где умеют записывать живую именно музыку. Слово «живую» здесь на первом месте стоит. Там, где умеют писать хорошо барабаны, гитары там, духовые, а не сидят дома на компьютере, в ноутбуке там, из сэмплов лепят музычку. Поэтому мы увлеклись очень производством, пластинку много лет писали, хотелось добиться, ну, какого-то звучания, которое нас бы устраивало в первую очередь и нравилось бы, ну, большинству населения планеты Земля. Очень долго искали, мы нашли. И без зазрения совести скажу, потому что музыка это наша, она не слушается, скажем так, винтажной, не слушается ультрасовременной. Она как-то вне времени немножко получилась. Можно было и 25 лет назад это сделать, можно и завтра.
1: Так и должно быть завтра. У настоящих поэтов и музыкантов. Так оно и
0: мы
1: должно
0: стараемся.
1: Быть.
0: Мы стараемся делать свое дело хорошо.
1: У вас получается.
0: Спасибо.
1: Давайте слушать «Горе от ума».
0: Ну, давайте.
1: Прекрасная просто песня. Я ее ставлю своей любимицей среди вот всех вот этих вот песен, которые получил сегодня.
0: Хорошо, отлично.
1: Удовольствие спасибо, поставить рад, в эфир нашим радиослушателям. Итак, песня «Горе от ума» от группы «Московское время» из самого города Москвы. Слушаем. Спасибо.

0: Представлю еще.
1: Так, вот он, песенка «Горе от ума» была. Даже нет, песенка это будет слишком неуважительно отнестись к такой песне. Так, а у нас там небольшая перестановка ребят в позиции микрофон и общение с ведущим у микрофона. Так, сейчас к нам вместо Николая Владимир Шахпендерян, да?
2: Да,
1: у нас вечер здоровья, как это, приветствие сегодня. Раз пятый, наверное, да? Не, ну, мы люди приличные. Мало ли кто-то только что подошел к своим динамикам, да? Или надел наушники слушать эфир наш.
2: Роуз или отблагодарить человека никогда лишним не будет.
1: Не будет. Впрок. Можно впрок.
2: Да.
1: Я хотел у вас спросить, Владимир. У вас в описании группы упомянуто в описании, которое вы оставили вместо стихов под песнями на неформатке, вы оставили описание группы, небольшой такой пресс-релиз о ней. И упомянуто очень много интересных людей и у меня вопрос к вам как к аранжировщику. Каким образом появляются вот эти люди в ваших аранжировках, в записи? Как вас судьба сводила раньше? Или они вообще, участвуют ли они в создании самой аранжировки своей вот индивидуальности, вот когда пришли уже на студию, пишут, или они повторяют то, что вы придумали, вы им как-то идею эту озвучиваете? Как этот процесс происходит?
2: Ну, вот, хороший вопрос. Хороший вопрос. Начну сразу с... Как зовут Сергей Трубач?
1: Сергей
2: Дедковский, да. Да, великолепный трубач, да. Дело в том, что в аранжировке...
1: Машины времени, да?
2: Да. Ага. Иногда в аранжировке вставляю духовые секции, трубы и так далее. Естественно, ну, бывает так, что на концертах трубач не присутствует. Соответственно, в группе трубача тоже нет. И хочется, чтобы трубы были записаны не...
1: Не сэмпловый,
2: да. Хочется, чтобы это был живой исполнитель. Был приглашен Сергей. И я хочу сказать, что основную канву он, конечно, исполнял, но там были и импровизации некие. И он, конечно, великолепно все сделал. Исполнил просто фантастически. То есть я считаю, что он даже пролонгировал мой замысел, сделал его еще более насыщенным, еще более красивым и душевным, и глубоким. Это тоже очень важный момент. По поводу людей, которые присутствуют в аранжировках. Ну, это все, естественно, знакомства какие-то, попутные связи, друзья и так далее. Очень много интересных людей, особенно творческих, которые с удовольствием хотят оставить след, учитывая, что многим нравится творчество, им хочется оставить свой след. Это касается и флейты, если у нас человек один знакомый, интересный.
1: Не, я бы попросил вас имена озвучивать, и это было бы тоже своего рода благодарностью. Я так
2: вот
1: считаю.
2: С именами у меня
1: сложно. Ну, я вам помогу, да. Вот барабанщик Игорь Джавадзаде.
2: Джавадзаде, да.
1: Дмитрий Симонов, бас-гитара. Откуда он? Да? Где он там у нас сидит? Замечательный наш Дмитрий.
2: Он у Нальчи, по-моему, сейчас где-то. Да, он у Нальчи играет и так далее. Вот давайте я вам сейчас кулю дам, он хорошо знает о его творчестве.
1: Не, мы просто упомянем этих людей, упомянем этих людей.
2: Да, у нас, да, кстати, самый важный момент мы не упомянули. Звукорежиссер Мотылев Слава, гитарист группы «Маша Медведь». С ним как раз и осуществлялась эта работа, да, и затея. Он, причем, начиная со звукорежиссуры, серьезно втянулся, да, и стал, ну, фактически отцом. То есть одним из главных помощников. Человек, который, не исключено, что, может быть, станет звукорежиссером группы.
1: Угу. Ну, на концертах да, это полезная вещь, потому очень, что, конечно.
2: Потому что, фактически Брайнына наш такой.
1: В общем, намного сблизились очень сильно, ясно. Маша Медведь скоро осиротеют. Вот. Они вам не предъявят, там, кто сидел на нашем стуле и поломал его, кто украл у нас, сука, режиссера.
2: Пока нет, но кто знает, что будет в будущем, да.
0: Я пару раз встречался с госпожой Макаровой взглядами там на студии, она была, конечно, не очень довольна происходящим.
1: Ревность. Женская ревность.
0: Она закончилась тут недавно, потому что Вячеслав гениальным образом свел новый альбом группы «Калинов мост», вот, и записывался он, я так понимаю, на студии «ССЯ», а сведение вот поручили ему сразу после нас. И, ну, Дмитрий Левякин, наверное, послушал это, понимаю, в качестве референса, так это называется, ну, работу нашу, и человеку доверили, ну, такие гранды свести свою пластинку, получилось великолепно у него, поэтому, видите, вот, все взаимосвязано, сделали одно, произросло в другое, вот, и вроде бы ничего не предвещало, а мы за столько лет записи этого альбома, вместе с нами человек, ну, вырос в своей профессии очень сильно, так что мы отчасти влияем на чужие судьбы своим творчеством. Вот, возвращай, да, микрофон.
1: Нашел себя. Не, я еще хотел спросить, ну, у вас там и прекрасный женский бэк-вокал звучит. Это, да. Это ж не сэмпл.
0: Нет, это девушка. Живая, здоровая, красивая очень.
1: Упоминаете.
0: Не умею Анна Каткова. Вот. Романтическая история большая, конечно. Между как маэстро и исполнительницей имело место быть.
1: Ух
0: вот,
1: ты.
0: Которая, сожалею, закончилась там через много лет. Вот. Но осталась в памяти вот, песня, и не одна, где она и исполняет бэк-вокальные партии. Там уже у девушки есть свой собственный материал шикарный. А у нас все, кто участвует в коллективе, еще умудряются заниматься какими-то своими сайт-проектами. Володя вот постеснялся сказать, а он пишет прекрасную электронную музыку вот, в таком дрим-транс-стиле.
1: Владимиру, я хочу сказать, что у нас открыт раздел на неформатке и для электронной музыки, так что он туда смело может заливать. Вот, возможно, скоро вот у нас для этого канала тоже откроется эфир. Может,
0: Вов,
1: возможно.
0: Я тебе работу нашел.
1: Это надо с Захаром, да, можно поговорить. Захар, ты если нас слышишь, то есть кандидат на диджея, на неформатку. В раздел. Если, конечно, Камоныч еще.
0: Не уволился.
1: Не уволился, да. Вернее, если. Так.
0: Продолжаем, да?
1: Продолжаем, да. Но я вот как-то на этой волне, в общем-то, хотел и о девушке. И тут, оказывается, опять же, я попал в точку в какую-то такую. Романтическая история, да, всплыла. И она так очень даже, опять же, плавно подводит к песне. Да, нет, да? Да и нет.
0: Да и нет.
1: А не связана ли эта песня с этой романтической историей бэк-вокал?
0: Наверное, это все, опять же, такая, ну, ассистенция эмоций. Песня тоже, так думаю, я уже забыл, лет 15, наверное, назад написана. Никак аранжировку хорошую сделать не могли. 500 раз перезаписывали, переделали. А вот, а такая вечная история о любви. В общем-то, песня, ну, она абсолютно, кажется мне, доступна и понятна каждому человеку. Там тайного глубокого какого-то смысла нет. Но и не все, в общем-то, лежит на поверхности. И достаточно, в общем-то, ситуация применимая к любому, каждому из нас в этой жизни. Каждый там найдет, да, что-то свое. Вот. Это несчастная любовь бывает с каждым. Вот. А потом она проходит, приходит другая любовь и так далее. Некоторые с этим справляются, некоторые нет. Вот, как в песне, в общем-то, да и нет. Поэтому давайте судите, как говорится, сами.
1: Да, да, но я, поставив эту песню, уже не буду возвращать в эфир ни себя, ни вас. Поэтому,
0: ах, как жаль.
1: Ах, как жаль, да. Ну вот 2 часа с лишним пролетело уже как-то незаметно.
0: Отлично пообщались.
1: Для некоторых, да. Для некоторых как-то незаметно. И в связи с тем, что все-таки придется помахать ручкой и словами это еще обозначить, потому как у нас радио, к этому моменту все-таки придется приступить и каждому, кто у вас хочет присоединиться, предоставляется неограниченное время. Кто начнет? Николай, Владимир. Опять у вас, опять бывает, давайте, штекер, да? Наверное. Да.
0: А сейчас на месте? Сейчас
1: на месте. На месте, да. Сергей, Евгений, присоединяйтесь, у вас есть волшебный случай. Может, вы хотите, вы же знаете, вот как любят в кино показывать вот эти моменты, ну, они, конечно, для меня, мне кажется, слишком позерские, ну, не по нашему менталитету российскому, когда там прилюдно, значит, просят руки, еще что-то там на экран, что-то, или там среди какого-то там кабака встанут, колечко это преподнесут. Нет, ну, помимо того, что сейчас у нас прямой эфир, это будет существовать в записи, и пока существует как минимум сайт неформатного радио, и само неформатное радио, и куча всяких площадок, где будет запись находиться, распространяться. Все услышат вас.
0: Все здорово.
1: Ваши мысли, ваши слова, и ну, мало ли, может, вам никто не даст больше на других радио и в других интервью вот так вот свободно сказать что-то для вечности. Мы же в эфир выходим, эфир, все, слово вылетело.
0: Дорогие друзья, я там, да, буквально буду краток. В современном жестоком мире очень много грязи и злости. Мы пытаемся своим творчеством доказать обратное. Если вы на нашей волне, мы очень рады. Наши двери, души и сердца для вас всегда открыты. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку. Мы со всеми готовы общаться лично. Я есть во всех социальных сетях. Ребята, тоже можете писать на наши страницы, задавать любые вопросы. Всегда будем готовы чем-то помочь, ответить. Во всех социальных сетях. Ребята, тоже можете писать на наши страницы, задавать любые вопросы. Всегда будем готовы чем-то помочь, ответить. Спасибо

0: людям, которые поверили в нас и помогали нам записывать нашу музыку, в основном старшие товарищи, которые уже давно-давно состоялись и что-то заметили такое, что готовы оказались нам помочь, поделиться своими мыслями, оставить кусочек себя в этой музыке. А вот, желаем вам позитивно смотреть на мир, почаще улыбаться, вот, и всем найти себя, особенно это касается музыкантов, которые нас слушают, потому что у каждого из нас, ребят, очень долгая и тяжелая дорога. А, наверное, у всех у вас нет ни пап, ни мам, работающих в Газпромах, ни богатых друзей, которые вас поддержат всячески. Поэтому все самим-самим, вот, головой в закрытую дверь, как известный пино, получится обязательно. Главное – хотеть. Всего вам хорошего, спасибо. В эфире был Николай Белокопытов, группа «Московское время». Я передаю микрофон Владимиру
1: Так, ну, добавлю к уже к вышесказанному. Я желаю всем добра, мира, счастья и ни в коем случае никогда не отчаиваться. Верить в себя, верить в друзей, в близких. И пусть у вас все получится.
2: Спасибо, Владимир. Я думаю, вы молодцы, вы очень правильные вещи говорите. Не останавливайтесь.
3: Да, на связи Евгений Началов. Ну, я, наверное, даже и не знаю, что добавить. Ребята, в принципе, уже все сказали.
2: От души, Евгений, от души.
3: От души.
2: Да.
3: Ну, все-таки, опять же, да, не нужно как бы отчаиваться, нужно идти вперед. Вперед, не нужно складывать руки. Вот. Нужно просто идти к цели и верить. Главное, самое главное, верить в себя. Если ты поверишь в себя, то у тебя все получится. Не нужно слушать окружающих, которые тебе будут говорить: а, это ерунда, ты этим позанимаешься, да, какое-то время и бросишь. Нет, ничего подобного. Нужно верить в себя. Вот. Ну, да, чего вам и желаю. Вот.
4: Так, ну, присоединяясь к всем вышесказанным словам.
2: Это Сергей Сидоров, ударные.
4: Да, который сказал. Хотелось бы добавить, что желаем неформатному радио дальнейшего процветания, долгих лет жизни. А группе «Московское время» хотелось бы пожелать коммерческого успеха, и чтоб она стала, и чтоб ее узнали миллионы.
2: Аминь. Аминь. Что еще тут добавить, да? Ребят, ну, мы свою какую-то вот, как это, лепту в это дело вносим, надеюсь. Я, в свою очередь, значит, всем, кто в чате, я уверен, никто не остался равнодушным к нашим сегодня гостям, к их творчеству. Я кинул ссылочку на Яндекс.Музыку, страницу «Московское время». Наверное, это еще одной будет традицией нашего эфира. Для гостей больших эфиров мы и для малых тоже. Мы будем кидать ссылку, и все, кто в чате, и все, кто слышал наш эфир сейчас по радио, через интернет-вещание, найдите в Яндекс.Музыке «Московское время», нажмите там на это сердечко, символизирующее ваши симпатии, потому что, ну, невозможно не проявить уважение к людям настолько осознанно и творящим что-то. И через тернии, прорывающиеся к миллионам, к вам. И действительно есть на то у них и право, и достоинство по качеству их. Ну, это упрощенно говоря, качество творчества. Поэтому найдите на Яндекс.Музыке хотя бы «Московское время», там еще ребята обещали где-то голосовалку подкинуть, но я вот как-то не дождался. На Яндекс.Музыке нажмите, давайте им подбавим пару на Яндекс.Музыке. Спасибо вам, ребята, огромное за то, что вы сегодня
0: спасибо
2: были
0: вам,
2: с нами.
0: Спасибо вам, что пригласили, да, мир добра, процветания вашей станции, новых интересных гостей.

0: Всего хорошего.
1: Ну, у нас есть такой героический человек, диджей Зухер. Захар, тебе огромный привет сегодня от всех нас за ту возможность, которую ты, собственно, даешь музыкантам показать действительно миру, что у нас, ну, не все так плохо. Действительно, мы творим и творим ради того, чтобы, как говорится, быть добру. Вот. И в нас, и вокруг нас. И я верю и уверен, что нашим творчеством мы влияем на окружающий нас мир. И какие бы ни были социальные, политические или еще какие-то обстоятельства вокруг нас, большие, маленькие, в семьях, в личной жизни, во внутренней нашей жизни, действительно, вот такая музыка, она поможет вам вспомнить о свете, который внутри вас и за горизонтом. Спасибо. Огромное
0: все
1: поклон
0: хорошего,
1: вам.
0: Сергей, да. Вам
1: все, тоже. Ставлю на прощание всем песню группы «Московское время» «Да и нет». И после этого вы услышите программную сетку неформатного радио. Прощаемся сегодня с вами. Я Сергей Ставроград. Да, и вы слушали программу «Мысли о смысле». Следующее случится только в следующий четверг в 19:00 на волнах неформатного радио. До новых встреч!

Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В общем, есть такой британский коллективчик, называется он Манго Джерри. Так вот, стиль, в котором играют люди, называется скифл. Это стиль, в котором начинали играть Битлз. Короче, музон, из которого началась вся европопа и рок-культура. С одной стороны, это блюз, с другой стороны, скифу. Рэй Дорсет, основатель Манго Джерри, начал музыкальную карьеру еще в 1957 году, когда впервые собрал свой первый коллективчик The Blue Moon Skiffle Group. Потом он еще поиграл в 8 командах, пока в 68-м не собрал Манго Джерри. Заполучив контракт с Spey Records, квартет отправился в студию и начал готовить дебютный альбом. А в качестве первого сингла музыканты захотели выпустить Mighty Man. Но эта песня очутилась на второй стороне пластинки, а первую по настоянию продюсера отдали In the Summertime. И, как оказалось, этот хит разошелся 23-миллионным тиражом. А Манго Джерри — единственные, кто катанулись по всем странам Восточной Европы в 70-х годах. Слушаем хитяру начала 1970 года «In the Summertime».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ау-ау.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Оризонт. Вот это не ожидали вы точно. Молдавский вокально-инструментальный ансамбль. Как вам? Он был создан в 1976 году композитором Олегом Мильштейном при Молдавской государственной филармонии в Кишиневе. В составе было до 16 человек. Скрипичная группа, духовая группа, вокалисты, ритм-секция. Уже тогда программист и свой звукорежиссер. Это вам не панкуху греметь? И людей в Оризонт брали с консерваторским образованием. Качество оно и вырвалось из Союза. Оризонт выступал с Мирей Матье, Хулио Иглесиасом. Но, как и всех, талантливых и успешных выскочек не любят. Из Молдавии Оризонт выдавили в Ставропольский край, а в начале 90-х кончился и Горизонт. Слушаем «Калина» 78-го года.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже

им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой.

враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

расскажи о чудесах, об озерах в небесах. Ведь дожди — лишь воплощение рек, что плывут меж облаков, без замков земных оков, разгоняя туч веселый бег.

Мир контраст, как ночь и день. Все на свете явь и тень. Но исток всего — горячий, жгучий мрак. Он рождает солнце свет, оставляя жизни след, заставляя время.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

и уютный быт. Наше счастье, скандалы, любви минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были судьбы маршруты. Наша жизнь — это кот и уютный быт. Наше счастье, скандалы, любви минуты. Мы герои романов, старинных книг. Нами пройдены были...

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

Печаль, печаль, закричи, раскачай. Встречай, встречай, чередой величай. Скучать, скучать, перечесть родичей. Очей, очей, участь честь чад ночей. А мне бы облаком издалека далеко. А мне

0: и плыть, как облака, облака.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: А итак, друзья, добрый вечер. Самое интересное, что я просрал кнопку микрофона. Она почему-то переместилась у меня в другое место. Ну да ладно. Легкая паника, замешательство. Ты помнишь, где была кнопка, Коленовна?
1: Внизу, всем привет.
0: А теперь она, видишь, где стала?
1: Я ее изначально еще увидел, когда ты запустил программу.
0: А я-то ее внизу ищу, а ее там нету. Думаю, да моб
1: твою. Вот что значит невнимательность.
0: Думаю, да моб твою. А как она туда переместилась? Ладно, ладно. Итак, друзья, среда, 17 октября, 21.02 уже. На наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло, Коляновна Фрикенбок. И сегодня, да, я, кстати, уже сокращение для тебя придумал.
1: Да, я уже
0: видел. Ты видела?
1: Видела,
0: я уже пишу, что ты у нас АЗК Фрикенбок.
1: Да, вот. Я сегодня как раз ботинки купила такие же.
0: Ботиночки у нее сейчас прям под Фрикенбок.
1: Фертиферстовые прям вообще.
0: Вот. Итак, всем привет, друзья. Привет, Антоха. Привет, Вадим. Привет, Данил, Ван. Лиза, привет, Стрела, Морфея, обоим здравствуйте, Виски, Джек, здоровище. Остальных пока не вижу, но может быть, если сейчас я напишу ЖС, что значит жирный смайл, посмотрю, может еще кто. А, вот у нас Леха Лях нарисовался, здорово тебе, дружище. Весна, веснение, и в принципе все. Пока больше никого не наблюдаю, но остальные подтянутся. Итак, для тех, кто у нас в первый раз, рассказываю, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть Аська, 96-47-5. Есть у нас Viber и WhatsApp, 902-75-00-59. Ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и не забывайте, соответственно, вступать. Мы котиков не постим, только все по теме. Спаму от нас нет. Ну и, собственно, все, друзья, давайте будем быть. Итак, объявляю победителя. Давайте, знаете, что я хочу сделать? Я хочу обновить страничку, потому что все-таки я смотрел час назад. Да, опа, нет, вы смотрите, друзья, как прям вот поменялась ситуевина-то. Поменялась ситуация, соответственно, сейчас мы два трека местами поменяем. Итак, победитель прошлой программы у нас Post27 Club. А герой нашего времени, рэпер. Рэпер выиграл у нас программу. Вот, соответственно, Дункан и...

Ганкерс забираю я с удовольствием в ништяки. Вот вообще ни насколько не обламываюсь. Сейчас эти три трека нон-стопом прозвучат. Ребят, с понедельника попадаете все втроем в треки недели. Ну и, соответственно, в постоянную ротацию неформатного радио. А Пост-27 еще и 1000 неформатных рублей ловит себе на внутренний наш счет. Итак, поехали. Нон-стоп, после которого мы нарисуемся.

Вечер простого спального района любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени, не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятая отсидка.

зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклаши, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда батя сунул преподу взятку. Армия не сделает из тебя славного воина, зрение в минусах, тугоухость и дистония. Твоя школьная любовь давно братвою освоена, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин, твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, неформат.

0: Итак, друзья, добрый вечер еще раз. Привет всем, кто к нам подключился. 21.18 на наших зеленых системных. Сегодня такой длинный нон-стоп получился, ибо победителей аж на 3 штуки. Вот, но мега-победитель у нас, конечно, один. Пост-27 Клаб, герой нашего времени. А итак, друзья, привет, привет, привет. Вот вижу, у нас Колка нарисовался. Родик, здорово. Анжелка, здравствуй. Начался у нас уже флешмоб. Антон, вот у нас еще один теперь. Вот, а как мне вас теперь различать? У нас есть Андреев, есть Пищур. Или Пищур, как правильно. Вот, ладно, как-нибудь разберемся. Итак, смотрю, начался у нас стандартный, средишный флешмоб. Вот, если прошлую среду Стрела Морфея отмечали с нами яйцами, то сегодня у них, вот я смотрю, сегодня все по-взрослому. Водяра и томатный сок. Ну, я так подозреваю, это Сэмчик у вас там, да? Так, ну, победитель у нас тоже что-то такое бухает, не наше, не русское. Драй джин, ну, соответственно, джин. Хотя тоже подозреваю, что Сэмчик. Вот, Родик у нас, как всегда, с пивом и тетрадка за умными надписями. Я потом изучу. Я так подозреваю, это ты втихаря мне сливаешь какую-то инфу. Вот, и я в каждом флешмобе что-то нахожу для себя новое. Вот, ну и Лизавета наша, она прям вот отличилась. Она сегодня у нас с иммунелькой. Лизка, ты наш человек. Наш человек, задолбали эти алкаши. Вот, понимаешь, и все это кошмар. Мы с Коляновной сегодня нюхаем строительную пену.
1: Да, мы сидим с ней. Мы не будем ее фотографировать.
0: Потому что она у нас приготовлена. Она приготовлена, чтобы законопатить несколько отверстий. Вот, итак, друзья, начнем мы сегодня с группы 03 и Бо. У них сейчас, сколько у них там ночи?
1: Ну, они говорили, что 21.00, у них был час ночи.
0: У них час, значит, у них сейчас 25.20, да? Mm-hmm. Да, у них сейчас 25.20, поэтому давайте начнем именно с них, дабы люди могли спокойно уйти спать. Итак, город Бийск, группа называется 03, трек называется «Падаем». Про себя ребята ни хрена не написали, поэтому, собственно, мне и рассказать о них нечего. Поэтому ставим, слушаем. Ссылочку сейчас кину во ВКонтакт, в наш эфирный чат. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на наших зеленых системных. В Бийске сейчас 25:25. Вот, и только что отзвучала группа 03, трек «Пады». Вот я вижу, скинули ребята ссылочку на свое сообщество. Я написал в теме, но забыл сказать. Друзья, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на какие-то свои ближайшие мероприятия, на свои сайты, на свои группы, пиар. Просто обязан быть. Для этого все и делаем. Поэтому не стесняйтесь, это не возбраняется, это приветствуется. Вот. Ну и, собственно, напрягает меня Цуко Контакт. Он просто тупо висит, и мне постоянно приходится кидать JS, что значит жирный смайл, чтобы у меня прогрузились комментарии. Вот, давайте я зачитаю, что у меня уже есть, а потом еще раз жирану. А итак, вот Колка наш, дружочек, пишет, как всегда, все зашибись. Как всегда, все зашибись. А Родик написал, пинцет, как красиво. Ладно. Это я сейчас не над ребятами стебусь. Я просто вспомнил. У меня абсолютное зло Колянова на Фрекенбок. Она смотрит такую мерзость. Сериал называется «След». Вот.
3: Я его не смотрел, у меня фоном играет, когда я вижу.
2: Но постоянно. Вот. И там есть такая баба.
3: Галка, главная.
2: Мерзкого просто вида женщина. Вот. И она там у них главный шаман, генерал, кто она там, я не знаю. Вот. И тут как-то я просто зашел в комнату, она стоит, кричит: пинцет, зажим, скальпель. Вот. Она еще, оказывается, и хирург.
3: Высококлассный.
2: Вот. Я поэтому заржал. Так, ладно. Далее читаю. Антоха вот пишет: неплохо, только такое ощущение, что это лайв. Да не, Антон, нормально все. Все очень хорошо звучит. Наверное, тебя сегодня колонки попердывают просто. Это значит, надо их пивком облить, малеха. Так, весна и весенняя пишет: в целом неплохо, наверное, мы зажрались. Но рок образца 2000-х уже не так торкает, как раньше. Или я мало выпил. Ты знаешь, скорее первое, ты, наверное, зажрался, друг мой. Так, Ванек вот пишет: как-то в своих мыслях почти весь трек провел. Это говорит о том, что слушается ровненько. Далее. Стрела Морфей. Вот не знаю, кто это. Стрела или Морфей. Пишет: интересная композиция. Аранжировка и вокал хорошо сочетаются, исполнено приятно, вызывает позитив. Спокойная, ровная композиция, по настроению послушали бы.
3: Они вдвоем убирали текст.
2: Вот, и драйва хочется им еще, им драйва хочется.
3: А это уже, наверное, это...
2: Это, видимо, тот, кто жрет бульон, бараний, бараневый жрет. Я так подозреваю, это Светка. Вот Светке хочется драйва. Вот, а тот, у кого яиц маловато, вот, у него все нормально. Вот, так, далее прокручиваю, что там у нас еще. Надо мне опять кинуть жирный смайл. Так, JS. Смотрим, что там еще понаписали. Вот, Антоха написал: такая же фигня, 2-3 коммента, потом замирает и не обновляется. Да, это ВКонтакт, он просто стал мерзким, друзья. Его выкупил Майл, внешняя разведка. И чем дальше, тем хуже он становится. Я не знаю, чем его заменить. Мы уже и Телеграм пробовали. Ну, херня это все. Пока вот только контакт. Так, далее. А и все, в принципе. Больше комментариев по треку нет. Ребят, ну я от себя скажу. Мне понравилось. И звук хорошо, просто вот. Когда музыку делают взрослые дядьки, это очень хорошо слышится. Особенно, когда слушает их человек взрослый. Вот, то как бы нам, старичкам, старперский рок нравится.
3: Ну, мне тоже понравилось.
2: Да, кстати, Коляновна сказала, да. А ничего так. Это вот уже показатель, друзья. Если Коляновне понравилось, то это вот прям...
3: Хотя я вообще там ни хера не соображаю.
2: Она вообще просто не любит такую музыку. Ну, представьте, человек след смотрит, что она может слушать. Вот.
3: Да, блядь, не смотрю я его.
2: А тут ей даже понравилось. Так что зачет однозначно. От меня галочка будет.
3: А он
2: вчера
3: Филипп Киркоров смотрел клип новый.
2: Да, друзья.
3: Я его позвала.
2: Меня Коляновна выдернула. Я сидел, занимался за компом что-то я. Ну, чем-то я занимался очень важным. Слышу крик из-за стенки. Ты должен это увидеть. Честно скажу, смотрел секунд 30. У меня даже рот отвалился, малеха. Вот. Басков и Киркоров. Ну, наверное, все поняли, о чем идет речь. Вот. Это не просто мерзко. Это просто даже мерзким назвать мерзко. Не знаю, вот меня хватило на 20 секунд просмотра, потом я уже ушел. Пизда рок-н-роллу, короче, друзья. Ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа. Так, сейчас мы закроем лишние. Кто у нас только что отзвучал? А, я их уже закрыл, все. Все, замечательно. Далее у нас группа, благодаря которой... Вот, кстати, ребят, вы везунчики. Вас сперва отобрал робот. Сперва вас отобрал робот. А потом еще и я отобрал. И одну и ту же песню. Кстати, вот если вы заметили, вам пришло два письма. Соответственно, благодаря вам, и мне об этом сообщила уже только Коляновна, когда она утром рассылала приглашение музыкантам во ВКонтакте, говорит, а что делать? А ведь у нас одна группа два раза с одной и той же песней. Я посмотрел, блин, и правда. Вот, и благодаря этому... Ну, что делать, что делать? Я, конечно же, метнулся. Ну, восьмой трек нужен. Метнулся куда? Конечно же, к дружочку к своему. Посмотрел.
3: Дружочек.
2: Дружочек мой. Мой родной просто человек в другой стране, который находится.
3: Вот. А
2: я? Ты не в этой стране. Ты абсолютное зло.
3: Вот. А он родной, а я нет. Отвечай на вопрос.
2: Да. Вот.
3: Нет или да? К чему да было?
2: Ну да, это говорю ему, ну что ты перебиваешь? Вот, и я увидел, что у него всего одна песня не в ротации, не форматного радио. Поэтому такой вот был босяцкий подгон. Вот, но об этом потом. Вернемся все-таки к группе Фарба Kingdom. И вот у меня с албанским, друзья, беда. Если я что-то неправильно читаю, вы мне пишите, я буду поправляться. Транскрипцию пишите. Вот, о себе у них написано следующее. Новые люди, новые песни, новое королевство. Драйвовый инди-арт-рок Суздальских полей. Вот, на самом деле я знаю, что Суздаль город, ну, скажем так, совсем небольшой. Прям-таки очень небольшой. И наличие такого класса группы в таком сравнительно маленьком городе просто уже само по себе событие. Вас выбрал робот, вас выбрал я. То есть это уже вторая везучесть, да? Собственно, ставим, слушаем. Город Суздаль, Фарба Kingdom. Адреналин называется трек. Поехали, ссылочку сейчас кину. Музыканты, не забывайте, кидайте ссылочки на свои ближайшие мероприятия, группы, сайты и т.д. и т.п. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:38 на наших зеленых системных. Колка пишет: слушаю на какашковых динамиках ноута. Походу, не сведена песенка. Да, Колка, тебе не кажется. Она сведена настолько, насколько, ну, смогли. Видимо, насколько хватило опыта. Вот, есть над чем поработать. Ребят, в плане сведения есть над чем поработать. Так, сейчас я выдам жирный смайл. А, не, вот вроде что-то у меня... Ну, на всякий случай все-таки жирный смайл кину, дабы у меня все... Не, вот, все нормально. Все пока обновляется. А итак, я перехожу сперва к комментариям. Вот Антоха спрашивает, бывшая ли народница вокалистка. Вот, выяснили, что она эстрадница. Но эстрадница — это, скажем так, недоподпитая народница. В принципе, одно и то же. Так, Спринг Спрингов пишет: довольно крепкие ребятишки, можно слухать. Родик напихал. Напихал по Фрейду. Архиизбранные, значит, будут крепко звучать. Сейчас оценим. Офигенно, голос кайфовый, суперски звучат. Нравится такое, хоть и не моя музыка. Антоха вот написал: вроде ничего, но режут ухо, гитарный эффект и просто не мое. Ванька написал: круто звучат, зачет. Стрела Морфея пишет: очень хороший вокал, песня классная, на любителя, сделана супер, хоть и не на наше любимое направление, но очень достойно, респект. Отчасти почему-то вспомнилась Агузарова в лайтовом варианте. Я очень боялся, что вы будете сравнивать с Агузаровой. Да нет же. Нет, ну все уже, ушла инопланетянка в прошлое. Нет. Я больше чем уверен, ребята даже не помнят, кто она такая. Так, Колка написал вот: по оранжу и музыку в целом все заебухо. Так, Антоха пишет: люблю коллективы с женским вокалом. Их есть у нас, их у нас есть. Так, Виски Джек написал: так-то неплохо, но не уверен, что аранжировка верно подобрана под вокал. Вернее, вокал может больше, чем дает аранжировка. Да не, нормально там. Вот, кстати, именно вот это... Этот баланс соблюден. А вот там вопросы скорее к сведению, то есть к технической части, к тому, чего мы все слышим, вот, и говорим, надо лучше, а сами не умеем. По факту лучше найти своего звукаря и делать дальше уже с ним. Но пока он не найдется, столько их перепробуется. А сам себе никогда нормально не сведешь, это уже проверено. Так, что там у нас пишут еще? Антоха пишет: моменты вот эти околонародные в начале интересно звучат. Лиза вот пишет: первый опыт сведения Дани. Ну вот, я же говорю, просто опыта нету. Так, и все. И все, больше комментариев нет. Ребят, вот честно скажу, я когда наткнулся на вас, я послушал, по-моему, может, даже и все. Но вот штуки 3-4 треков я послушал. Вот, меня как-то вот зацепил именно этот, а остальные, они настолько посредственные, вот их много, да? А вот этот, он именно выделяется. Вот я вам просто советую, двигайтесь приблизительно в этой струе, потому что это необычно. А вот все остальное, что у вас есть, оно настолько... Посредственно, что, ну, не в том плане, что плохо или некрасиво, но этого так много уже, вот просто этого завались. Хочется какой-то другой музыки. И вот я сторонник того, чтобы вы двигались вот в сторону адреналина и дальше как-то над этим работали. Ну и, конечно же, желаю вам нормальной работы со звуком. Именно уже процесс сведения, мастеринга, чтобы у вас шел получше. Может быть, кому-то заплатить, довести до ума, взять этот готовый проект и, уже ориентируясь на него, дальше уже делать что-то самим, пробовать. Но все равно обязательно отдавать кому-то на контроль. Вот, ну и, собственно, все. Все, что я хотел сказать. Молодцы. Так, жирный смайл еще раз сейчас кину. Ага, он единственный. Все, друзья, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас... Так, сейчас я закрою. А, я уже закрыл. Какой молодец. Далее...
3: Он так яйца искал сегодня.
2: Да, я сегодня, представляете, достал... Залез Коляном и сказал, хочу, блядь, сырники.
3: Творог так не ем.
2: Она купила творожную массу, отвратительную, с тухлыми вишнями. Вот, мы ее все попробовали, она отвратительная. Собаки даже жрать не стали. Хочу, говорит, сырников. Кстати, сырники тоже говно получились из нее. Я так подозреваю, в этой творожной массе творога не было. Она биохимическая.
3: Да ладно, хрен с ней, расскажи, как яйца искал.
2: Вот, достал все из холодильника, смотрю в него, ищу яйца. Ищу
3: яйца. Я спрашиваю, где яйца?
2: Вот сегодня, видите, не только Морфея яйца, не только Морфея яйца потерял. Я сегодня тоже яйца потерял. Смотрю, в упор не вижу, Коляновна мне орет, говорит, вот же на полке стоят в упаковке, я их не вижу. Они у меня в руках просто. Вот, держу в руках, смотрю в холодильник. Вот так вот. Ладно, дальше едем. Далее у нас город Москва. Вадим Манцев. Никодим творческий. Псевдоним, если я правильно все понял. Трек называется «Листопад». Так, про себя написано «Листопад, листопад над моей головой». То есть ничего. Ну, хоть текст песни есть. Ладно. Ставим, слушаем, ссылочку я сейчас брошу. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, к 36-му миксеру. К 36-му миксеру наконец-то я приучил всех к разной музыке. Вот смотри, вот вспомните еще буквально там миксеров 20 назад, услышав вот эту песню, весь чат взорвался бы. Фу, попса, т-д-д-д-д. А сейчас, смотрите, все слушают, все улыбаются, кто-то яйца пришивает, кто-то бухает. Коляновна, он пошла чай делать. Вот, все спокойно слушают, спокойно реагируют, и всем, в принципе, здорово. Итак, давайте я верну. Во-первых, вот кому интересно, Вадим накидал ссылочек всяческих на свое творчество, на свои сайты, группы. Вот, кому заинтересовалось, сходите, посмотрите. Это я говорю про эфирный чат во ВКонтакте, потому что не все нас во ВКонтакте смотрят, многие просто слушают. Вот, если кому интересно, заходите во ВКонтакт, там все ссылочки есть. Так, далее. Далее, вот Колка написал типа городского романса. Антоха пишет: неплохо, как раз в тему и музыка, и текст. Ванька написал: сегодня качественная осенняя лирика, весь миксер ли? Будет ли? Приятная композиция, мне понравилась. Слушай, ну, я не знаю, насколько лирика, но в принципе так нормально должно быть все сегодня тебе. Если так вот ты в транс вошел, можешь вынимать капельницу из локтя, да. Так, Спринг Спрингов пишет: вот когда я сильно вредный, я обычно ставлю всех в тупик вопросом, а чем эта песня отличается от «Белый лебедь на пруду», все отморозил, ерунду. Но сегодня я не вредный. Да как, ну всем она отличается, всем, много, даже словами она много чем отличается. Даже уже тем, что «Лебедь на пруду» уже всех достал, а эту песню многие услышали сегодня первый раз в жизни. Вот. Так, кидай опять жирный смайл, дабы... А, нет, ничего, все нормально. Я думал, у меня опять ВК не грузится. Так, Родик пишет: я бы такую музыку или в дороге слушал и подпевал, или просто под настроение с сигаретой. Ну, смотря какая сигарета. Ты знаешь, какая сигарета, такое настроение. Поэтому тут, я не знаю, вопрос спорный. Вопрос так: Фарба, хорош с память. Ваше время вышло. Ваше время вышло. Вот сейчас сюда Никодим должен кидать свои треки. Так, далее. Стрела Морфея пишет: душевная песня, такие поют мужчины под гитару, когда рядом симпатичная дама. Вот, но при условии, что яиц хватает, да? И слегка вгоняет в тоску, хоть и налет романтики присутствует. Впрочем, просто уже несколько слишком спокойных песен подряд просто идут. Но сейчас немножечко мы вас разбавим. Так, далее Ванька вот сегодня задумчивый. Я сегодня задумчивый. Че у вас сегодня это? Меланхолия началась осенняя. Ничего, последнее солнышко. Скоро же пиздец. Скоро же дожди, морозы ударят. Будет красота, ё-моё. Сидеть дома зуб на зуб. Ладно, так, сейчас я еще один контрольный жест сделаю. Вдруг там что, и буду переходить к другому треку. Вот, Лиза написала: все успела, так ЖС отменяется, прогружается, все нормально. Че ты все успела? Че ты там все успела? Так, ну и все, едем дальше. Едем дальше, далее у нас наш длинный двухметровый московский шароеб-друг, наш хороший друг Сашка Фомин. Он мне утром написал, что, блин, говорит, Зухер, как мой трек в эфире, так я работаю, твою мать. Но он обещал успеть. Не знаю, успел, не успел. Но на всякий случай кричу: Саня, привет! Привет! Привет, Саня! Вот, группа «Гравитационная неустойчивость». Свежий трекачок они загрузили. Причем вот меня, знаете, что смутило? Он мне в Телеграм скинул другой трек. Он говорит, на-ка послухай, но, видимо, они его еще не готовы выгрузить. Вот там прям было приятно послушать. Он наконец-то перестал орать. Там прям вот нормально он что-то пел. А вот эту я еще не слышал. Давайте слушать все вместе. Прям свежак-свежак. Гравитационная неустойчивость. Город Москва, железнодорожный рок-н-ролл. Называется трек. Написано, знаете, что? Вот песня уже есть на неформатке. Замутили финальную версию. Еще когда учился в универе, ехал в Питер к своей девушке, естественно, зайцем, затесался в вагон с целой толпой таких же студентов и всю дорогу развлекал их песнями под гитару. Когда нагрянул контроль, прятался под нижней полкой в ящике для чемоданов. Чуть не сдох. А вы не представляете, он очень здоровый. Вот его в этот ящик уложить, это прям вот беда. А итак, ставим, слушаем, поехали.

0: Поезд к вокзалу тихо подошел, и я из него вышел и дальше пошел.
1: Есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: Итак, ой, друзья, 21:57 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок, наша Аська 96.47.5, Вайбер, Ватсап 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу Неформатное радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, сделал я очередной ЖС во ВКонтакт, дабы прогрузились комментарии. Итак, вижу, что Анжелка пляшет. Как там твой аппендицит? Зажил ли он?
4: Ну, если пляшет.
3: Не вываливаются ли кишки из тебя на ходу? Понимаешь, заходит она к студентам, а из нее кишки хлоп и с плеском выпали на пол. Так, далее. Виски Джек пишет, а вот это весело, особенно под алкашку. Далее. Весна весенняя пишет, в меру раздолбайски поддержу, пожалуй. Стрела Морфея пишет, пошла жара. Ванька написал, порадовал стариковские уши. Грани звучат, ура. Танцевальное многоборье, забираю к себе, умеют ребята в музыку с юмором. Антоха пишет, неплохо улыбнуло даже. Зухер написал, ЖС. Сейчас я еще один ЖС напишу, дабы... У меня просто комментарии кончились. Вот. Стрела Морфея написали очень драйвово, весело, задорно. Все грамотно сделано. Даже в конце устная мизансцена. Молодцы. Мизансцены Саня может сделать и посреди трека, и во время трека. Вот. Надо нам как-нибудь вместе сыграть. Давно мы не встречались. Мы последний раз, по-моему, играли вместе. А не в 13-м ли году? То ли в трех сыграть. Давно мы не встречались. Мы последний раз, по-моему, играли вместе. А не в 13-м ли году? То ли в 13-м, то ли в 15-м.

Три. Три. Вот, то есть люди переняли у меня привычку кидать жирный смайл. А знаете, откуда слово пошло «жирный смайл»? Вот, когда-то в самом становлении неформатного радио мы общались только в Аське. Аська только была. Во ВКонтакте мы вообще недавно группу завели, чуть ли не в том ли году. Полноценно она начала функционировать. Так она была для галочки, но ей никто не занимался. Вот, и все эфиры проходили в Аське. И когда я включал микрофон, говорил: здравствуйте, друзья. У меня зависал компьютер, потому что человек 400 одновременно писали в Аську. Сейчас народ стал ленивый. Вот, и пишут мало, хреново, хотя народу слушает дохерища. Вот, но почему-то лентяи стали. А вот раньше, и вот тогда я был, у меня был черный пояс по смайлам. Я мог смайлами из Квипа ответить на любой вопрос и сказать практически любую фразу одними смайлами. И вот жирный смайл пошел именно оттуда. Вот, ладно, друзья, только что у нас отзвучала гравитационная неустойчивость, железнодорожный рок-н-ролл, Саня. Мы тебя любим, хреново, что ты не успел с работы, но послушаешь завтра в записи, едем дальше. Далее у нас город Лениногорск, Ленинабад, Дмитрий Лопатов. Димка почему-то удалил свой профиль из ВКонтакта. Я вот не знаю, то ли его забанили, то ли он просто поменял мировоззрение и сказал: нахер мне эти социальные сети. Вот, но Коляновна ему не достучалась, поэтому будем надеяться, что получил он письмо, как положено, и сейчас где-нибудь нас втихаря слушает под пивас, может, под картофельный отвар, ну, не знаю, что у него там есть. Вот, трек называется «Суицидальная любовь». Написано следующее: очередная интерпретация любви от Дмитрия Лопатова с плохим концом. Это не призыв к действию, а драма, в которой автор убивает героя его же руками. История слабого человека, спрятавшегося от жизни. Будьте сильными. Вот, ставим, слушаем, а я сейчас ссылочку кину. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:06 на наших зеленых системных. Привет всем, кто уже с нами. Еще раз вам по привету. Привет всем, кто к нам только что подключился, только что отзвучал. Дима Лопатов со своей суицидальной любовью. Вот, так, сейчас надо же сделать ЖС. Надо же сделать ЖС. Так, Коляновна, не пихай мне под мышку холодную лапу. Я вздрагиваю. Так, ЖС.
3: Она не под мышкой.
2: О, смотрим. Так, Родик написал: такие гитары и синты мне очень по душе. И голос кайфовый, независимо от темы текстов. От меня плюс. А я вот тексты вообще не слушаю. Так что мне прям вот лучше всех. Так, Колка пишет: очень неплохо. Виски Джек пишет: верните мой 2007. Весна Весенняя написал: местами почти Бутусов, все аккуратно и грамотно. Вам самим не противно так петь? Нет? Да я думаю, нет. Анжелке тоже понравилось. Ванька пишет: прям под осеннее обострение, нельзя в сезон такие песни пускать. А если серьезно, отличная песняга. Стрела Морфея пишет: вот пойду убьюсь, что ли. Но я так понимаю, это Морфей сейчас прыгнет с балкона за яйцами. Так, далее, вот это, я так подозреваю, Светка написала: оригинальная песня, радостный суицид, еще один меланхоличный медляк, я пойду искать пятый этаж. По самой песне отлично, но уже убиться хочется от меланхолии. А мы любим жизнь. Вот. Колка написал: радостный пиздострадализм. Ты знаешь, я выговорил это слово прям с первой попытки. Пиздострадализм. Пиздострадание — это вообще есть такая тема. Так, Антоха пишет: как-то никак, суицид, дамы и господа, это в большинстве случаев выход для слабых. Ну так так же и написано: песня про слабого человека. Вот, а Димка написал: а мы выбираем жизнь. Вот, ну и собственно все, больше комментариев никаких нету, ну, по крайней мере, при последнем ЖСе моем, да. Едем дальше. Далее вот у нас Анжелкины и Колкины земляки. Я не знаю, насколько правильно я это сейчас прочитаю. Во-первых, название группы, я так понял, оно то ли на французском, то ли на английском, а вот название песни на мове. На белорусской. Ну вот это я еще пойму, стрелки. То есть, судя по тому, что написано, да, это все-таки стрелки. Короче, в описании песни написано: «Покуль бегут наши стрелки, мы рухаемся, змяняемся, отчуваем, дыхаем, и за уседы нечто на пирадзе, твою мать, как я это прочитал, не знаю, насколько правильно расставил ударение. Вот, Зеноир называется, или Зенуар, я не знаю, как правильно называется группа. Ребят, в таких случаях лучше всегда писать транскрипцию по-русски. Вот, чтобы человек, ведущий, с бедным речевым аппаратом мог все это вычитать, выговорить. Вот, итак, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас кину. Зенуар, стрелки, город Минск. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, перешел по ссылочке, вот Леха Лях кинул ссылку, и там у них написано «Зенуар». «Зенуар» они правильно читаются, йоу. А хрен ли вы на неформатке-то не написали правильное название-то? Вот, я бы там прочел бы и не ломал бы язык, твою мать. Вот. Информация у них написана «Спорт прошел». Все, это вся информация о группе. Вот, это, так, сейчас, во-первых, я ЖС напишу, дабы у меня обновился ВКонтакт. Был такой фильм «Формула любви», когда Саша Захарова спрашивает, какая, говорит, грустная песня, о чем она? Это, говорит, песня о несчастной любви, там что-то там, морячка стояла на берегу, она ждала-ждала, пока не дождалась и прыгнула в холодное море, в общем, все умерли. Так, вот, в принципе, это из разряда, о чем была песня. Вот Колка ругает земляков, пишет, бляха, ну не язык, а гомно. Не для такой музыки. Так, Антоха пишет, не знаю, что-то сразу ассоциация с воплем Видоплясова, танцы, только как-то позлее. У Анжелки прям кишки вывалят. Так, ты давай, это у тебя последняя стадия аппендицита. Так, Антоха пишет, ни хрена непонятно, но бодрое напомнило почему-то гильзу. Далее, Виски Джек написал, ничего по тексту не ясно, а вот по музыке злости не хватает, что ли. Ты знаешь, там не хватает немного мяса именно в звуке. Какой-то он очень суховатый, ребят. Такое ощущение, что это лайв. Вот честно, реально складывается ощущение, что это не студийный трек, а вот именно лайв записали. Может, даже по разным каналам, но прям живяк. Так, Родик пишет, неплохо звучат, главное, бодро и громко. Ваньку как-то не зашло, прям по ушам царапало. Спринг Спрингов пишет, у жены. Я у жены, пока на горшке сидел в туалете, прочитал на прокладках инструкцию на украинском. Пилять с тех пор ржу не останавливаюсь. Не, это была белорусская мова. Так, Стрела Морфея пишет, вступление напомнило Киш, выход судьи. Тяжеляк, но не зашло. Для нас слишком мудрено, технически интересно исполнено. Сейчас Светка точно пойдет искать пятый этаж. Так, сейчас я кину еще один ЖС, дабы увидеть, что все прочитал или не все. Вот, Родик пишет, корявка минимация. Так, вот, Колка написал, с музлом все в порядке. Далее, Данил написал, это шикарно, и язык кайф. Ну и, короче, публика разделилась белорусам. Не понравилось, видимо, из-за текста. Вот. Русскоязычному населению. Русскоязычной части славян неформатного радио. Вот такой у нас есть термин. Русскоязычное население части славян неформатного радио наполовину оценили, наполовину нет. Вот, соответственно, получается 30-30-30 и 1% просто ничего не написали. Вот как-то так. Ладно, это у нас был Зенуар, Стрелки, город Минск. Кому понравилось, заходите, ребята ссылочку кинули на свое творчество. Можете ознакомиться, вступить, дальше что там слушать. Едем дальше. Далее у нас... Мы сейчас немножечко разбавим. Далее у нас город Комсомольск, Александр Шумнов. Трек называется «Наше детство». Вот, я помню, он такой меланхоличный прям. Про себя написано «Автор-исполнитель». Все, больше ничего не написано. Поэтому ставим, слушаем, комментируем, не стесняемся, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, Анжелка, сделай колки гадость. У тебя есть эта запись? Я хочу это увидеть. Ну-ка, кинь нам на общак, если у тебя есть эта запись, как Колка пел. Где он пел это? Так. А, не написал он где, но где-то пел. Ну-ка, давай. Давай пришли, если есть. А, так, Антоха пишет, в Комсомольске 8 тысяч населения, это уже вторая группа оттуда на неформатном за месяц. Совпадение? Не думаю. Ты знаешь, Антоха, нам мэр Комсомольска с Коляновной прислал бандеролькой дохлую рыбу. Вот, и сказал, если группы не будут появляться на неформатке, то потом принесут нам голову мертвой лошади, ну а потом, собственно, и нам самим хана. Поэтому мы, в принципе, под прицелом специально выбираем группы из Комсомольска. Да нет, на самом деле, видимо, совпало так. Видимо, на 8 тысяч есть хорошие, талантливые люди. Вот, и поэтому зазвучали песенки из Комсомольска. И не может не радовать. По-моему, вот сейчас вполне даже достойную такую мы композицию послушали. Мне понравилось. Вот, Колка пишет, начало красиво, все вообще заебушечно. Вот, если Колке понравилось, то, ё-моё, Коляновне даже должно понравиться. Так, Виски Джек пишет, голос приятный, чутка утяжелите Никельбэк. А зачем утяжелять-то? Он же не Никельбэк. Нет, он не никелевый возврат. Бля, представьте, как это по-русски, да, звучит? Возврат никеля. Вот так вот группа называется. Возврат никеля. Так, Стрела Морфея пишет, пойду убью себя об стену. Что сегодня такое-то? Уныние сплошное или просто наебаться, что ли? Вот это... А, наеб... Не, предлагаю первое тебе пойти сотворить, и я думаю, у тебя настроение заметно улучшится. Трек хороший, вокал, аранжировка, но сколько можно уже в тоску вгонять? Я замерз плюс 3, а тут эх. А тут эх. Вот, ну у нас плюс 7, и у нас не эх. У нас все хорошо, мы об стену убиваться не собираемся. Так, Родик пишет, у меня какой-то рэм стабильно подсказывает музыку, но эта фигня, из нот много не вытянешь. Звучат хорошо, даже приятно. Черный пояс за вокал, красота. Антоха написал, ничего так, я уже слышал эту песню на нашем 2.0. Анжелка пишет, помню Александра, у него немало хороших песен. Так, далее, Ванек пишет, вот, а очень неплохо, прям под сегодняшнее настроение миксера, я наконец-то в текст слушался. Весна весенняя пишет, мелодия припева стырена у кого-то, но мне понравилось. Но мы уже выяснили, у возврата никеля. Вот. Далее. Далее. Антон пишет, клавиши хорошо вступили в финале, банально, но красиво вышло. Далее. Далее, далее, далее. Ну и все вроде. Ну и все вроде больше. Так, сейчас я еще один контрольный JS сделаю. Контрольный JS. И... А, нет, еще не все. Вот Антоха пишет, в принципе, в Исландии население 300 тысяч, а годных групп побольше, чем в Китае. Вот, это просто потому, что мы китайского языка не знаем. Может быть, и нам бы нравились китайские группы. Вот, может, у них есть какой-нибудь Филипп Киркоров свой китайский. Вот, или какой-нибудь этот, господи, аж забыл, как его зовут, 3 сентября, как его зовут?
3: Шупушинский.
2: Шупушинский. Он на китайском поет. Таганька, таганька. Вот, ладно. Едем. А, не едем еще. Во, Анжелка нам. Так, сейчас я буду слушать это. Нет, я сейчас это попробую скачать. Я это в эфир потом включу. Так, ладно. Стрела Морфея пишет, легкая, ненавязчивая песня. Сегодня уже было столько задумчивых песен, что сложно оценить. Музыканты все достойные, ругать не за что, но как-то уже перебор.
3: Стрела.
2: Стрела.
3: Точка.
2: Подпись. Перебор. Точка. Перебор. Точка. Убьюсь. Точно убьюсь. Вот, ну и все, как бы, все. Вот, а дальше? Дальше человек, который случайно затесался в сегодняшний эфир. Я был уверен, что все треки его уже в ротации. Но сегодня обнаружил, что один трек еще не в ротации. Вот, и как бы это полноценный уже член зухерской компании, можно сказать, родственник, брат, сват, я не знаю, кто ты там мне, дружище. «Земля королевы мод», «Прощай, земля» называется трек. И мы ставим, слушаем. А Колка, вот если хочет, пусть сам за себя рассказывает. А я сейчас буду хмелю-хмелю слушать. Я убавлю звук на эфирной проге и буду слушать другую песню. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Собрался нажимать кнопку, потянулся за кружкой. Вот, я не знаю, кто что слушал. Я слушал хмели-хмели. Хмели-хмели. Колка, ты знаешь, вполне себе ничего у тебя получилось, только занудно очень. Вот я к середине уже навел мышку на паузу. Вот, и на середине прям остановил. А так здорово, вполне себе, даже ничего. Я тебе советую переработать и забрать в репертуар. Неплохо получился у тебя хмели-хмели. Я сейчас не про «Прощай, земля». Вот. Теперь по поводу «Прощай, земля» кидаю второй ЖС. Жирный смайл, то бишь. Вот. И вот, сейчас буду читать, что тут народ понаписал. Антоха пишет, вот, ну, хоть что-то меня сейчас цепившее. Весна весенняя пишет, местами хорошо, местами сильно банально. Виски Джек пишет, бодренько, симбиоз, венечки и Лагутенко. Ну, хоть не гречка с монеточкой, уже хорошо. Родик пишет, энергия, хорошего песни не хватает, что-то в звуке. За идею жирный плюс. Стрела Морфея пишет, поживее песня, уже хорошо. Вот, да, написала Анжелка и поставила на мой ЖС лайк. Что да. Вот. Антоха пишет, Веню Дыркина я имел в виду. Я думал, показалось. Так, Антоха пишет, дамы и господа, а мы зажрались, однако. Да, да, вы зажрались, господа. Вы, давайте же скажу честно, вы подохуели уже по большей так вот степени. Но это же хорошо. Это хорошо, это держит артистов в тонусе. Понимаете, когда сидят такие вот все зажратые, вальяжно попивают у кого там что, потягивают сигаретки, послушивают и поругивают. Вот, ну, все же в душе, как это называется, критики. Вот, ладно. Делаю еще один контрольный ЖС. Так, отправить. А, вот, есть же еще. Вот и встряхнулись, зашло, написал Ванька. Далее, аллегории, аллюзии были у Виски Джека. Это мы про Венечку и кого там еще. Так, Стрела Морфея пишет, просто разнообразие нужно, чтобы разные были треки. На контрасте оценить легче и слушается глубже. Ну, а так получилось. Ну, выбирали же не по тематике, а что-то робот выбрал, что-то мы выбрали. Поэтому так вот получилось. Одну песню, видите, аж вдвоем выбрали, и я, и робот. Такое тоже бывает. Вот, ладно, друзья. Завтра, ближе к вечеру, днем не обещаю, скорее всего, ближе к вечеру появится на сайте неформатного радио запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка, будет она длиться до следующей среды, до 8 часов вечера по Москве. Соответственно, ставьте галочки за все группы, которые понравились. Очень прошу, не занимайтесь накрутками, это все очень легко вычисляется. Давайте будем честными, достойные треки и так будут оценены. Вот, собственно, чего завтра у нас стартует новая программа «Мысли о смысле». Сергей Ставроград будет ее вести. У него в гостях, насколько я правильно помню, группа «Авалон». Начало в 7 часов вечера. Программа будет самая первая, поэтому, возможно, будут косяки. Конечно же, я буду сидеть, мониторить, Серегу страховать, ну, вдруг что-то там, не пугайтесь, не ругайтесь, отнеситесь с пониманием. Кому интересно, советую послушать. Да как, я думаю, будет интересно. Я думаю, будет интересно, потому что Серега сам по себе человек интересный, и группу он взял прям таки, скажем, не стандартную. Вот, то есть, я думаю, будет интересный диалог. Все, друзья, со мной лично услышимся теперь во вторник в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Ну и, собственно, все. Всем счастливо, не болейте. Спасибо за то, что были с нами. Пока, Коляновна.
3: Сейчас, подождите, я зевала. Всем пока.
2: Абсолютное зло, Коляновна. Фрикенбок зевала. Все, друзья, счастливо.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Эми Уайнхаус. По маминой линии в семье водилось сразу несколько музыкантов. Дяди были джазменами, а бабушка так вообще бывшая джаз-сол-певица. Именно с бабулей будущая легенда первый раз посетила тату-салон и попробовала пивко. В ее честь, в честь своей бабушки, она сделала себе татуху на руке. Синтия. А вот папа ее не был музыкантом. Он был таксистом. Но иногда на сон грядущий в качестве колыбельной пел ей Фрэнка Синатру. И первый свой альбом Эми назвала «Фрэнк».

2006 году вышел второй альбом «Black to Black» и стал пятикратно платиновым. Первый же сингл был удостоен награды весной 2007 года. Его назвали лучшим современной композицией. На 50-й церемонии Эми Уайнхаус получила 5 премий Грэмми, что является рекордом книги Гиннесса. Как знать, Эми Уайнхаус должна была петь песню в официальном фильме про Джеймса Бонда «Квант милосердия». И, может быть, даже получила бы и Оскар. Но чё-то отказалась, хотя демо и записала.

За свою яркую и короткую жизнь записала всего 3 альбома. За 27 лет стать легендой – это круто, ребята. Алкашка, наркота до доброго дела не доведут. На своем последнем концерте в Белграде из-за изрядно выпитого она не смогла спеть ни одной песни, хотя на сцене была больше часа. И это при более 20 тысячах народу. Было это 18 июня 2011 года. А 23 июля, через месяц, ее нашли мертвой в своем доме в Лондоне. Сердечный приступ, связанный с передозировкой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

бросьте монеты в зеленое море, если хотите вернуться опять, если с собой немного в раздоре, надо подумать и все же бросать.

бросьте монету в зеленое море, бросьте монету в зеленое море, бросьте монету.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Извиняюсь за задержку, вышел-то как обычно, я все вовремя, а потом смотрю, что-то у меня звук-то ко мне не идет. Вот, потом вспомнил, что занимался я буквально там с утра сведением трека на другом компьютере, вот, скинул звукокарту, звуковую карту в другой компьютер, вот, и пришлось отключаться, переподключаться, короче, вот так вот. Вот так вот первый, как это называется, блин, не блин, но стартанули кривенько. Вот, привет, Дашка, привет, Антоха, привет, Олег, дружище. Вижу, народ подтягивается. Ну, давайте я на всякий случай все-таки расскажу, как с нами связаться. Для тех, кто у нас в первый раз, у нас есть Аська 96475, есть мессенджер от службы внешней разведки, mail-агент, неформатная Mail.ru, кому удобно общаться там, кому удобнее общаться в WhatsApp. Наш WhatsApp плюс 7 902 75 30 59. Вот, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, и, друзья, сегодня у нас такой предпраздничный, буквально прям предпраздничный выпуск «Бомбардировки». Честно, не знаю, что там насобирала нам компания «Бомба Питер», но хочется надеяться, что получится светлый такой выпуск, предпраздничный. Вот, давайте сразу расскажу, кто у нас победил в прошлой программе. В прошлой программе, короче, смотрите, по итогам голосования у нас выиграли группа «Навстречу», группа «Фильм» и «Забродин». Так, сейчас как это правильно называется? «Забродин с Стертышем». Вот, эти ребята у нас победили в голосовалке. Соответственно, треки пролетают в постоянную ротацию. И теперь мой личный выбор. Андрей Варфоломей, раз. Бронсон, два. И хотел я выбрать Миджи. Но, так как они до сих пор не загрузили трек с первой программы, вот, в этой программе я посмотрел, активность была прям вот ниже уровня. Я так подозреваю, им больше это не нужно. Им вообще это не нужно. Вот, поэтому группу Миджи я так вот перечеркнул и взял я, как обозвали ребят, второй инкарнации «Секрета», да, Тео Меломаны. Короче, повторяю еще раз, «Навстречу», «Забродин», «Фильм», Андрей Варфоломей, Бронсон и Меломаны. Вот эти шесть команд попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Соответственно, ребят, если не загрузили еще свои треки, загрузите их на неформатку, как-то оповестите меня или наших модераторов, и ваши треки перекочуют в постоянную ротация. Привет, Анжелка, привет, Илюха, привет, привет, привет, привет. Вот, народ подтягивается. Итак, начнем, что ли, уже, да? Как бы все рассказал, кто победил, рассказал. Поздравляю вас всех с наступающим, да. Вот, сегодня думал, запахнет мандаринами у меня дома, ни хрена. Запахнет ими все-таки завтра. Поэтому завтра будем бухать мандарины все вместе. Сделаем такую новогоднюю программу «Миксер» без всяких конкурсов. Ну, а бомбардировка идет стандартно. Итак, первая группа, которая у нас сегодня звучит в подборке от компании «Бомба Питер», это «Аэрокрафт». Так, сейчас я найду сопроводиловку от Дашки. Вот, город Питер. И читаю. «Аэрокрафт» — это музыкально-оптическое представление, придуманное Николаем Гусевым, Андреем Сизинцевым и Андреем Гладких. Ну, музыкально-оптическое. Ну, я не знаю, как мы это все увидим на радиоволнах, да? Но, тем не менее. Вот, простор, высота, рев пропеллера, красный барон Манфреда фон Рихтгоффена, термин «вокс», гиперболоид, проведение Теслы, покорение планет, скафандры, фотонные отражатели, безумные пророчества Циолковского, гимны Дунаевского. Ура! Вот в этом списке еще не хватает грибы, травы и мандарины. Да, вот, абсолютно не понимаю этого вот набора слов, но тем не менее, ставим, слушаем. «Аэрокрафт», трек называется, сейчас расскажу, наверное расскажу, по идее, да, вот «Вставай» называется трек, поехали.

Ой, итак, друзья, под гимн «Вставай». 21.12 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Ну, давайте я, наверное, вот зачитаю комментарии. Антоха вот написал, песня улыбает. Олежек написал, походу с травой и грибами тут все в порядке. Так, Аленка, привет тебе. Ты совершенно точно попала. Совершенно правильно зашла. Привет. Ля-ляка тут у нас. Вот, ну и привет еще группе фильмы. Фильм. Что я вас все время фильмы называю? Группе фильм. Я не знаю, вы прослушали, не прослушали, но, короче, вы победили, молодцы. Вот, ну и че? Короче, ну, я не знаю, что сказать про этот трек, честно, ребят. Вот, я все понимаю, но это вообще не мое, я даже не знаю, как мне это прокомментировать. То есть, уровень сведения, ну, я не знаю. Короче, так это жестко на любителя. Жестко на любителя, совсем не мое, совсем не зашло. Вот, критиковать не буду, потому как стиль вообще не мое. И, ну, это, наверное, я не знаю, как эта культура называется, но я знаю, что она существует. Люди, которые делают музыку в стиле 8-битных приставок. Вот раньше были Dendy, там всякие Sega. Вот, и в этом стиле многие сейчас аранжируют свои музыкальные какие-то выверты. И вот это, наверное, ближе туда. Это, наверное, какой-то Sega Punk. Вот, поэтому, ну, не знаю, я ничего не буду говорить про этот трек, чтобы не наговорить глупости. Только из-за этого, потому что, ну, вот вообще не мое. И не знаю даже, с чем сравнить. Вот, поэтому едем дальше. Вот, по поводу... Олег вот задал вопрос, и оттуда. Да, у нас, я так подозреваю, у нас скоро все программы неформатного радио, которые со мной как-то связаны, будут заниматься тем, что будут двигать треки в ротацию. Единственная разница между бомбардировкой и миксером, что в миксере еще денежный приз капает победителю. Вот. А здесь ребята просто попадают в ротацию. Ну и, соответственно, в миксере там какая у нас разница, там победитель еще целую неделю звучит в треках недели. Вот. И все. На все вопросы ответил, поехали дальше. Дальше у нас группа Free the Parrots. Свободу попугаем, да, получается. Ну-ка, сейчас найду сопроводиловку. Да, вот. Питер, «Свободу попугаем». Описал его, значит, звучит так. Жизнерадостная команда выступает за освобождение внутренних попугаев во всем мире. Закон гласит, что если в зале улыбнулся человек, один попугай должен быть признан свободным. Так, подождите. Ну, а если в зале заплакал человек, значит, один попугай в мире сдох. Его повесили. Повесили в клетке на колечке. Так, ладно. Критики называют этой песни инди-поп-роком. Говорят о том, что из этих песен можно было бы сделать мюзикл. И что некоторые из этих песен были бы органичны в одном из сериалов. Вот я не знаю, это НВО или ХБО. Ну, я безграмотен, к сожалению. Так, веселая песня в исполнении двух оптимистично настроенных певиц, огнеупорного гитариста, ироничного клавишника и упругой ритм-секции. Твою мать! Я прям себе представил вот этот... Есть же мультик такой, «Побег игрушек», да? Вот, наверное, как-то вот так все это выглядит. Ладно, давайте ставим, слушаем. Простите мой албанский, надеюсь, что правильно прочитаю. Enjoy This Day называется трек. Поехали. Поехали.

Итак, друзья, 21.18 на моих зеленых системных. Вот, написала Дашка, Freeza Parrots классные. Не могу не согласиться. Знаешь, что единственное, вот минус какой? Они мне очень напомнили группу, я не помню, по-моему, она называлась Last Ketchup или просто Ketchup, по-моему, Last Ketchup. Вот у них вот этот был такой хит. Меня, наверное, немножечко смутило только вот сведение голоса. В этом треке абсолютно девчонок не слышно. И, соответственно, вот эта вот жизнерадостность пропадает. Просто она из трека высекается. А так достаточно, наверное, мило, весело, задорно, но вот как-то вот качество звука немножечко подвело. Вот, поэтому, ребят, если еще не отпечатали в пластике, советую переслушать и, может быть, что-то поправить. А потому что слышно, что девчонки очень задорно все это делают. Прям слышно, что они улыбаются. Вот, но в динамиках как-то вот это все гибнет. Гибнет именно из-за огрех сведения. Так, что у нас народ пишет? Аленка вот пишет, еще одна праздничная песня. Олежек пишет, что-то как-то ни о чем. Видел их выступление на неформате, было гораздо лучше. А так все слышно. Ну, ты знаешь, у меня со звуком все вполне себе. Вот я, кстати, на бомбардировках слышу все вообще хорошо, потому что я слышу оба канала, и у меня как бы звучит все хорошо. Когда у нас другие программы, да, то есть я один канал отдаю второму ведущему, который висит у меня в скайпе, вот, и слышу все это как бы в монорежиме. Вот в бомбардировках я сижу в одно рыло, у меня колоночки хорошие, прям на меня направлены, и вот мне не хватило, вот честно, мне в вокале не хватило живости, потому что где-то он прям там вот очень-очень глубоко спрятан. Мне кажется, если чуть-чуть их подвыдвинуть и, наверное, еще там эквализация чуть-чуть поработать, будет вообще здорово. Вот, ну и ладно. Ну и ладно, в принципе, ставлю себе галочку. Попугаи, переслушать. Вот. Ребята, если вы сейчас меня слышите, давайте подгружайте треки на неформатку побольше. Хочу послушать, что вы еще делаете. Потому что на основе одного трека судить сложно. Вот, едем дальше. Далее у нас, господи, мои глазки прям вот совсем стали хреновые. Александр Заславский. «Родители кукурузы» называется трек. Сейчас найду описалово. Вот, сопроводиловку Дашка мне написала. Город Питер. Александр Заславский, петербургский рок-музыкант и поэт, он же является и исполнителем собственных песен. Лирик-панк-рок «Как он есть», так назвал его Рикошет. Перед тем, как запеть песни, Александр сначала читал книги. Странно. Вы знаете, это вот... Это большое достижение. Так, сейчас Заславский делает основной упор на сольное исполнение под гитару, но для записи альбомов в электричестве к нему присоединяется легендарный Андрей Дюша Михайлов. Вот, ну и давайте слушать. «Родители кукурузы» называется трек. Поехали. Поехали.

Да. Да. Вот. Я не знаю, сейчас, наверное, на меня обидятся многие. Ну, вот. Теперь я еще раз переосознался проводиловку. Перед тем, как запеть песню, Александр сначала читал книги. Ну, видимо, читать. Мне вот интересно, а как вот это звучит, сольное исполнение под гитару? Как? Может быть. Ну, я не знаю, ребят, вот честно, вообще не мое. И дабы не наговорить гадости в новогодний эфир, как бы, ну и ладно. Послушали, и хорошо. Было и ладно. Ну, вот вообще не мое. Вообще не мое. Анжелка вот просит прощения за глубину коммента. Олежек пишет, Питер давит интеллектом. Антоха достаточно прям прямолинейно предполагает, что слушать только по накурке. Бит и эффекты убивают все. Дашка вот пишет, дети кукурузы были, почему бы и родителями не стать? Ну да, осталось только выяснить, куда вставить и откуда родить, и кому, кто должен родить кукурузу. Вот в чем вопрос. Ладно, ну не мое, ребят, ну вот, не знаю, может это очень цинично звучит, все, что я сейчас наговорил, ну ладно. Я обычно всегда говорю, что на каждого исполнителя всегда найдется 1-2 миллиона почитателей на любую музыку, поэтому, ну, просто я в эти 1-2 миллиона не вхожу и не буду продолжать про этот трек. Давайте еще раз напомню, как с нами связаться. Кстати, я забыл сказать, друзья, как только слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат в группе во ВКонтакте «Неформатное радио» ссылки на свои сообщества, на свои какие-то ближайшие мероприятия, там концерты, выступления. Это не возбраняется, это наоборот приветствуется. Кто еще не загрузил треки на неформатку, грузите, потому что вот если бы они были бы, я бы сделал бы на них ссылочку. Вот. А их нету. Дашка всех предупреждает за 2 недели. Я всем говорю каждый раз, а музыканты, они с цуко лентяй. Ладно, едем дальше. Далее у нас Big Time. Новогодняя называется песня. Я так подозреваю. Сегодня вообще бомба Питер, мой мозг радует. Я очень сожалею, что я переложил поедание мандаринов на завтрашний эфир. Вот. А вот сейчас мне бы прям немножечко изменить бы, как это называется, мировосприятие, и может быть, я был бы достаточно более спокоен. Ну и ладно, читаю сопроводиловку. Big Time, город Астрахань, группа названа в честь солиста группы и автора песен Романа Бекулова. Музыкальный стиль коллектива до безобразия разнообразен. Это фолк-рок, регги, ска, блюз, панк и хард-рок, кантри-лирика, бардхаус с элементами японской и китайской философии. Вот если сейчас будет еще что-нибудь такое же, как мы только что слышали, я, наверное, взорвусь и открою бутылку шампанского. Вот, ладно, ставим, слушаем. Big Time, трек называется «Новогодняя». Поехали. Не стесняйтесь, друзья, комментируйте в эфирном чате, в комментариях к теме. Что-то я сегодня заговариваюсь. Поехали.

Ну вот, начали прорываться более-менее новогодние нотки, наконец-то в эфир неформатки. Так, вот Дашка отправила ссылку на группу Big Time. Кому понравилось, заходите, подпишитесь. Серега пишет: запрещенные барабанщики. Ну, ты знаешь, да, у меня прям первая мысль была тоже где-то очень близко туда. Аленка пишет: бедра идут в пляс. Олежек согласен с Серегой, то есть, ну, именно с барабанщиками. Так, Антоха пишет: неплохо, особенно на фоне предыдущего. Предыдущего. Ну, на фоне предыдущего, ты знаешь, я бы сейчас даже бы... даже бы Нуки послушал. И даже бы, наверное бы. Так, Анжелка пишет: весело, задорненько, но как-то совсем не по-новогоднему. Ближе к островам и кокосам, орехам кокоса. Ты знаешь, вот я поймал себя на мысли, что именно так вот и думаю. Как-то вроде бы вот текст веселый, да, что-то прям такое, а задора как-то не хватает. Я не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что очень много вот, я не знаю, что там, аккордеон или дудки вот какие-то синтюковые вставлены, прям вот они очень сильно давят, прям вот давят на уши. Мне кажется, такие вещи надо делать более легкими, что ли, по звучанию, более непринужденными. Вот, ну и я не знаю, наверное, я просто очень старый стал. Я вот цепляюсь всегда к сведению, но, черт побери, наверное, все-таки в нем и дело. Живости как-то вот не хватает треку. Я так подозреваю, дело именно в работе со звуком. Вот. Группа, я так подозреваю, отыграла хорошо. По крайней мере, то, что мы услышали. Ребят, грузите остальные свои треки на неформатное радио, чтобы ознакомиться с вашим творчеством. По одному треку судить сложно. Вот, ну, я, конечно, рассчитывал прям вот на новогодний праздник. Вот, но тем не менее, пока не получилось. Едем дальше. Далее у нас Владимир и Татьяна Медведева. Вот у меня написано: и пустой, и густой. А вот, да, не знаю, как это прочитать. У меня просто не влезает название. В куда оно не влезает? Никуда. Вот, и густой новогодний снег. Я нашел выход, посмотрел в папочке. Так, читаю сопроводиловку. Опять же Питер. И очень короткая, лаконичная сопроводиловка. Если песни пишутся, то, может быть, это кому-нибудь нужно. Прекрасные, добрые песни в лучших традициях и непременно с душой. Вот, давайте ставим, слушаем, поехали. Не стесняйтесь комментировать, друзья. Мне будет что почитать. А музыкантам, я уверен, интересно послушать, что о них думают совершенно посторонние люди, потому что друзья и близкие, они всегда будут хвалить наше творчество, от этого никуда не денешься. Поехали.

Ну, друзья, не знаю, как вам. Не знаю, как вам, а я вот прям хочу. А я прям хочу их прямо сейчас, прям после эфира поставить в наш новогодний плейлист. Потому что наши музыканты ни хера не чешутся. Я еще в ноябре начал говорить: друзья, грузите новогодние песни, будем составлять новогодний плейлист вместе. Вот, будет у вас шанс бабла выиграть. А никто не хочет, никто не хочет. Вот я этот трек прям хочу взять. Дашка, если тебе не сложно, свяжись с господами Медведевыми, пусть загрузят трек на неформатку этот, и я прям в ближайшее время запихаю его в новогодний плейлист. Я этот трек снимаю с конкурса, нехрена за него голосовать, я прям готов его сразу пихнуть в новогодний плейлист. Вот, я его обвел квадратиком, поставил плюсик и жду теперь действий от музыкантов. Так, что народ пишет? Аленка пишет: добрый очень голос. Олежек пишет: саундтрек к новогоднему фильму. Дашка пишет: хотели Новый год получить, распишитесь. Да, получили, распишемся. Так, Олег пишет: прям доброта. Антоха пишет: неплохо, легко и не напряжно. Анжелка пишет: замечательно, моему младшему очень понравилось. Вот, ну и все, в принципе, все здорово, все по-доброму. Вот побольше бы таких песен в Новый год. Вот прям их хочется, прям их хочется. Потому что в течение года настолько уши присыщены роком, металлом, смыслом каким-то прям тяжелым, угрюмым, каким-то навязчивым. Хочется чего-то легкого, доброго, новогоднего. И все. Я все сказал. Давайте ехать дальше. Далее, вот я, кстати, каюсь, вот бьюсь головой об стол. Олег мне скинул, когда подборку, Олег Грабко, я ее скачал, и совершенно у меня из головы вылетел. Я обычно проглядываю, прям сразу же, как скачаю по трекам, и там говорю, поменять, не поменять трек. Вот, и сейчас как раз ситуация, когда у нас звучит наша давняя подруга Аленка, и трек этот не будет у нас участвовать. Не будет у нас участвовать. Слушайте, а давайте мы его заменим. Ален, ты как? Я объясню почему. Просто у нас вот этот трек, который должен звучать в подборке от Бомбы Питер, он у нас уже в ротации крутится, причем очень давно. Аленка, вот сейчас у тебя, пока я сейчас буду сообщать всем, как с нами связаться, вот ты выбери из загруженных твоих треков, каким заменить, и я прям его сейчас сразу скачаю, и давай мы, чтобы ты у нас тоже все-таки участвовала, поставим другой трек в конкурс. Вот, ну и я начинаю рассказывать свою стандартную говорилку. Стандартная наша говорилка выглядит так. Наша Аська 96-4-7-5. Кому удобнее общаться в mail-агенте, находите нас по адресу неформатная mail.ru. Если кому-то удобнее общаться в WhatsApp, плюс 7-902-75-00-59. Что там? Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу неформатное радио. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, Аленка, все, качаю твой трек. И, ну ладно, пусть миксер сохранится, оттуда возьму. И что, не стесняйтесь комментировать, когда звучит ваш трек в эфире. Не стесняйтесь кидать ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Мы для этого все и делаем, чтобы как можно больше народу ознакомилось с музыкантами. Итак, следующий трек у нас от нашей белорусской подруги, от нашей Аленки Вороны. Называется он «Шаг за шагом». Я его уже закачал, сейчас достану из папочки, закину в эфирную программу и поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, 21.45 на наших зеленых системных. Вот так вот у нас быстренько произошла замена трека. И это же замечательно. Это же замечательно. Аленка вот успела, оказывается, сегодня загрузила два трека. И видите, как все удачно получилось. Кстати, Юля Глебова, группа «Час спик». Если вы меня сейчас слышите, если вы, как обычно, мимо эфира не шляпите нигде, вот, то у вас до конца программы есть время загрузить другой трек какой-то, потому что вы тоже попались с треком, который уже в ротации. Вот, но это я так. Если вы слышите. Если вы не слышите, значит, вы у нас не будете в голосовалке участвовать. А так пока есть время заменить трек. Так, что там нам народ пишет? Анжелка пишет: ну, я даже говорить ничего не буду, я очень люблю эту девочку. Так, далее. Олежек пишет: люблю белорусский язык. Илюх пишет: класс, хороший вокал и драйвовый трек. Антох пишет: неплохо. Аленка вот пишет: концертов пока нет, без состава я. Ну, подожди, ну ты же в Москву недавно к нам приезжала в гости. Был же состав. Куда ты всех разогнала? Ё-моё, ну что за хрень такая? Только вот, кстати, это на самом деле жутко очень. Только-только вот наработается программа. Сам из-за этого часто страдаю. Только все вот сработались, только звук пошел хороший. Только группа встает на ноги, и раз, состав прекращает свое существование. Опять заново, опять собираешь людей, опять нарабатываешь программу. На это уходят годы. Поэтому это, конечно, жутко, когда состав закончился. Вот. Так что, ну, Аленка, я желаю, чтобы все у тебя быстрее наладилось. Вот. Так, что вот пишет Аленка: за хорошими музыкантами хоть в Сибирь. Заберите меня, где продюсеры прячутся, никто не берет. Вот, или денег много хотят, или не тянут. Ну, да, есть такая беда. К сожалению, энтузиазм. Вот как люди перестают ходить на концерты, и у музыкантов то же самое начинает пропадать энтузиазм. Вот если по студиям еще худо-бедно как-то все работают, то, сыграв там 2-3 концерта в полупустом зале, теряется задор, и музыканты сдуваются. А на самом деле это ничего хорошего о музыкантах не говорит. Вот, поэтому на самом деле, может, даже и хорошо, что они разбежались, и со временем просто наберутся люди, которые будут с тобой по духу, которые будут ценить именно сам процесс, а не какие-то там плюшки. Ладно, едем дальше. Далее у нас Дед Мазай и Зайцы. Не знаю, то ли вот... ну трек, видимо, называется «Реклама мама». Сейчас найду сопроводиловку. Так. Вот. Питер. Российский рок при всей своей суровости, беспощадности и бессмысленности может быть хорошим, веселым и даже пушистым. С ушками и хвостиками рок-команда Дед Мазай и Зайцы играет в стиле глэм-рок, хард-рок и ритм-н-блюз. В группе играют только девушки. Лидер-вокалист мужчина. Охренеть. Я прям представляю, что они вот с хвостиками, с ушками. А вокалист мужчина с веслом. Ой, наверное, интересно. Вот, ну и ладно, ставим, слушаем, поехали. Что, собственно, трындеть-то? Дед Мазай и Зайцы, реклама мама.

Ой, 21.52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже. Вот, были это Дед Моза и Зайцы. Я так подозреваю, что на этот коллектив надо смотреть. Слушать его в записи совершенно, как бы, ну... Вот Антоха пишет: стандартный рок стёб. Димка пишет: не люблю я неживые барабаны, мне кажется, старомодно как-то. Аленка пишет: не впечатлило, к сожалению, не люблю негативные отзывы писать, но не нравятся мне такие песни, призывающие к курению и распитию для быдла, да и в музле ничего такого нету. Вот, но я надеюсь, что это все-таки стёб. Надеюсь, что это стёб. Вот, ну как-то вот прям совсем мимо меня прошло. И даже дело не в электронных барабанах, а, наверное, вот, ну, вот если взять такую большую вывеску, нарисовать на большом листе ватмана, это вот прям как не надо писать треки. Ну, это опять же лично мое мнение, ребят, не обижайтесь, ради бога. Я вот просто всегда говорю то, что думаю. Кому-то это обидно бывает очень часто, но на самом деле просто я как человек, который, ну, каждый день отслушивает не по одной сотне треков, ну, вынужден я это делать, и всегда цепляет ухо вот это вот, ну, давайте называть вещи своими именами, такой вот похуизм к творчеству, ну, вроде как, и так сойдет, вот, потому что все-таки... Выдавая продукт в люди, на суд слушателей, ну, как-то надо делать, я считаю, более качественно, потому что, ну, тут даже обсуждать вот сложно, потому что, ну, сложно сказать, что, знаешь, если где-то там, я могу сказать, где-то вокал там заедает, где-то что-то, а тут все плохо. Вот, поэтому я даже просто ничего не буду говорить. Ребят, если это ваше основное направление, то, может, стоит заняться звуком более, как это, придирчиво, что ли. Вот, и может, тогда будет лучше. Я понимаю, что в группе играют одни девушки, и вокалисту можно, в принципе, не петь на живых выступлениях, а просто ходить и размахивать микрофоном. Но когда мы девушек не видим, когда они за кадром, все-таки хотелось бы на радио именно слушать нормальный звук. Вот, ладно. Привет, Ромка, привет, дружище. 300 лет тебя не видел и не слышал. Вот. Где ты был? Где ты был так долго? Так, группа «Фильм» у нас нарисовались в эфире. А, они не пропадали. Они не пропадали, они просто вот теперь... Всех поздравляю. Кстати, друзья музыканты, кто еще не записали поздравления с Новым годом, вот посмотрите в группе Неформатного радио, в самом верху закреплен коротенький видеоролик с инструкциями. Давайте уже, как бы, я... Все, кто загрузил, уже они звучат. Мы убрали всю рекламу, и у нас сейчас идут только поздравления. Поэтому, если есть у вас новогодние песни, грузите обязательно. А если нет новогодних песен, запишите хотя бы поздравления. Вот, чтобы люди вас слышали. Давайте делать праздник вместе. Вот, группе «Фильм» спасибо за поздравления. Давайте слушать дальше. Дальше вот у нас, опять же, ну, тут пронесло, слава богу. В хорошем смысле слова. Я тоже увидел группу «Квенди» и думаю, ну, блин, сейчас опять будет что-то, что уже в ротации там. Слава богу, этого трека у нас не было. Кстати, Олег, это твое упущение. Ну и на самом деле даже хорошо, что так получилось. Поэтому мы сейчас будем все вместе слушать то, что я не слышал. И группа может в панике не грузить другой трек, потому что этого трека на неформатке не было. Вот, давнишние наши друзья. Вот, честно скажу, мне нравится, что они делают. Вот честно. Вплоть до того, что в свое время предложил им посотрудничать. И я думаю, когда-нибудь все это срастется. Вот, московская группа «Квенди». Трек называется «Футбол». Ставим, слушаем.
Поехали, обсуждаем, комментируем, не стесняемся. Тудым-тудым.

Итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам подключился только что. Привет, Стрела Морфея. Привет, Ромка, еще раз. Вот, ну, что могу сказать? Олежек вот сам про свой трек пишет: звук не алло. Но ты знаешь, дружище, вот все, что звучало, ну не все, конечно, но после того, что звучало до вас, вот многие треки, которые свернули мне кровь сегодня, прям вот буквально кровь текла из лопнувших барабанных перепонок. Это здорово. Вот я на самом деле не слышал этот трек. Может, слышал, но не помню. Но вот сейчас могу сказать, что я его не слышал. Вот. И даже с учетом, что некоторая грязноватость звуки присутствует, но хуже трек. Вот. И даже с учетом, что некоторая грязноватость звуки присутствует, но хуже трек от этого не стал. Здорово.

треков. Мне нравится здесь в общем и целом все. Поработать, может, еще немного нужно, но вполне классно заходит. Димка пишет: симпатично, драйвово, про футбол и лучше, чем наш футбол. Так, Анжелка пишет: отличные ребята. Дальше вот пишет: гораздо лучше, чем футбол. Стрела Морфея пишет: не поняли, разве не в 22:00? Нет, в 21:00. Зухер всегда в 21:00. Всегда. Вот, вот без исключений. Потому что я живой человек, у меня тоже жена, которую люблю. Вот, и если я буду в 22 начинать, это я буду заканчивать только в следующие сутки, а в 6 утра вставать на работу. Ой, как все это сложно, поэтому я всегда в 9 начинаю. Так, что там у нас? А тут идет... Да ничего, вы особо не пропустили. Вот если вы услышали Квенди, и пара треков, тройка еще было достойных, все остальное было кровь из ушей, так что... Кстати, я только что отмодерировал трек от нашего зачета. Вот. Это так. Это тем, кто знает. Это тем, кто в курсе. Вот, так что, Олежек, очень даже хороший трек, если он у вас есть в качестве. Давайте, пихайте уже. И что я тебе скажу, чтобы для тебя не было неожиданностью, у вас загружено всего 3 трека на неформатку. Вот, и все 3 в ротации. Так что уже пора как-то обновлять список. Ладно, едем дальше. Далее у нас Михаил Лихачев. Еще одна новогодняя песня. Ну, по крайней мере, она называется новогодняя. Достаю сопроводиловку. Вот, написано: Михаил Лихачев, Санкт-Петербург. Талантливейший композитор, музыкант и автор-исполнитель, песни которого звучат в исполнении многих замечательных голосов современности. Вот, ну и давайте слушать. Она прям лаконичная. Это я почему заакал, я потерялся, я зачитал трек комментарий Аленки. Пишет: только что попала под все остальное, от чего кровь из ушей. Да, Ален, ты попала. Ну ничего. А итак, Михаил Лихачев, трек называется «Новогодний». Ставим, слушаем, Питер.

Ой, итак, друзья, 22.08, тут мне написали в эфирном чате, что Димка пишет, я говорит, понял, это Степ от неформатки, в каждой передаче подобные песни бывают, вот, ну, не знаю, вот, я сейчас, конечно, наверное, человек на меня обидится, скорее всего, так и будет, но я все-таки скажу, не в обиду, вот, ну, ни в коем случае, просто как человек, который всегда говорит правду, и за это часто бывает бит. Вот есть исполнители, которые не являются авторами. Есть авторы-исполнители, а есть просто авторы. Вот я считаю, что если... Я понимаю, это как поговорка, я танцевать не умею, но очень люблю. Вот это, наверное, из той же оперы. Хороший текст, если отдать хорошему исполнителю, наверное, и песня здоровская получится. Ну, вот в данной ситуации... Ну, я, правда, всего один трек услышал, но мне кажется, что вот не стоит заниматься этим. Нет, для души, конечно, для себя, но вот так, чтобы вот на общий ни к чему это, наверное... Вот. Но это, опять же, лично мое мнение. Может даже со мной и не согласиться никто. Это ваше право. Но я его должен был высказать, я высказал. Вот, что пишет народ в комментариях. Так, Димка вот пишет, раз про Новый год, нужно сразу в ротацию. Я так подозреваю, что Олег именно так и сделал подборку эту. Возможно, даже и не переслушал. Вот в этой подборке очень-очень много кровоостанавливающих треков. Так, Олежек пишет, на секунду потерялся, думал, радио переключилось. Аленка пишет, ну как комментить такие песни? Ну, очень на любителя. Моим бы мамам, бабушкам зашло бы хорошо после застолья потанчить. Ну да, вот это вот как раз для, ну, не для нас совсем. Так, «Стрела Морфея» пишут, напомнила советское прошлое. «Земляне»... Не надо. Нет, не «Земляне». Это мне напомнило караоке, честно скажу. Причем такое вот под плохую фонограмму. Так, Анжелка пишет... это все в другое. Это к другому. Так, вот Антоха пишет, песня в тему, легкая и бодрая. Я даже залип под нее. Ну, не знаю, Антоха. Ты просто, видимо, ешь мандарины. У меня нехватка мандаринов. Я на завтра запланировал мандариновый эфир. Поэтому сегодня я пью чай с лимоном. Вот, и... как-то в меня вообще не зашло. Меня именно покоробило. Не... Я понимаю, что все это по-доброму, все это душевно, все это понятно, петь хочется, но на таком уровне сделано, что прям вот, ну не для радио. В компании, в своей там, да, согласен. В каком-то там маленьком своем сообществе, коллективе, да, согласен, но не на радио. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас пятый корпус. Сейчас попробую разглядеть сперва название. А, Дед Мороз. Дед Мороз называется трек, причем он латинскими. Dead. Мертвый Мороз, я так понял, да? Ну, если переводить. Ищу сопроводиловку. Сопроводиловка у нас следует. А где? А почему у меня тут не то? Вот, Дашка меня подвела, в самом конец запихала пятый корпус. Это у нас город Пермь. Ансамбль «Пятый корпус» основан в 2003 году в городе Пермь, пройдя долгий и тернистый путь от костра на Грушинском фестивале до большой сцены, превратившись из студенческой самодеятельности в какофоническую мегабанду. Ансамбль – постоянный участник вечерних запоев на больших и не очень больших фестивалей нашей страны. Вот, сами участники группы любят называть свою музыку бардкор. Бля, вот такого я еще не слышал. Извините за мат в эфире. Бардкор. Ну да, ну давайте послушаем. Дед Мороз называется трек.
Город Пермь, 5-й корпус, поехали.

Ну, очень длинная песня. 22:19 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже ушло. Моя Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться в WhatsApp, +7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и, в принципе, все варианты общения перечислил. Вот, только что у нас отзвучала группа «Пятый корпус», город Пермь, «Дед Мороз» называется трек. Вот, ну, начало меня прям вот как-то выморозило, честно скажу, не дораскачало, потом вот вошло. Потом вошло нормально, хорошо. Мнения слушателей в эфирном чате прямо противоположно разделились. Кому-то очень понравилось, а кому-то совсем не понравилось. Ну и что, давайте я буду прям зачитывать. Вот, Аленка пишет, напоминает бумер вступление, очень на бацку, похоже, спросила не из Беларуси ли ребята. Вот, пишет, на вкус, конечно, но мне нра. Перми, привет, и бацка вас и там достанет. Дайте ссылку на ребят, буду их на Новый год слушать. Так, дальше. Ромка наш зеленый пишет, я даже поперхнулся, забираю, прет. Далее, что там у нас? Димка пишет, клевая песня, лучшая сегодня пока. Илюха пишет, класс. Антон, вот наоборот, не понравилось, пишет, дворовая песня под гитару и гармошку в гараже, не мое. Олежек пишет, задорно, но недолюбливаю я шляпниковость. Так, Анжелка пишет, прикольно, ребята, но длинновато. Далее, Стрела Морфея пишут, интересный стёб, начало не совсем вошло, вот музыкальное развитие интересное. Потом зашло, текст классный, политический момент, актуально, мотивчик хорош. Нас еще подморфейными называли, а тут есть куда расти. Вот, ну и все, в принципе. В принципе, все, но я, скажем так, текст не слушаю. Ну, кто знает нас давно, они знают. Кто не знает, расскажу. Я тут очень много слушаю песен ежедневно, поэтому у меня мозг автоматически отключает смысловую составляющую. Просто не потому, что я такое говно. Ну, не слушаю, у меня автоматика срабатывает. Вот, начинаю текст слушать уже, когда песня понравилась, там, на второй, на третий раз. Вот, поэтому касаемо текста не скажу. Касаемо картины в целом, я бы поработал бы над началом. Там даже не в количестве инструментов дело, а именно в их слаженности звука. Ну, короче, вот в общей картине набора стартовых инструментов, да, то есть то, что до основного кача идет, там бы я бы поработал, потому что есть какой-то там диссонанс присутствует. Вот, а так, в принципе, целостно, но длинно. Длинно, ребят, очень длинно. И хотя понятно, как говорит наш диджей-свояк, из песни хуй не выкинешь. Вот, хорошо, хоть маты запикали. Ну и на том спасибо. Вот, но я считаю, что такие песни надо, если вы делаете для радио, хотя вот написано, что это радиоверсия, вот, и радиоверсия на 6 минут, 5.51, это жестоко, это жестоко, поверьте, не все дослушают даже до начала мяса, вот когда мясо пошло, тогда уже вроде все стабилизировалось, захотелось слушать дальше. Прошло еще 2 минуты и уже расхотелось слушать. То есть, ну, тяжело, для восприятия тяжело. Так что вот мое личное мнение, я не претендую на Бога, но вот мне кажется, надо сделать ее еще более короткой и над началом поработать именно в плане целостности композиции, потому что как-то там вот, ну, есть моменты, которые напрягают маленько. Вот, а так в целом неплохо. Ладно, читаем дальше. Вот я не могу понять, то ли песня называется «Монгол Шуудан»,
Группа «Свободный полет» плюс NNB. Ну вот это, кстати, мне Дашка, помню, в свое время разжевывал, а я, видишь, я старенький, я уже забыл, как это все расшифровывается. Вот, короче, «Свободный полет», NNB и «Монгол Шуудан». Вот я не знаю, то ли это три коллектива, то ли это песня называется «Монгол Шуудан». Сейчас я попробую найти сопроводиловку, где она у нас. Вот, «Свободный полет», город Москва, был образован в 94 году. Далее состав тыдын-тыдын. Вот это вообще можно читать. На данный момент под названием «Свободный полет» группа выпустила 5 номерных альбомов, 2 сборника лучших песен, MP3 коллекцию и 5 синглов. Стилистика песен коллектива очень разнообразна, от рок-н-ролла, фолклора, фолк-рока, босса-новы до городского романса, русского рока, блюз-рока и даже хард-рока. Группа считает, что играть в одном стиле не совсем интересно и старается в новых альбомах расширить стилистические границы и этим радовать своего потенциального слушателя. Вот. Итак, слушаем. Я так и не понял, то ли это три группы в комплекте, то ли песня называется «Монгол Шуудан». Город Москва. По крайней мере, точно могу понять, что это группа «Свободный полет» с кем-то. Поехали!

А итак, друзья, разобрались мы наконец-то. 22:30 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. N&B — это Нестеров и Бондаренко. Песня называется «Монгол Шуудан». Вот, ну и, собственно, группа была «Свободный полет». Вопрос в том, что там делали Нестеров и Бондаренко. Я сейчас спрашиваю это, знаете, почему? Просто вот когда... Вот сегодня явная вот эта путаница, когда идет куча названий, достаточно известных, да, и начинается путаница вообще в целом. Я не знаю. А просто вот когда... Мои песни перепевают и там или просят меня подпеть. Да, вот мы с Колкой очень часто друг другу помогаем вокалом. Там, я говорю, ни в коем случае не надо меня указывать. Не надо. Ну, если хочешь, там в описании песни где-нибудь там на сайте, не надо в названии. Вот зачем в названиях создавать эту путаницу? Не знаю, может, я, конечно, не прав, но мне кажется, это ни к чему. То есть есть основной коллектив, который двигает вот свое направление, и как бы какие-то совместные треки, я считаю, что их надо описывать там в группе, на сайте, в описании к песне, но никак не в названии, ни к чему это. Но это опять же лично мое мнение. Вот что тут нам народ понаписал. Так, Илюха, так, вот написал: «Монгол Шуудан знает эту песню, в свое время мы ее им играли. 15 января на Бомбе Питер выйдет наш альбом номер 8, там будет эта песня». Так, «Стрела Морфея» написали: «Ровная песня, может, несколько не в нашем вкусе, сложно объективно сказать, или показалось, или что-то недотянуто, композиционно или в сведении, сложно сказать». Сейчас я расскажу, что там. Так, Антоха пишет: «Не знаю даже, вроде ничего, но не цепляет». А, вот, Нестеров делали всю музыку. Нестеров делали всю музыку. Получается, «Свободный полет» только спел, да? Ну, не знаю. Вот, теперь свои ощущения. Только не обижайтесь, ради бога, я как бы человек, который всегда говорит правду и всегда говорю то, что думаю. Во-первых, достаточно интересный мотив песни. Ну вот сам мотив, он достаточно интересный. Из него, мне кажется, можно было сделать прям что-то действительно веселое и нестандартное. Вот этот вот пионерская дробь вот эта, да, она вначале, да, хорошо, то есть она задает вот какой-то ритм песни, но потом на протяжении всего трека она прям вот в мозг впивается. То есть вот этот момент я бы убрал, вот честно, или как-то занивелировал все это, попрятал бы или разбил бы, то есть там вступление, там припев. Ну вот честно, прям сильно она в мозг впивается, это тяжело. И достаточно хороший вокал, опять же интересная мелодия получается в итоге. Но вот эта вот синтюковость, она на... Короче, есть такое впечатление, что песня и музыка к песне абсолютно вот, ну, не друг для друга. Вот. И поэтому получается такая смазанная картинка, которая, ну, как вот, не знаю даже, как, с чем сравнить. Вот как «Стрела Морфея» пишет: вроде и ничего, но не зашло. И вот из этих вот мелочей, получается, не вошло. А так, в принципе, здорово. Ну, конечно, опять же, это лично мое мнение. Я бы очень много поменял бы в этой песне. Сделал бы ее в более классическом составе, что ли, да, в более классическом исполнении. Но, опять же, может быть, я зря наговариваю. Может, группа действительно играет именно в этом стиле, и я сейчас просто смотрю со своей колокольни. Я не спорю, может быть, я не прав, но вот я просто сказал свое мнение. Ребят, не обижайтесь, если чем-то вот прям задел. Просто вот взгляд со стороны человека, который слушает много треков каждый день. Вот. Так, Илюха вот пишет: соединить несоединимое. Да,
Вот пишет, именно и хотели соединить несоединимое. Ну вот, понимаешь, это как эксперимент. Да, интересно, вы соединили несоединимое. Но как человеку, который слушает, это сложно для восприятия. Ну вот честно говорю. То есть, ну просто вот представь себя со стороны вообще слушателя обычного радио. Ты шахтер, едешь домой, да, включаешь радио, и там вот играет вот этот трек. Вот. Я считаю, что эксперименты, они должны быть какими-то, ну вот именно экспериментами, то есть не альбомными, там синглами, там пускай, просто каким-то постом на сайте, ну в группу, не знаю. Ребят, грузите свои треки на неформатку, не экспериментные. Мне как бы интересно ознакомиться с вашим творчеством, но вот этот трек не вошел совсем, не обижайтесь, ради бога, он прям вот, ну, реально мозг выклевывает. Вот, ладно, едем дальше. Финальная композиция сегодняшней программы. Еще одни наши друзья белорусы. Но так как они не слушали программу с самого начала и в течение программы, а я им предлагал, у них было время поменять трек. На самом деле этот трек уже звучит в ротации. Вот, и как бы он у нас в голосовании участвовать не будет, но так как он присутствует в подборке от Бомбы Питер, я его ставлю. Юлия Глебова, группа «Час Спик». Это у нас город Минск. Замечательные ребята, очень талантливые, и как бы всегда у них все очень душевно получается. Ну что трындеть, давайте я ставлю, слушаем. Поехали. Кто еще не слышал, я думаю, сейчас прям порадуется. Кто уже слышал, я думаю, с удовольствием послушают еще раз. Не зря называется трек. Поехали.

А итак, друзья, 22:40 на наших зеленых системных. Только что у нас озвучала Юлия Глебова и группа «Час Спик», трек называется «Не зря». На самом деле, наверное, года три назад Олежек наверху, в самом верху вон у нас ссылочка сейчас звучит. Вот, и там все треки группы «Час Спик». Они там все у нас присутствуют. На самом деле, именно с этого трека мы начали свою дружбу года, наверное, 4 назад с этой группой. Потом уже начали общаться, просто общаться. Короче, вот подружились мы. И звучала тогда эта песня по-другому, и сведена была кривенько. Вот, и поругал я ее, и ребята переделали, и загрузили, и вот. И вот, но это классно, реально классно. И у них много таких вещей эмоциональных. На самом деле, советую просто сходите, послушайте. Их есть у них. Так, вот Олежек пишет: в Беларуси очень чувственные девушки. Стрела Морфея пишут: замечательный женский вокал, хорошо сделано, в том числе композиционно. Антоха пишет: пронимает хорошо. Далее Олег вот пишет: да, точно, круто, дайте ссылку. Далее Димка пишет: молодцы, белорусы. Антон пишет: мне лично вокалистка напомнила Анну Среду. Слушай, ну я просто не знаю эту девушку, Анну, я имею в виду Анну. Вот, но, по крайней мере, Юльку уже знаю давно, и они делают здорово. Мне нравится то, что они делают. И я, насколько знаю, они достаточно известны в Беларуси. И, по-моему, они даже на Евровидении выдвигались от Беларуси. Вот, насколько я помню. Ну, мы давно, на самом деле, общались уже так вот, чтобы прям вот быть в подробностях. Но мне кажется, да. Так, вот Аленка пишет: что сказать? На фоне всей передачи мне зашли, чтобы хорошо, Квенди, Глебова и Ворона, конечно. Остальное, извините, но слушать невозможно, разве что песню, где выбираем Деда Мороза. Но это когда хочется стебного чего-то. Спасибо за передачу. Звук по волнам. Всем отлично отметить, хорошо встретить Новый год. Вот, Ален, присоединяюсь к твоим поздравлениям. Вот, ну от себя что скажу? Что скажу? Друзья, по идее, по расписанию, следующая бомбардировка должна у нас быть 9 числа. Понятно, что 9 числа ее не будет. Короче, следите за новостями. Или 16, или 23, чтобы не сбивать расписание. Но, скорее всего, 16 выйдет следующая бомбардировка. Завтра на сайте появится запись сегодняшнего эфира, появится голосование, где надо будет поставить галочки за все треки, которые понравились. Вот, по итогам программы у нас 3 трека попадет в ротацию по итогам голосования. И, наверное, ну, обычно я беру 3 трека на свой выбор, но вот в этом эфире прям вот я даже не знаю. Я, в принципе, могу что сказать. Вот смотрите, Медведевы у нас уже, они как бы, ну, если Дашка все сработает, если им это интересно, они уже прям завтра попадают в ротацию, мы их снимаем с конкурса, так? Юлю Глебову, она у нас уже и так в ротации, мы ее снимаем с конкурса. Вот, ничего она в течение эфира не загрузила другого, поэтому, ну, как бы, ну, куда ей, да? Вот, она умничка, она у нас и так в ротации в постоянной. Соответственно, у нас уже минус 2 трека. Я, в принципе, уже даже знаю, что будет выбором Зухера, да? Ну, пусть будет голосовалка. Ладно, голосовалка закончится 9 января, как положено. Вот, а программа будет или 16-го, или 23-го. Смотрите за новостями. Будет очередная подборка от Бомбы Питер. Вот, ну и я, наверное, завтра Олега поругаю, конечно. Вот, и скажу, что... ну, тут, наверное, мой косяк, все-таки надо было мне ознакомиться с треками до того, как, ну,
за работой закрутился, и вот так вот получилось. Ничего страшного, ладно. Такие эфиры тоже нужны. По крайней мере, все поплевались, все поругались. Вот, все, друзья, с наступающим Новым годом. Ну, это кто больше нас не услышит. А так, услышимся завтра. Завтра планирую мандариновый эфир. Запасайтесь напитками, закусками. И часик-полтора завтра послушаем. Вне конкурса. Просто я, наверное, подбираю песенки, которые меня вот в этом году цепанули. Постараемся в час-полтора уложиться. Как бы будем балдеть. Итак, я говорю всем до завтра. Удачи, да? Что, зима? У нас зима опять кончилась. Вот, надеюсь, у вас она есть. Все, всем пока. Всем счастливо. Услышимся.

0: песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
1: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали! Поехали!

0: Правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Диметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнула его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтловской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали». Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься?

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нефа.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Самба – символ национальной идентичности бразильцев. А пошла мировая известность самбы от бразильских карнавалов. Интересно, что в португальском языке самба – это танец и имеет мужской род. Это не пляска какая, а танец! Ясно вам всем? Первые бразильские карнавалы появились в 20-30-х годах прошлого века. Так что можно сказать, мы празднуем столетний юбилей самбы. Первая же известная запись была сделана в 1917 году. Карнавальная песня. Ну а корни уходят в Африку, в Конго, и означают «умбригаду», то есть переход к солированию в круговом танце, типа хоровода с присядкой у нас. Вот такие дела. Серхио Мендес, «Маскуэнада».

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomad Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!
3: I'm

Лева, как кинолента рассвета раскручивается неторопливо, как пригородные трамваи возникают из-за деревьев в горизонтальном пейзаже предместья

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет, с вами группа «Агенда», и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

0: pleasure in my vein.
1: Just pleasure in my vein.
2: Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Кайс! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни. Начало 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина», Кайс.

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

же тебе сказать? Можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

ветки сорвалась звезда, ты желание загадал поздно. И смеешься, не беда, мол, не верил никогда,

слышишь? Отражение дрожит, уплывает в миражи лодка.

Мне бы лук или ружье, записаться бы в твое племя и махнуть куда-нибудь, только жаль не обмануть время.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, фурия круче. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: стукни Ваську.
1: Торг-торг.
2: Закажи.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

языка не ляжет на слова. Слово поглотит жадный черновик, и песня не родится никогда. И не узнаем мы ее из книг, и неизвестный автор будет жить.

Хищная пуля иглой пронзила плоть. Сколь не проси тепла, только вселенский дождь. Смачную дулю кажет с небес Господь. Сколько забыто лиц, голосов и строк. Денег пропито и стоптано сапог. Сколько

Разум и сердце сошлись на кулаках, кроют друг друга, орут о былых долгах. Сердце колотит, разум идет в отмах. Злоба и жалость вошли одна в одну, перемешались, неясно, что к чему. Только осталось, что волком выть на луну. Сколько не сыпь на открытые раны соль, сколько не жалуйся на головную боль, сколь показушно не шастай по снегу босой, и ищет душа разгонной полосы. Полночь, на башне все яростней бьют часы, жутко и страшно воют цепные псы. Раньше казалось, что солнце впереди, самую малость, лишь руку протяни, к черту усталость, надо вперед идти. Нынче же радость возня в четырех стенах, стены внушают удушливый, липкий страх. Выйти нельзя, бесы стоят в дверях. Разнообразен душевный мазохизм. Кто-то в подъезде на брючном ремне повис, кто-то по пьяни осваивает карниз. Старый кудесник вращает хрустальный шар, он превращает железо и камни в пар. Нечто

Кто на удачу нам накует подков, даст передачу сквозь клетку пошлых слов, краской наполнит хотя бы один из снов.

кино. Ничего опять не хочу. Тихо-тихо засыпает, снегом город серый.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Portishead. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Portishead. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы три альбома, но зато какие.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают

Вернуться веселять, хворые, с настоящим миром связь порвана. Помнишь?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!